0: опыт на посту премьер-министра, а также способность формировать государственный бюджет, что является одной из важнейших задач правительства. Он пояснил, что именно опытом Кучинскинса планируется укрепить политическую преемственность и компетенцию, чтобы избежать ошибок. Кулбергс также указал, что если бы было больше времени, возможны были бы различные альтернативы. Однако в нынешних условиях, предполагая работу в течение примерно 4 месяцев, необходимо выбирать кандидатов, которые способны немедленно приступить к работе. Отвечая на вопросы Министерства земледелия и связанных с ним скандалах, Кулбергс пояснил, что в коалиционном договоре четко предусмотрен механизм для решения таких ситуаций. Он подчеркнул, что в случаях, если возникает конфликт интересов, нарушение закона, коррупционные действия или подрывается доверие общества, не будет допускаться никаких компромиссов во имя сохранения коалиции. В таких ситуациях предусмотрены немедленные действия и безотлагательное рассмотрение соответствующих вопросов. Впредь министр образования и науки в чрезвычайных обстоятельствах сможет освобождать школьников от государственных экзаменов в том случае, если проведение экзамена нельзя будет обеспечить и в дополнительный срок, решило правительство во вторник. В случае, если чрезвычайные обстоятельства нарушат проведение экзамена в основной день, школьникам придется сдавать экзамен в дополнительный срок. В свою очередь, если экзамен не может быть проведен и в дополнительный срок, министр может принять решение об освобождении школьников от соответствующего государственного экзамена. В таком случае планируется зачислять выпускников основной школы в средние школы, учитывая их средний балл по конкретному предмету. Средний балл в основном может быть использован и в вузах Латвии, сообщило Государственное агентство развития образования, добавив, что находится в контакте с образовательными учреждениями, и вузы были проинформированы о возможной процедуре. Между тем, зарубежные вузы часто требуют свидетельства о сдаче конкретного централизованного экзамена. В таких случаях школьникам предоставляется возможность сдать экзамен позже, после дополнительного срока. Государственное агентство развития образования обещает оперативно подготовить сертификаты, чтобы их можно было своевременно подать в зарубежные университеты. Изменения были инициированы после того, как на прошлой неделе из-за возможной угрозы воздушному пространству в нескольких краях Латвии был прерван централизованный экзамен по латышскому языку для 9 классов, а также на время было прервано проведение централизованных экзаменов по физике оптимального и высшего уровня для средней школы. Планируется, что учащиеся, не сумевшие сдать экзамен по латышскому языку из-за угрозы нарушения воздушного пространства, сделают это в дополнительном семестре 9 июня, а учащиеся средних школ сдадут экзамен по физике в дополнительном семестре 2 июля в соответствии с расписанием государственных экзаменов. Учащимся, которые по уважительным причинам будут сдавать государственные экзамены в дополнительном семестре, свидетельства об окончании основной школы могут быть выданы начиная с 30 июня, а свидетельство об окончании общеобразовательной средней школы – с 17 июля. В декларации будущего правительства кандидата в премьер-министры Андриса Кулбергса в качестве главного приоритета предусмотрена стабилизация ситуации в области безопасности, при этом подчеркивается бюджетная дисциплина, развитие экономики и укрепление социальной политики, а также направление 5% от ВВП на оборону. В декларации указано, что партнеры, формирующие правительство, обязуются сосредоточиться на конкретных делах в течение 14-го сейма, принимая решения по принципу единогласия и воздерживания от поддержки предложений, влияющих на бюджет без общего согласия. В сфере безопасности предусмотрено обеспечить полную поддержку службам обороны и внутренних дел, укрепляя границу, противовоздушную оборону и общую устойчивость государства. Планируется направить на оборону 5% ВВП, одновременно развивая местную военную промышленность и сотрудничество с союзниками, а также расширяя присутствие НАТО в Латвии. Также правительство намерено шире внедрять современные технологии, включая беспилотные системы, совершенствовать противовоздушную оборону и возможности радиоэлектронной борьбы, а также создать системы обнаружения дронов. Особое внимание планируется уделить приграничным регионам. В декларации подтверждается, что Латвия продолжит оказывать всестороннюю поддержку Украине и будет укреплять санкционную политику против России, не смягчая уже установленные ограничения. Одновременно планируется принять решение о дальнейшем правовом статусе украинских гражданских лиц в Латвии. В области внутренней политики предусмотрен более более строгий иммиграционный контроль, в том числе ограничение выдачи новых долгосрочных виз и видов на жительство, а также усиление надзора за использованием выданных разрешений. В бюджетной политике правительство намерено двигаться к сбалансированному бюджету к 2030 году, проведя пересмотр расходов во всех министерствах и повысив прозрачность в госзакупках. Планируется также пересмотреть систему выплаты премий и обеспечить открытый доступ к бюджетным данным. В развитии народного хозяйства предусмотрена разработка национальной стратегии искусственного интеллекта, укрепление конкурентоспособности предприятий и содействие развитию экспорта. Одновременно планируется прекратить торговлю с Россией и Белоруссией, координируя действия с другими странами региона. В социальной сфере правительство планирует усилить поддержку семей с детьми, развивать программы доступности жилья и ввести базу пенсию, постепенно увеличивая доплаты за трудовой стаж. Также приоритетом будет увеличение финансирования здравоохранения и реформа сети больниц. В декларации также предусмотрено усиление надзора за крупными проектами, включая реализацию Rail Baltic и развитие Air Baltic, а также продолжение работы над долгосрочной стратегией развития государства. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Работу завершила парламентская следственная комиссия, оценивавшая недостатки в регулировании иммиграции и в работе ответственных ведомств. В докладе предложено более 100 рекомендаций по усилению иммиграционного контроля. Руководитель комиссии Янис Домброва от Национального объединения, которого в новом правительстве выдвинули на пост главы МВД, обещает приступить к их внедрению. Есть задачи, на решение которых уйдет около года. Но есть и совсем простые вещи. Например, проверки в аэропорту Рига, в международных автобусных перевозках и через порты. Это вопрос, который фактически можно привести в порядок за несколько дней или недель, решив организационные проблемы, подчеркнул Домброва. Если Сейм в четверг утвердит новое правительство, Домброва в должности министра внутренних дел намерен также заняться укреплением гражданской обороны и модернизацией служб МВД. Особое внимание он обещает уделить готовности критической инфраструктуры к военным и террористическим угрозам. В ведомствах планируется шире использовать беспилотники и автоматизированные системы, а также совместно с НВС совершенствовать выявление угроз воздушных пространстве. 55,7% жителей Латвии хотя бы однажды участвовали в мгновенных лотереях, сообщила Латвийская ассоциация лицензированных азартных игр, опираясь на результаты опроса исследовательского центра СКДС. Согласно данным исследования, 10,3% жителей страны играют в мгновенные лотереи на регулярной основе. Кроме того, 40% респондентов сообщили, что хотя бы раз покупали билеты числовых лотерей, а 9,5% делают это постоянно. Ассоциация подчеркивает, что доля постоянных участников прочих азартных игр значительно ниже. Наименьшую популярность у латвийцев сохраняют казино и бинго. Число тех, кто хотя бы раз пробовал участвовать в этих играх, и доля тех, кто играет постоянно, остаются минимальными. Исследования также демонстрируют отношение населения к лотереям и розыгрышам. Более 70% респондентов считают их разновидностью азартной игры. Ассоциация напоминает, что согласно латвийскому законодательству лотереи не относятся к азартным играм. Тем не менее, многие эксперты рассматривают числовые лотереи и мгновенные розыгрыши как формы азартных игр и отмечают, что они могут вызывать зависимость. Будущая правящая коалиция обязалась не поднимать вопросы, ведущие к расколу в обществе, заявил кандидат на пост премьер-министра Андрис Кулбергс. По его словам, перед новым кабинетом министров стоят максимально реалистичные задачи, а около 60% всех будущих решений будут связаны исключительно с государственной безопасностью и экономикой. Вместе с тем политик признал, что правительству придется пойти на ряд непопулярных шагов. Будут сложные решения. Например, Air Baltic никуда не исчезнет, и вопрос нельзя будет откладывать дальше. Это будет решение, которое этому правительству придется очень серьезно взвесить и принять, заявил Кулбергс. Он также подчеркнул, что партнеры по коалиции договорились не реагировать на предвыборные провокации и не инициировать денонсацию Стамбульской конвенции, так как у страны сейчас совершенно другие приоритеты. Несмотря на то, что сейчас предвыборное время и, возможно, разные провокации, как это обычно бывает, у нас есть четкая договоренность о том, что мы не поднимаем вопросы, которые раскалывают общество. У правительства достаточно вызовов, и главный фокус – безопасность, указал Кулбергс. Политик также добавил, добавил, что будущая коалиция намерена работать в жестком темпе. Согласно коалиционному соглашению, каждый потенциальный министр обязан в течение 7 дней представить список из 3 конкретных задач, которые его ведомство должно выполнить за ближайшие 5 месяцев. «Все самые интересные события на чемпионате мира еще впереди», заявил главный тренер хоккейной сборной Латвии Харис Витулинш. В 7-м туре чемпионата сборная Латвии в Цюрихе разгромила Венгрию со счетом 8-1, гарантировав себе выход в четвертьфинал. По словам Витулинша, у команды в последнем матче имелись кое-какие ошибки и не удалось сыграть на все 100%. Но в целом хоккеисты хорошо поработали и почувствовали вкус гола. Как я уже говорил, у этой команды есть характер, хотя у нас и 9 новичков. Эта команда рабочая, которая готова биться друг за друга. С каждой новой игрой мы обретаем все больше уверенности», – отметил тренер. На предварительном этапе сборная Латвии в 7 матчах одержала 4 победы, набрала 12 очков и впервые за 3 года пробилась в плей-офф чемпионата мира. Четвертьфинал Латвия-Норвегия пройдет в четверг, 28 мая. Распад коалиции правительства Эвики Силини начался с попытки денонсировать Стамбульскую конвенцию, заявила ушедшая в отставку премьер-министр. В вопросе денонсации Стамбульской конвенции осенью 2025 года Союз зеленых и крестьян объединился с тогдашней оппозицией. По словам Силини, после этих событий между партнерами по коалиции возникла трещина, за которой последовали все новые разногласия и сложности. Силини знает, что уже тогда было запланировано свержение кабинета министра и намечен новый состав правительства. Однако планы не были реализованы из-за общественного давления на то, чтобы не трогать вопрос Стамбульской конвенции. Хотя в политической риторике правительства Силини часто упрекают в топтании на месте и в том, что вместо работы оно больше занималось решением межпартийных отношений, уходящий премьер по-прежнему считает, что возглавляемое ею правительство работало с большой интенсивностью. Силини также уверена, что была хорошим лидером и без ее руководства многие вещи в правительстве не были бы сделаны. На вопрос о выборе новым единством кандидатов в премьер-министры Силини ответила, что партии еще предстоит обдумать этот вопрос. В четверг, 28 мая, на территории клинической университетской больницы имени Паула Страдания в сотрудничестве с Государственной пожарно-спасательной службой и муниципальной полицией Риги пройдут практические учения с целью отработки навыков действий в случае чрезвычайных ситуаций. Будет проверена готовность больницы и сотрудничающих служб к управлению чрезвычайными ситуациями. Также будут укреплены навыки персонала по действиям в случае различных угроз. В больнице подчеркивают, лечебный процесс и уход за пациентами во время учений не будут нарушены. Министры сообщения стран Балтии обсудили предложенный Литвой вопрос об отказе от сезонного перевода времени. Министр сообщения Атиш Швинка, озвучивая национальную позицию Латвии, подчеркнул, что странам Балтии необходим единый подход, поскольку, например, Валка и Валга не могут существовать в разных часовых поясах. Латвия, как и другие страны Балтии, поддерживает переход на постоянное летнее время в качестве нового стандарта времени. Однако важным фактором является позиция Финляндии, поскольку для Эстонии важно сохранить с ней единый часовой пояс. В настоящее время Финляндия поддерживает переход на постоянное зимнее время. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Индивидуальная готовность жителей Латвии к кризисным ситуациям очень низкая. Самые слабые места – это незнание и отсутствие опыта, как действовать, рассказал в интервью агентству «Лето» исследователь аналитического центра «Лассер» Робертс Китс. Ситуация с готовностью к кризисам довольно печальная. Наш аналитический центр в прошлом году провел в Риге симуляцию кризисной ситуации, и на наш взгляд, большинство людей не видят своей индивидуальной ответственности, потому что считают, что обо всем должно позаботиться государство, сказал Китс. Он считает, что необходимо более широкое обучение. Хотя во время учений Намейс и была разыграна эвакуация населения, это происходило в очень ограниченном объеме. Были и другие отдельные примеры ограниченная эвакуация, учений самоуправлений, но это не тот масштаб, которого требовала бы нынешняя ситуация с безопасностью. Сейчас предполагается, что люди смогут позаботиться о себе сами. Например, Эстония увеличила индивидуальную ответственность в кризисных ситуациях с 72 часов до 10 дней. В то же время мы можем увеличить эту индивидуальную готовность хоть до 1 месяца. Но если нет элементарных навыков и знаний, что делать, когда звучит сирена, это ничего не дает. Мы не можем строить гражданскую оборону на предположениях, указал исследователь. Также критически важно согласование планов гражданской обороны с военными планами. Китс подчеркнул, что в случаях кризисов важна как критическая инфраструктура, так и непрерывность работы государственных учреждений, и здесь каждый должен взять на себя свою ответственность. Все это необходимо вовремя проиграть в большом сценарии, потому что если выпадет одно звено цепи, вся система может быть парализована. Опасно думать, что все как-нибудь обойдется, добавил исследователь. Премьер-министр, исполняющий обязанности министра обороны Эвика Силиния, министр обороны Нидерландов, в среду на международном саммите дронов в Риге подписали протокол о намерениях, предусматривающие доступ вооруженных сил Нидерландов к военному полигону Селия для учений, тренировок и тестирования дронов. На пресс-брифинге перед саммитом Силиния заявила, что соглашение подтверждает твердую политическую волю обеих стран углублять сотрудничество в области обороны и будет означать увеличение военного присутствия в Латвии. Она также поблагодарила союзников из Великобритании за поддержку коалиции дронов и представителей Украины за готовность делиться боевым опытом. Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Давид Алаян подчеркнул, что Украина из получателя оборонной поддержки превратилась в поставщика и готова делиться опытом, знаниями и решениями с партнерами. Он подчеркнул, что с Латвией, Нидерландами и Великобританией уже достигнуты успешные результаты, которые планируют углублять в ходе сотрудничества. Алаян признал, что скорость – один из главных уроков, который Украина извлекла за время войны. На пресс-брифинге журналист спросил премьер-министра Латвии о прогрессе в достижении целей НАТО по противодействию дронам, которые были определены в прошлом году на саммите Альянса в Гааге. Силиня признала, что структура сил и средств НАТО, определенная уже довольно давно, нуждается в реструктуризации и подчеркнула, что Латвии как стране, имеющие границу как с Россией, так и с Белоруссией, необходимы конкретные возможности по перехвату дронов. Из-за возможных угроз воздушному пространству инвесторы боятся ехать в Латгалы и инвестировать в развитие, заявил в среду на заседании Латгальской подкомиссии Сейма по правам человека и общественным делам председатель Латгальского регионального совета Латвийской торгово-промышленной палаты Иво Дембовскис. Он рассказал, что после оповещения по сотовой сети производство на предприятиях останавливается, работники отправляются домой. Если оповещение приходит рано утром, то работники вместе с детьми вообще остаются дома, и производство парализуется, что влечет за собой последствия выполнения договоров и кредитных платежей. Также есть проблемы с поставками сырья в Латгалы. Это порождает страх инвестировать в развитие, прокомментировал представитель Латвийской торгово-промышленной палаты. Комментируя заявление Латгальской туристической ассоциации о массовой отмене бронирования этим летом, Дембовскис сказал, что это создает огромный мультиэффект и в других сферах предпринимательства. Страдают ремесленники, да, домашние производители, предприятия общественного питания, культуры и спорта. Мы сталкиваемся с тем, что отказываются приезжать инвесторы, утверждает представитель Латвийской торгово-промышленной палаты, уточняя, что ряд поездок был запланирован на май и лето, но они все отменены. По словам Дембовскиса, местные не могут убедить потенциальных инвесторов, что смогут компенсировать им возможные неудобства. Формирующие новое правительство партии в целом имеют в Сейме как минимум 66 голосов, что обеспечивает убедительное большинство, свидетельствуют расчеты агентства Лета. Голосование за новое правительство в Сейме планируется в четверг. Крупнейшей фракцией в коалиции является Новое единство с 25 депутатами, у Союза зеленых и крестьян 16 мандатов, у Объединенного списка 13, у Нацобъединения 12 мандатов. При поддержке внефракционных депутатов число голосов новой коалиции может быть и больше. Сегодня после продолжительных обсуждений депутаты комиссии Сейма по правам человека и общественным делам поддержали для рассмотрения в первом чтении поправки к закону об общественных электронных СМИ, которые должны обеспечить соответствие закона решению Конституционного суда и укрепить статус латышского языка как единственного государственного языка в работе общественных СМИ. Поправки предложены ранее оппозиционными партиями «Объединенный список» и «Национальное объединение», но под ними подписались и отдельные депутаты. Депутаты нового единства. При рассмотрении вопроса о дальнейшем продвижении поправок 30 апреля их поддержали также многие депутаты от прогрессивных и Союза зеленых и крестьян. Против были или не участвовали в голосовании депутаты от Латвии на первом месте и бывшие депутаты от партии «За стабильность», а также отдельные депутаты от Союза зеленых и крестьян и прогрессивных. Законопроект разработан после решения Конституционного суда от 30 марта 2026 года, которым несколько действующих норм закона о содержании общественных СМИ на языках нацменьшинств и иностранных языках были признаны несоответствующими Конституции и признаны недействительными с 1 мая 2027 года. Поправки предусматривают, что общественные электронные СМИ будут иметь право, а не обязанность, создавать передачи на языках нацменьшинств, которые не являются самодостаточными, соблюдая принцип соразмерности и цели интеграции общества. В свою очередь, создание передач на языках нацменьшинств, которые являются самодостаточными, будет допустимо только в исключительных случаях, в чрезвычайной ситуации или для целенаправленного опровержения ложной, угрожающей демократии информации. Что это за самодостаточные языки, в законопроекте не конкретизировано, но можно предположить, что речь может идти о русском языке. Одновременно поправки предусматривают сужение возможности общественных СМИ выделять эфирное время для контента на иностранных языках. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Работу завершила парламентская следственная комиссия, оценивавшая недостатки в регулировании иммиграции и в работе ответственных ведомств. В докладе предложено более 100 рекомендаций по усилению иммиграционного контроля. Руководитель комиссии Янис Домброва от Национального объединения, которого в новом правительстве выдвинули на пост главы МВД, обещает приступить к их внедрению. Есть задачи, на решение которых уйдет около года. Но есть и совсем простые вещи. Например, проверки в аэропорту Рига, в международных автобусных перевозках и через порты. Это вопрос, который фактически можно привести в порядок за несколько дней или недель, решив организационные проблемы, подчеркнул Домброва. Если Сейм в четверг утвердит новое правительство, Домброва в должности министра внутренних дел намерен также заняться укреплением гражданской обороны и модернизацией служб МВД. Особое внимание он обещает уделить готовности критической инфраструктуры к военным и террористическим угрозам. В ведомствах планируется шире использовать беспилотники и автоматизированные системы, а также совместно с НВС совершенствовать выявление угроз воздушных пространстве. 55,7% жителей Латвии хотя бы однажды участвовали в мгновенных лотереях, сообщила Латвийская ассоциация лицензированных азартных игр, опираясь на результаты опроса исследовательского центра СКДС. Согласно данным исследования, 10,3% жителей страны играют в мгновенные лотереи на регулярной основе. Кроме того, 40% респондентов сообщили, что хотя бы раз покупали билеты числовых лотерей, а 9,5% делают это постоянно. Ассоциация подчеркивает, что доля постоянных участников прочих азартных игр значительно ниже. Наименьшую популярность у латвийцев сохраняют казино и бинго. Число тех, кто хотя бы раз пробовал участвовать в этих играх, и доля тех, кто играет постоянно, остаются минимальными. Исследования также демонстрируют отношение населения к лотереям и розыгрышам. Более 70% респондентов считают их разновидностью азартной игры. Ассоциация напоминает, что согласно латвийскому законодательству лотереи не относятся к азартным играм. Тем не менее, многие эксперты рассматривают числовые лотереи и мгновенные розыгрыши как формы азартных игр и отмечают, что они могут вызывать зависимость. Будущая правящая коалиция обязалась не поднимать вопросы, ведущие к расколу в обществе, заявил кандидат на пост премьер-министра Андрис Кулбергс. По его словам, перед новым кабинетом министров стоят максимально реалистичные задачи, а около 60% всех будущих решений будут связаны исключительно с государственной безопасностью и экономикой. Вместе с тем политик признал, что правительству придется пойти на ряд непопулярных шагов. Будут сложные решения. Например, Air Baltic никуда не исчезнет, и вопрос нельзя будет откладывать дальше. Это будет решение, которое этому правительству придется очень серьезно взвесить и принять, заявил Кулбергс. Он также подчеркнул, что партнеры по коалиции договорились не реагировать на предвыборные провокации и не инициировать денонсацию Стамбульской конвенции, так как у страны сейчас совершенно другие приоритеты. Несмотря на то, что сейчас предвыборное время и, возможно, разные провокации, как это обычно бывает, у нас есть четкая договоренность о том, что мы не поднимаем вопросы, которые раскалывают общество. У правительства достаточно вызовов, и главный фокус – безопасность, указал Кулбергс. Политик также добавил, что будущая коалиция намерена работать в жестком темпе. Согласно коалиционному соглашению, каждый потенциальный министр обязан в течение 7 дней представить список из 3 конкретных задач, которые его ведомство должно выполнить за ближайшие 5 месяцев. «Все самые интересные события на чемпионате мира еще впереди», заявил главный тренер хоккейной сборной Латвии Харис Витулинш. В 7-м туре чемпионата сборная Латвии в Цюрихе разгромила Венгрию со счетом 8-1, гарантировав себе выход в четвертьфинал. По словам Витулинша, у команды в последнем матче имелись кое-какие ошибки и не удалось сыграть на все 100%. Но в целом хоккеисты хорошо поработали и почувствовали вкус гола. Как я уже говорил, у этой команды есть характер, хотя у нас и 9 новичков. Эта команда рабочая, которая готова биться друг за друга. С каждой новой игрой мы обретаем все больше уверенности», – отметил тренер. На предварительном этапе сборная Латвии в 7 матчах одержала 4 победы, набрала 12 очков и впервые за 3 года пробилась в плей-офф чемпионата мира. Четвертьфинал Латвия-Норвегия пройдет в четверг, 28 мая. Распад коалиции правительства Эвики Силини начался с попытки денонсировать Стамбульскую конвенцию, заявила ушедшая в отставку премьер-министр. В вопросе денонсации Стамбульской конвенции осенью 2025 года Союз зеленых и крестьян объединился с тогдашней оппозицией. По словам Силини, после этих событий между партнерами по коалиции возникла трещина, за которой последовали все новые разногласия и сложности. Силини знает, что уже тогда было запланировано свержение кабинета министра и намечен новый состав правительства. Однако планы не были реализованы из-за общественного давления на то, чтобы не трогать вопрос Стамбульской конвенции. Хотя в политической риторике правительства Силини часто упрекают в топтании на месте и в том, что вместо работы оно больше занималось решением межпартийных отношений, уходящий премьер по-прежнему считает, что возглавляемое ею правительство работало с большой интенсивностью. Силини также уверена, что была хорошим лидером и без ее руководства многие вещи в правительстве не были бы сделаны. На вопрос о выборе новым единством кандидатов в премьер-министры Силини ответила, что партии еще предстоит обдумать этот вопрос. В четверг, 28 мая, на территории клинической университетской больницы имени Паула Страдания в сотрудничестве с Государственной пожарно-спасательной службой и муниципальной полицией Риги пройдут практические учения с целью отработки навыков действий в случае чрезвычайных ситуаций. Будет проверена готовность больницы и сотрудничающих служб к управлению чрезвычайными ситуациями. Также будут укреплены навыки персонала по действиям в случае различных угроз. В больнице подчеркивают, лечебный процесс и уход за пациентами во время учений не будут нарушены. Министры сообщения стран Балтии обсудили предложенный Литвой вопрос об отказе от сезонного перевода времени. Министр сообщения Атис Швинка, озвучивая национальную позицию Латвии, подчеркнул, что странам Балтии необходим единый подход, поскольку, например, Валка и Валга не могут существовать в разных часовых поясах. Латвия, как и другие страны Балтии, поддерживает переход на постоянное летнее время в качестве нового стандарта времени. Однако важным фактором является позиция Финляндии, поскольку для Эстонии важно сохранить с ней единый часовой пояс. В настоящее время Финляндия поддерживает переход на постоянное зимнее время. Индивидуальная готовность жителей Латвии к кризисным ситуациям очень низкая, а самыми слабыми местами являются отсутствие знаний и опыта о том, как действовать в подобных случаях, заявил исследователь аналитического центра ЛАСР Роберт Скитс. Ситуация с готовностью к кризисам довольно печальная. В прошлом году наш аналитический центр провел в Риге симуляцию кризисной ситуации, и, по нашему мнению, большинство людей не видят своей индивидуальной ответственности, потому что считают, что обо всем должно позаботиться государство, признал Китс. Он считает, что необходимы более масштабные учения. Хотя во время учения НАМИС проводилась отработка эвакуации жителей, это происходило в очень ограниченном масштабе. Сейчас предполагается, что люди смогут сами о себе позаботиться. Например, Эстония увеличила период индивидуальной ответственности в кризисных ситуациях с 72 часов до 10 дней. В то же время мы можем увеличить индивидуальную готовность хоть до одного месяца. Но если у людей нет элементарных навыков и знаний о том, что делать при звуке сирены, это ничего не даст. Мы не можем строить гражданскую оборону на предположениях, отметил исследователь. В четверг, 28 мая, в Латвии ожидается переменная облачность. В восточных регионах пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Дневная температура составит от 11 до 16 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 10 и порывами до 19 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 12 до плюс 14 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: над Янтарным берегом 4 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Новые политические партнеры из объединенного списка Национального объединения «Нового единства» и «Союза зеленых и крестьян» во вторник завершили работу над коалиционным договором и декларацией правительства потенциального премьер-министра Андриса Кулбергса. Кулбергс сообщил СМИ, что в настоящее время планируется, что министры нового правительства подпишут договор и декларацию перед заседанием Сейма, на котором планируется утвердить новое правительство. Кулбергс, которому президент Эдгар Ринкевич поручил формирование нового правительства, во вторник назвал состав своего кабинета министров. Он рассказал, что сегодня главная задача – полностью укомплектовать состав кабинета министров, назвав имена, фамилии и сферы ответственности. Он указал, что ожидалось последнее официальное подтверждение, в котором президент сохраняет свою роль в ответственности за оборону и иностранные дела. Кулбергс подчеркнул, что к правительственной команде присоединяется выдвинутый новым единством представитель, который возьмет на себя ответственность за оборону, полковник Равис Мелнис. Это особенно важное решение, поскольку безопасность является центральным вопросом в контексте формирования правительства, и в этой сфере необходимо восстановить доверие общества. Он также указал, что в сферу обороны привлекается отраслевой специалист с глубоким пониманием, опытом и репутацией, а также способностью немедленно включиться в решение вопросов государственной безопасности. Существенным преимуществом Кулбергс назвал опыт кандидата в непосредственной работе с Украиной, а также контакты со специалистами высокого уровня, особенно в вопросах, связанных с технологиями дронов и обороной. Кулбергс, говоря о персоналиях, указал, что, по его мнению, юридическое образование и знание языков кандидата на пост министра юстиции Эдварда Смилтенса от объединенного списка были бы особенно полезны в Министерстве юстиции. В отношении Мариса Кучинскиса Кулбергс подчеркнул его опыт на посту премьер-министра, а также способность формировать государственный бюджет, что является одной из важнейших задач правительства. Он пояснил, что именно опытом Кучинскиса планируется укрепить политическую преемственность и компетенцию, чтобы избежать ошибок. Кулбергс также указал, что если бы было больше времени, возможны были бы различные альтернативы. Однако в нынешних условиях, предполагая работу в течение примерно 4 месяцев, необходимо выбирать кандидатов, которые способны немедленно приступить к работе. Отвечая на вопросы Министерства земледелия и связанных с ним скандалах, Кулбергс пояснил, что в коалиционном договоре четко предусмотрен механизм для решения таких ситуаций. Он подчеркнул, что в случаях, если возникает конфликт интересов, нарушение закона, коррупционные действия или подрывается доверие общества, не будет допускаться никаких компромиссов во имя сохранения коалиции. В таких ситуациях предусмотрены немедленные действия и безотлагательное рассмотрение соответствующих вопросов. Впредь министр образования и науки в чрезвычайных обстоятельствах сможет освобождать школьников от государственных экзаменов в том случае, если проведение экзамена нельзя будет обеспечить и в дополнительный срок, решило правительство во вторник. В случае, если чрезвычайные обстоятельства нарушат проведение экзамена в основной день, школьникам придется сдавать экзамен в дополнительный срок. В свою очередь, если экзамен не может быть проведен и в дополнительный срок, министр может принять решение об освобождении школьников от соответствующего государственного экзамена. В таком случае планируется зачислять выпускников основной школы в средние школы, учитывая их средний балл по конкретному предмету. Средний балл в основном может быть использован и в вузах Латвии, сообщило Государственное агентство развития образования, добавив, что находится в контакте с образовательными учреждениями, и вузы были проинформированы о возможной процедуре. Между тем, зарубежные вузы часто требуют свидетельства о сдаче конкретного централизованного экзамена. В таких случаях школьникам предоставляется возможность сдать экзамен позже, после дополнительного срока. Государственное агентство развития образования обещает оперативно подготовить сертификаты, чтобы их можно было своевременно подать в зарубежные университеты. Изменения были инициированы после того, как на прошлой неделе из-за возможной угрозы воздушного пространства в нескольких краях Латвии был прерван централизованный экзамен по латышскому языку для 9 классов, а также на время было прервано проведение централизованных экзаменов экзаменов по физике оптимального и высшего уровня для средней школы. Планируется, что учащиеся, не сумевшие сдать экзамен по латышскому языку из-за угрозы нарушения воздушного пространства, сделают это в дополнительном семестре 9 июня, а учащиеся средних школ сдадут экзамен по физике в дополнительном семестре 2 июля в соответствии с расписанием государственных экзаменов. Учащимся, которые по уважительным причинам будут сдавать государственные экзамены в дополнительном семестре, свидетельства об окончании основной школы могут быть выданы начиная с 30 июня, а свидетельства об окончании общеобразовательной средней школы – с 17 июля. В декларации будущего правительства кандидата в премьер-министры Андриса Кульбергса в качестве главного приоритета предусмотрена стабилизация ситуации в области безопасности, при этом подчеркивается бюджетная дисциплина, развитие экономики и укрепление социальной политики, а также направление 5% от ВВП на оборону. В декларации указано, что партнеры, формирующие правительство, обязуются сосредоточиться на конкретных делах в течение 14-го сейма, принимая решения по принципу единогласия и воздерживания от поддержки предложений, влияющих на бюджет без общего согласия. В сфере безопасности предусмотрено обеспечить полную поддержку службам обороны и внутренних дел, укрепляя границу, противовоздушную оборону и общую устойчивость государства. Планируется направить на оборону 5% ВВП, одновременно развивая местную военную промышленность и сотрудничество с союзниками, а также расширяя присутствие НАТО в Латвии. Также правительство намерено шире внедрять современные технологии, включая беспилотные системы, совершенствовать противовоздушную оборону и возможности радиоэлектронной борьбы, а также создать системы обнаружения дронов. Особое внимание планируется уделить приграничным регионам. В декларации подтверждается, что Латвия продолжит оказывать всестороннюю поддержку Украине и будет укреплять санкционную политику против России, не смягчая уже установленные ограничения. Одновременно планируется принять решение о дальнейшем правовом статусе украинских гражданских лиц в Латвии. В области внутренней политики предусмотрен более строгий иммиграционный контроль, в том числе ограничение выдачи новых долгосрочных виз и видов на жительство, а также усиление надзора за использованием выданных разрешений. В бюджетной политике правительство намерено двигаться к сбалансированному бюджету к 2030 году, проведя пересмотр расходов во всех министерствах и повысив прозрачность в госзакупках. Планируется также пересмотреть систему выплаты премии и обеспечить открытый доступ к бюджетным данным. В развитии народного хозяйства предусмотрена разработка национальной стратегии искусственного интеллекта, укрепление конкурентоспособности предприятий и содействие развитию экспорта. Одновременно планируется прекратить торговлю с Россией и Белоруссией, координируя действия с другими странами региона. В социальной сфере правительство планирует усилить поддержку семей с детьми, развивать программы доступности жилья и ввести базовую пенсию, постепенно увеличивая доплаты за трудовой стаж. Также приоритетом будет увеличение финансирования здравоохранения и реформа сети больниц. В декларации также предусмотрено усиление надзора за крупными проектами, включая реализацию Rail Baltic и развитие Air Baltic, а также продолжение работы над долгосрочной стратегией развития государства. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Работу завершила парламентская следственная комиссия, оценивавшая недостатки в регулировании иммиграции и в работе ответственных ведомств. В докладе предложено более 100 рекомендаций по усилению иммиграционного контроля. Руководитель комиссии Янис Домброва от Национального объединения, которого в новом правительстве выдвинули на пост главы МВД, обещает приступить к их внедрению. Есть задачи, на решение которых уйдет около года, но есть и совсем простые вещи. Например, проверки в аэропорту Рига, в международных автобусных перевозках и через порты. Это вопрос, который фактически можно привести в порядок за несколько дней или недель, решив организационные проблемы, подчеркнул Домброва. Если Сейм в четверг утвердит новое правительство, Домброва в должности министра внутренних дел намерен также заняться укреплением гражданской обороны и модернизацией служб МВД. Особое внимание он обещает уделить готовности критической инфраструктуры к военным и террористическим угрозам. В ведомствах планируется шире использовать беспилотники и автоматизированные системы, а также совместно с НВС совершенствовать выявление угроз воздушного пространстве. 55,7% жителей Латвии хотя бы однажды участвовали в мгновенных лотереях, сообщила Латвийская ассоциация лицензированных азартных игр, опираясь на результаты опроса исследовательского центра СКДС. Согласно данным исследования, 10,3% жителей страны играют в мгновенные лотереи на регулярной основе. Кроме того, 40% респондентов сообщили, что хотя бы раз покупали билеты числовых лотерей, а 9,5% делают это постоянно. Ассоциация подчеркивает, что доля постоянных участников прочих азартных игр значительно ниже. Наименьшую популярность у латвийцев сохраняют казино и бинго. Число тех, кто хотя бы раз пробовал участвовать в этих играх, и доля тех, кто играет постоянно, остаются минимальными. Исследования также демонстрируют отношение населения к лотереям и розыгрышам. Более 70% респондентов считают их разновидностью азартной игры. Ассоциация напоминает, что согласно латвийскому законодательству лотереи не относятся к азартным играм. Тем не менее, многие эксперты рассматривают числовые лотереи и мгновенные розыгрыши как формы азартных игр и отмечают, что они могут вызывать зависимость. Будущая правящая коалиция обязалась не поднимать вопросы, ведущие к расколу в обществе, заявил кандидат на пост премьер-министра Андрис Кулбергс. По его словам, перед новым кабинетом министров стоят максимально реалистичные задачи, а около 60% всех будущих решений будут связаны исключительно с государственной безопасностью и экономикой. Вместе с тем политик признал, что правительству придется пойти на ряд непопулярных шагов. Будут сложные решения. Например, Air Baltic никуда не исчезнет, и вопрос нельзя будет откладывать дальше. Это будет решение, которое этому правительству придется очень серьезно взвесить и принять, заявил Кулбергс. Он также подчеркнул, что партнеры по коалиции договорились не реагировать на предвыборные провокации и не инициировать денонсацию Стамбульской конвенции, так как у страны сейчас совершенно другие приоритеты. Несмотря на то, что сейчас предвыборное время и, возможно, разные провокации, как это обычно бывает, у нас есть четкая договоренность о том, что мы не поднимаем вопросы, которые раскалывают общество. У правительства достаточно вызовов, и главный фокус – безопасность, указал Кулбергс. Политик также добавил, что будущая коалиция намерена работать в жестком темпе. Согласно коалиционному соглашению, каждый потенциальный министр обязан в течение 7 дней представить список из 3 конкретных задач, которые его ведомство должно выполнить за ближайшие 5 месяцев. «Все самые интересные события на чемпионате мира еще впереди», заявил главный тренер хоккейной сборной Латвии Харис Витулинш. В 7-м туре чемпионата сборная Латвии в Цюрихе разгромила Венгрию со счетом 8-1, гарантировав себе выход в четвертьфинал. По словам Витулинша, у команды в последнем матче имелись кое-какие ошибки и не удалось сыграть на все 100%. Но в целом хоккеисты хорошо поработали и почувствовали вкус гола. Как я уже говорил, у этой команды есть характер, хотя у нас и 9 новичков. Эта команда рабочая, которая готова биться друг за друга. С каждой новой игрой мы обретаем все больше уверенности», – отметил тренер. На предварительном этапе сборная Латвии в 7 матчах одержала 4 победы, набрала 12 очков и впервые за 3 года пробилась в плей-офф чемпионата мира. Четвертьфинал Латвия-Норвегия пройдет в четверг, 28 мая. Распад коалиции правительства Эвики Силини начался с попытки денонсировать Стамбульскую конвенцию, заявила ушедшая в отставку премьер-министр. В вопросе денонсации Стамбульской конвенции осенью 2025 года Союз зеленых и крестьян объединился с тогдашней оппозицией. По словам Силини, после этих событий между партнерами по коалиции возникла трещина, за которой последовали все новые разногласия и сложности. Силини знает, что уже тогда было запланировано свержение кабинета министра и намечен новый состав правительства. Однако планы не были реализованы из-за общественного давления на то, чтобы не трогать вопрос Стамбульской конвенции. Хотя в политической риторике правительства Силини часто упрекают в топтании на месте и в том, что вместо работы оно больше занималось решением межпартийных отношений, уходящий премьер по-прежнему считает, что возглавляемое ею правительство работало с большой интенсивностью. Силини также уверена, что была хорошим лидером и без ее руководства многие вещи в правительстве не были бы сделаны. На вопрос о выборе новым единством кандидатов в премьер-министры Силини ответила, что партии еще предстоит обдумать этот вопрос. В четверг, 28 мая, на территории клинической университетской больницы имени Пауло Страдания в сотрудничестве с Государственной пожарно-спасательной службой и муниципальной полицией Риги пройдут практические учения с целью отработки навыков действий в случае чрезвычайных ситуаций. Будет проверена готовность больницы и сотрудничающих служб к управлению чрезвычайными ситуациями. Также будут укреплены навыки персонала по действиям в случае различных угроз. В больнице подчеркивают, лечебный процесс и уход за пациентами во время учений не будут нарушены. Министры сообщения стран Балтии обсудили предложенный Литвой вопрос об отказе от сезонного перевода времени. Министр сообщения Атис Швинка, озвучивая национальную позицию Латвии, подчеркнул, что странам Балтии необходим единый подход, поскольку, например, Валка и Валга не могут существовать в разных часовых поясах. Латвия, как и другие страны Балтии, поддерживает переход на постоянное летнее время в качестве нового стандарта времени. Однако важным фактором является позиция Финляндии, поскольку для Эстонии важно сохранить с ней единый часовой пояс. В настоящее время Финляндия поддерживает переход на постоянное зимнее время. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Индивидуальная готовность жителей Латвии к кризисным ситуациям очень низкая. Самые слабые места – это незнание и отсутствие опыта, как действовать, рассказал в интервью агентству «Лето» исследователь аналитического центра «Лассер» Робертс Китс. Ситуация с готовностью к кризисам довольно печальная. Наш аналитический центр в прошлом году провел в Риге симуляцию кризисной ситуации, и на наш взгляд, большинство людей не видят своей индивидуальной ответственности, потому что считают, что обо всем должно позаботиться государство, сказал Китс. Он считает, что необходимо более широкое обучение. Хотя во время учений Намейс и была разыграна эвакуация населения, это происходило в очень ограниченном объеме. Были и другие отдельные примеры. Ограниченная эвакуация, учений самоуправлений, но это не тот масштаб, которого требовала бы нынешняя ситуация с безопасностью. Сейчас предполагается, что люди смогут позаботиться о себе сами. Например, Эстония увеличила индивидуальную ответственность в кризисных ситуациях с 72 часов до 10 дней. В то же время мы можем увеличить эту индивидуальную готовность хоть до одного месяца. Но если нет элементарных навыков и знаний, что делать, когда звучит сирена, это ничего не дает. Мы не можем строить гражданскую оборону на предположениях, указал исследователь. Также критически важно согласование планов гражданской обороны с военными планами. Китс подчеркнул, что в случаях кризисов важна как критическая инфраструктура, так и непрерывность работы государственных учреждений, и здесь каждый должен взять на себя свою ответственность. Все это необходимо вовремя проиграть в большом сценарии, потому что если выпадет одно звено цепи, вся система может быть парализована. Опасно думать, что все как-нибудь обойдется, добавил исследователь. Премьер-министр, исполняющий обязанности министра обороны Эвика Силиня, министр обороны Нидерландов, в среду на международном саммите дронов в Риге подписали протокол о намерениях, предусматривающие доступ вооруженных сил Нидерландов к военному полигону Селия для учений, тренировок и тестирования дронов. На пресс-брифинге перед саммитом Силиня заявила, что соглашение подтверждает твердую политическую волю обеих стран, углубляет сотрудничество в области обороны и будет означать увеличение военного присутствия в Латвии. Она также поблагодарила союзников из Великобритании за поддержку коалиции дронов и представителей Украины за готовность делиться боевым опытом. Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Давид Алаян подчеркнул, что Украина из получателя оборонной поддержки превратилась в поставщика и готова делиться опытом, знаниями и решениями с партнерами. Он подчеркнул, что с Латвией, Нидерландами и Великобританией уже достигнуты успешные результаты, которые планируются углублять в ходе сотрудничества. Алаян признал, что скорость – один из главных уроков, который Украина извлекла за время войны. На пресс-брифинге журналист спросил премьер-министра Латвии о прогрессе в достижении целей НАТО по противодействию дронам, которые были определены в прошлом году на саммите Альянса в Гааге. Силиня признала, что структура сил и средств НАТО, определенная уже довольно давно, нуждается в реструктуризации и подчеркнула, что Латвии как стране, имеющие границу как с Россией, так и с Белоруссией, необходимы конкретные возможности по перехвату дронов. Из-за возможных угроз воздушному пространству инвесторы боятся ехать в Латгале и инвестировать в развитие, заявил в среду на заседании Латгальской подкомиссии Комиссии Сейма по правам человека и общественным делам председатель Латгальского регионального совета Латвийской торгово-промышленной палаты Иво Дембовскис. Он рассказал, что после оповещения по сотовой сети производство на предприятиях останавливается, работники отправляются домой. Если оповещение приходит рано утром, то работники вместе с детьми вообще остаются дома, и производство парализуется, что влечет за собой последствия выполнения договоров и кредитных платежей. Также есть проблемы с поставками сырья в Латгале. Это порождает страх инвестировать в развитие, прокомментировал представитель Латвийской торгово-промышленной палаты. Комментируя заявление Латгальской туристической ассоциации о массовой отмене бронирования этим летом, Дембовский сказал, что это создает огромные мультиэффекты в других сферах предпринимательства. Страдают ремесленники, домашние производители, предприятия общественного питания, культуры и спорта. Мы сталкиваемся с тем, что отказываются приезжать инвесторы, утверждает представитель Латвийской торгово-промышленной палаты, уточняя, что ряд поездок был запланирован на май и лето, но они все отменены. По словам Дембовскиса, местные не могут убедить потенциальных инвесторов, что смогут компенсировать им возможные неудобства. Формирующие новое правительство партии в целом имеют в Сейме как минимум 66 голосов, что обеспечивает убедительное большинство, свидетельствует расчеты агентства Лета. Голосование за новое правительство в Сейме планируется в четверг. Крупнейшей фракцией в коалиции является новое единство с 25 депутатами. У Союза зеленых и крестьян 16 мандатов, у объединенного списка 13, у нацобъединения 12 мандатов. При поддержке вне фракционных депутатов число голосов новой коалиции может быть и больше. Сегодня после продолжительных обсуждений депутаты комиссии Сейма по правам человека и общественным делам поддержали для рассмотрения в первом чтении поправки к закону об общественных электронных СМИ, которые должны обеспечить соответствие закона решению Конституционного суда и укрепить статус латышского языка как единственного государственного языка в работе общественных СМИ. Поправки предложены ранее оппозиционными партиями «Объединенный список» и «Национальное объединение», но под ними подписались и отдельные депутаты. Депутаты нового единства. При рассмотрении вопроса о дальнейшем продвижении поправок 30 апреля их поддержали также многие депутаты от прогрессивных и Союза зеленых и крестьян. Против были или не участвовали в голосовании депутаты от Латвии на первом месте и бывшие депутаты от партии «За стабильность», а также отдельные депутаты от Союза зеленых и крестьян и прогрессивных. Законопроект разработан после решения Конституционного суда от 30 марта 2026 года, которым несколько действующих норм закона о содержании общественных СМИ на языках нацменьшинств и иностранных языках были признаны несоответствующими Конституции и признаны недействительными с 1 мая 2027 года. Поправки предусматривают, что общественные электронные СМИ будут иметь право, а не обязанность, создавать передачи на языках нацменьшинств, которые не являются самодостаточными, соблюдая принцип соразмерности и цели интеграции общества. В свою очередь, создание передач на языках нацменьшинств, которые являются самодостаточными, будет допустимо только в исключительных случаях, в чрезвычайной ситуации или для целенаправленного опровержения ложной, угрожающей демократии информации. Что это за самодостаточные языки, в законопроекте не конкретизировано, но можно предположить, что речь может идти о русском языке. Одновременно поправки предусматривают сужение возможности общественных СМИ выделять эфирное время для контента на иностранных языках. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Работу завершила парламентская следственная комиссия, оценивавшая недостатки в регулировании иммиграции и в работе ответственных ведомств. В докладе предложено более 100 рекомендаций по усилению иммиграционного контроля. Руководитель комиссии Янис Домброва от Национального объединения, которого в новом правительстве выдвинули на пост главы МВД, обещает приступить к их внедрению. Есть задачи, на решение которых уйдет около года. Но есть и совсем простые вещи. Например, проверки в аэропорту Рига, в международных автобусных перевозках и через порты. Это вопрос, который фактически можно привести в порядок за несколько дней или неделю.
2: недель, решив организационные проблемы, подчеркнул Домброва. Если СМ в четверг утвердит новое правительство, Домброва в должности министра внутренних дел намерен также заняться укреплением гражданской обороны и модернизацией служб МВД. Особое внимание он обещает уделить готовности критической инфраструктуры к военным и террористическим угрозам. В ведомствах планируется шире использовать беспилотники и автоматизированные системы, а также совместно с НВС совершенствовать выявление угроз в воздушном пространстве.
0: 55,7% жителей Латвии хотя бы однажды участвовали в мгновенных лотереях, сообщила Латвийская ассоциация лицензированных азартных игр, опираясь на результаты опроса исследовательского центра СКДС. Согласно данным исследования, 10,3% жителей страны играют в мгновенные лотереи на регулярной основе. Кроме того, 40% респондентов сообщили, что хотя бы раз покупали билеты числовых лотерей, а 9,5% делают это постоянно. Ассоциация подчеркивает, что доля постоянных участников прочих азартных игр значительно ниже. Наименьшую популярность у латвийцев сохраняют казино и бинго. Число тех, кто хотя бы раз пробовал участвовать в этих играх, и доля тех, кто играет постоянно, остаются минимальными. Исследования также демонстрируют отношение населения к лотереям и розыгрышам. Более 70% респондентов считают их разновидностью азартной игры. Ассоциация напоминает, что согласно латвийскому законодательству лотереи не относятся к азартным играм. Тем не менее, многие эксперты рассматривают числовые лотереи и мгновенные розыгрыши как формы азартных игр и отмечают, что они могут вызывать зависимость. Будущая правящая коалиция обязалась не поднимать вопросы, ведущие к расколу в обществе, заявил кандидат на пост премьер-министра Андрис Кулбергс. По его словам, перед новым кабинетом министров стоят максимально реалистичные задачи, а около 60% всех будущих решений будут связаны исключительно с государственной безопасностью и экономикой. Вместе с тем политик признал, что правительству придется пойти на ряд непопулярных шагов. Будут сложные решения. Например, Air Baltic никуда не исчезнет, и вопрос нельзя будет откладывать дальше. Это будет решение, которое этому правительству придется очень серьезно взвесить и принять, заявил Кулбергс. Он также подчеркнул, что партнеры по коалиции договорились не реагировать на предвыборные провокации и не инициировать денонсацию Стамбульской конвенции, так как у страны сейчас совершенно другие приоритеты. Несмотря на то, что сейчас предвыборное время и, возможно, разные провокации, как это обычно бывает, у нас есть четкая договоренность о том, что мы не поднимаем вопросы, которые раскалывают общество. У правительства достаточно вызовов, и главный фокус – безопасность, указал Кулбергс. Политик также добавил, что будущая коалиция намерена работать в жестком темпе. Согласно коалиционному соглашению, каждый потенциальный министр обязан в течение 7 дней представить список из 3 конкретных задач, которые его ведомство должно выполнить за ближайшие 5 месяцев. «Все самые интересные события на чемпионате мира еще впереди», заявил главный тренер хоккейной сборной Латвии Харис Витулинш. В 7-м туре чемпионата сборная Латвии в Цюрихе разгромила Венгрию со счетом 8-1, гарантировав себе выход в четвертьфинал. По словам Витулинша, у команды в последнем матче имелись кое-какие ошибки и не удалось сыграть на все 100%. Но в целом хоккеисты хорошо поработали и почувствовали вкус гола. Как я уже говорил, у этой команды есть характер, хотя у нас и 9 новичков. Эта команда рабочая, которая готова биться друг за друга. С каждой новой игрой мы обретаем все больше уверенности», – отметил тренер. На предварительном этапе сборная Латвии в 7 матчах одержала 4 победы, набрала 12 очков и впервые за 3 года пробилась в плей-офф чемпионата мира. Четвертьфинал Латвия-Норвегия пройдет в четверг 28 мая. Распад коалиции правительства Эвики Силини начался с попытки денонсировать Стамбульскую конвенцию, заявила ушедшая в отставку премьер-министр. В вопросе денонсации Стамбульской конвенции осенью 2025 года Союз зеленых и крестьян объединился с тогдашней оппозицией. По словам Силини, после этих событий между партнерами по коалиции возникла трещина, за которой последовали все новые разногласия и сложности. Силини знает, что уже тогда было запланировано свержение кабинета министра
2: министров и намечен новый состав правительства. Однако планы не были реализованы из-за общественного давления на то, чтобы не трогать вопрос Стамбульской конвенции. Хотя в политической риторике правительство Сылини часто упрекают в топтании на месте и в том, что вместо работы оно больше занималось решением межпартийных отношений, уходящий премьер по-прежнему считает, что возглавляемое ею правительство работало с большой интенсивностью. Сылиня также уверена, что была хорошим лидером и без ее руководства многие вещи в правительстве не были бы сделаны. На вопрос о выборе новым единством кандидата в премьер-министры Сылиня ответила, что партии еще предстоит обдумать этот вопрос. В четверг, 28 мая, на территории клинической университетской больницы имени Пауло Страдания в сотрудничестве с Государственной пожарно-спасательной службой и муниципальной полицией Риги пройдут практические учения с целью отработки навыков действий в случае чрезвычайных ситуаций. Будет проверена готовность больницы и сотрудничающих служб к управлению чрезвычайными ситуациями. Также будут укреплены навыки персонала по действиям в случае различных угроз. В больнице подчеркивают, лечебный процесс и уход за пациентами во время учений не будут нарушены. Министры сообщения стран Балтии обсудили предложенный Литвой вопрос об отказе от сезонного перевода времени. Министр сообщения Атис Швинка, озвучивая национальную позицию Латвии, подчеркнул, что странам Балтии необходим единый подход, поскольку, например, Валка и Валга не могут существовать в разных часовых поясах. Латвия, как и другие страны Балтии, поддерживает переход на постоянное летнее время в качестве нового стандарта времени. Однако важным фактором является позиция Финляндии, поскольку для Эстонии важно сохранить с ней единый часовой пояс. В настоящее время Финляндия поддерживает переход на постоянное зимнее время. Индивидуальная готовность жителей Латвии к кризисным ситуациям очень низкая, а самыми слабыми местами являются отсутствие знаний и опыта о том, как действовать в подобных случаях, заявил исследователь аналитического центра Ласер Роберт Скитс. Ситуация с готовностью к кризисам довольно печальная. В прошлом году наш аналитический центр провел в Риге симуляцию кризисной ситуации, и, по нашему мнению, большинство людей не видят своей индивидуальной ответственности, потому что считают, что обо всем должно позаботиться государство, признал Китс. Он считает, что необходимы более масштабные учения. Хотя во время учений НАМИС проводилась отработка эвакуации жителей, это происходило в очень ограниченном масштабе. Сейчас предполагается, что люди смогут сами о себе позаботиться. Например, Эстония увеличила период индивидуальной ответственности в кризисных ситуациях с 72 часов до 10 дней. В то же время мы можем увеличить индивидуальную готовность хоть до одного месяца. Но если у людей нет элементарных навыков и знаний о том, что делать при звуке сирены, это ничего не даст. Мы не можем строить гражданскую оборону на предположениях, отметил исследователь. В четверг, 28 мая, в Латвии ожидается переменная облачность. В восточных регионах пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Дневная температура составит от 11 до 16 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 10 и порывами до 19 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 12 до плюс 14 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 5 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Новые политические партнеры из объединенного списка Национального объединения Нового единства и Союза зеленых и крестьян во вторник завершили работу над коалиционным договором и декларацией правительства потенциального премьер-министра Андриса Кулбергса. Кулбергс сообщил СМИ, что в настоящее время планируется, что министры нового правительства подпишут договор и декларацию перед заседанием Сейма, на котором планируется утвердить новое правительство. Кулбергс, которому президент Эдгар Ринкевич поручил формирование нового правительства, во вторник назвал состав своего кабинета министров. Он рассказал, что сегодня главная задача – полностью укомплектовать состав кабинета министров, назвав имена, фамилии и сферы ответственности. Он указал, что ожидалось последнее официальное подтверждение, в котором президент сохраняет свою роль в ответственности за оборону и иностранные дела. Кулбергс подчеркнул, что к правительственной команде присоединяется выдвинутый новым единством представитель, который возьмет на себя ответственность за оборону, полковник Равис Мелнис. Это особенно важное решение, поскольку безопасность является центральным вопросом в контексте формирования правительства, и в этой сфере необходимо восстановить доверие общества. Он также указал, что в сферу обороны привлекается отраслевой специалист с глубоким пониманием, опытом и репутацией, а также способностью немедленно включиться в решение вопросов государственной безопасности. Существенным преимуществом Кулбергс назвал опыт кандидата в непосредственной работе с Украиной, а также контакты со специалистами высокого уровня, особенно в вопросах, связанных с технологиями дронов и обороной. Кулбергс, говоря о персоналиях, указал, что, по его мнению, юридическое образование и знание языков кандидата на пост министра юстиции Эдварда Смилтенса от объединенного списка были бы особенно полезны в Министерстве юстиции. В отношении Мариса Кучинскиса Кулбергс подчеркнул его опыт на посту премьер-министра, а также способность формировать государственный бюджет, что является одной из важнейших задач правительства. Он пояснил, что именно опытом Кучинскиса планируется укрепить политическую преемственность и компетенцию, чтобы избежать ошибок. Кулбергс также указал, что если бы было больше времени, возможны были бы различные альтернативы. Однако в нынешних условиях, предполагая работу в течение примерно 4 месяца, необходимо выбирать кандидатов, которые способны немедленно приступить к работе. Отвечая на вопросы Министерства земледелия и связанных с ним скандалах, Кулбергс пояснил, что в коалиционном договоре четко предусмотрен механизм для решения таких ситуаций. Он подчеркнул, что в случаях, если возникает конфликт интересов, нарушение закона, коррупционные действия или подрывается доверие общества, не будет допускаться никаких компромиссов во имя сохранения коалиции. В таких ситуациях предусмотрены немедленные действия и безотлагательное рассмотрение соответствующих вопросов. Впредь министр образования и науки в чрезвычайных обстоятельствах сможет освобождать школьников от государственных экзаменов в том случае, если проведение экзамена нельзя будет обеспечить и в дополнительный срок, решило правительство во вторник. В случае, если чрезвычайные обстоятельства нарушат проведение экзамена в основной день, школьникам придется сдавать экзамен в дополнительный срок. В свою очередь, если экзамен не может быть проведен и в дополнительный срок, министр может принять решение об освобождении школьников от соответствующего государственного экзамена. В таком случае планируется зачислять выпускников основной школы в средние школы, учитывая их средний балл по конкретному предмету. Средний балл в основном может быть использован и в вузах Латвии, сообщило Государственное агентство развития образования, добавив, что находится в контакте с образовательными учреждениями, и вузы были проинформированы о возможной процедуре. Между тем, зарубежные вузы часто требуют свидетельства о сдаче конкретного централизованного экзамена. В таких случаях школьникам предоставляется возможность сдать экзамен позже, после дополнительного срока. Государственное агентство развития образования обещает оперативно подготовить сертификаты, чтобы их можно было своевременно подать в зарубежные университеты. Изменения были инициированы после того, как на прошлой неделе из-за возможной угрозы воздушному пространству в нескольких краях Латвии был прерван централизованный экзамен по латышскому языку для 9 классов, а также на время было прервано проведение централизованных экзаменов экзаменов по физике оптимального и высшего уровня для средней школы. Планируется, что учащиеся, не сумевшие сдать экзамен по латышскому языку из-за угрозы нарушения воздушного пространства, сделают это в дополнительном семестре 9 июня, а учащиеся средних школ сдадут экзамен по физике в дополнительном семестре 2 июля в соответствии с расписанием государственных экзаменов. Учащимся, которые по уважительным причинам будут сдавать государственные экзамены в дополнительном семестре, свидетельства об окончании основной школы могут быть выданы начиная с 30 июня, а свидетельства об окончании общеобразовательной средней школы – с 17 июля. В декларации будущего правительства кандидата в премьер-министры Андриса Кульбергса в качестве главного приоритета предусмотрена стабилизация ситуации в области безопасности. При этом подчеркивается бюджетная дисциплина, развитие экономики и укрепление социальной политики, а также направление 5% от ВВП на оборону. В декларации указано, что партнеры, формирующие правительство, обязуются сосредоточиться на конкретных делах в течение 14-го сейма, принимая решения по принципу единогласия и воздержания, от поддержки предложений, влияющих на бюджет без общего согласия. В сфере безопасности предусмотрено обеспечить полную поддержку службам обороны и внутренних дел, укрепляя границу, противовоздушную оборону и общую устойчивость государства. Планируется направить на оборону 5% ВВП, одновременно развивая местную военную промышленность и сотрудничество с союзниками, а также расширяя присутствие НАТО в Латвии. Также правительство намерено шире внедрять современные технологии, включая беспилотные системы, совершенствовать противовоздушную оборону и возможности радиоэлектронной борьбы, а также создать системы обнаружения дронов. Особое внимание планируется уделить приграничным регионам. В декларации подтверждается, что Латвия продолжит оказывать всестороннюю поддержку Украине и будет укреплять санкционную политику против России, не смягчая уже установленные ограничения. Одновременно планируется принять решение о дальнейшем правовом статусе украинских гражданских лиц в Латвии. В области внутренней политики предусмотрен более строгий миграционный контроль, в том числе ограничение выдачи новых долгосрочных виз и видов на жительство, а также усиление надзора за использованием выданных разрешений. В бюджетной политике правительство намерено двигаться к сбалансированному бюджету к 2030 году, проведя пересмотр расходов во всех министерствах и повысив прозрачность в госзакупках. Планируется также пересмотреть систему выплаты премии и обеспечить открытый доступ к бюджетным данным. В развитии народного хозяйства предусмотрена разработка национальной стратегии искусственного интеллекта, укрепление конкурентоспособности предприятий и содействие развитию экспорта. Одновременно планируется прекратить торговлю с Россией и Белоруссией, координируя действия с другими странами региона. В социальной сфере правительство планирует усилить поддержку семей с детьми, развивать программы доступности жилья и ввести базовую пенсию, постепенно увеличивая доплаты за трудовой стаж. Также приоритетом будет увеличение финансирования здравоохранения и реформа сети больниц. В декларации также предусмотрено усиление надзора за крупными проектами, включая реализацию Rail Baltica и развитие Air Baltic, а также продолжение работы над долгосрочной стратегией развития государства. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Работу завершила парламентская следственная комиссия, оценивавшая недостатки в регулировании иммиграции и в работе ответственных ведомств. В докладе предложено более 100 рекомендаций по усилению иммиграционного контроля. Руководитель комиссии Янис Домброва от Национального объединения, которого в новом правительстве выдвинули на пост главы МВД, обещает приступить к их внедрению. Есть задачи, на решение которых уйдет около года, но есть и совсем простые вещи. Например, проверки в аэропорту Рига, в международных автобусных перевозках и через порты. Это вопрос, который фактически можно привести в порядок за несколько дней или недель, решив организационные проблемы, подчеркнул Домброва. Если Сейм в четверг утвердит новое правительство, Домброва в должности министра внутренних дел намерен также заняться укреплением гражданской обороны и модернизацией служб МВД. Особое внимание он обещает уделить готовности критической инфраструктуры к военным и террористическим угрозам. В ведомствах планируется шире использовать беспилотники и автоматизированные системы, а также совместно с НВС совершенствовать выявление угроз воздушного пространстве. 55,7% жителей Латвии хотя бы однажды участвовали в мгновенных лотереях, сообщила Латвийская ассоциация лицензированных азартных игр, опираясь на результаты опроса исследовательского центра СКДС. Согласно данным исследования, 10,3% жителей страны играют в мгновенные лотереи на регулярной основе. Кроме того, 40% респондентов сообщили, что хотя бы раз покупали билеты числовых лотерей, а 9,5% делают это постоянно. Ассоциация подчеркивает, что доля постоянных участников прочих азартных игр значительно ниже. Наименьшую популярность у латвийцев сохраняют казино и бинго. Число тех, кто хотя бы раз пробовал участвовать в этих играх, и доля тех, кто играет постоянно, остаются минимальными. Исследования также демонстрируют отношение населения к лотереям и розыгрышам. Более 70% респондентов считают их разновидностью азартной игры. Ассоциация напоминает, что согласно латвийскому законодательству лотереи не относятся к азартным играм. Тем не менее, многие эксперты рассматривают числовые лотереи и мгновенные розыгрыши как формы азартных игр и отмечают, что они могут вызывать зависимость. Будущая правящая коалиция обязалась не поднимать вопросы, ведущие к расколу в обществе, заявил кандидат на пост премьер-министра Андрис Кулбергс. По его словам, перед новым кабинетом министров стоят максимально реалистичные задачи, а около 60% всех будущих решений будут связаны исключительно с государственной безопасностью и экономикой. Вместе с тем политик признал, что правительству придется пойти на ряд непопулярных шагов. Будут сложные решения. Например, Air Baltic никуда не исчезнет, и вопрос нельзя будет откладывать дальше. Это будет решение, которое этому правительству придется очень серьезно взвесить и принять, заявил Кулбергс. Он также подчеркнул, что партнеры по коалиции договорились не реагировать на предвыборные провокации и не инициировать денонсацию Стамбульской конвенции, так как у страны сейчас совершенно другие приоритеты. Несмотря на то, что сейчас предвыборное время и, возможно, разные провокации, как это обычно бывает, у нас есть четкая договоренность о том, что мы не поднимаем вопросы, которые раскалывают общество. У правительства достаточно вызовов, и главный фокус – безопасность, указал Кулбергс. Политик также добавил, что будущая коалиция намерена работать в жестком темпе. Согласно коалиционному соглашению, каждый потенциальный министр обязан в течение 7 дней представить список из 3 конкретных задач, которые его ведомство должно выполнить за ближайшие 5 месяцев. «Все самые интересные события на чемпионате мира еще впереди», заявил главный тренер хоккейной сборной Латвии Харис Витулинш. В 7-м туре чемпионата сборная Латвии в Цюрихе разгромила Венгрию со счетом 8-1, гарантировав себе выход в четвертьфинал. По словам Витулинша, у команды в последнем матче имелись кое-какие ошибки и не удалось сыграть на все 100%. Но в целом хоккеисты хорошо поработали и почувствовали вкус гола. Как я уже говорил, у этой команды есть характер, хотя у нас и 9 новичков. Эта команда рабочая, которая готова биться друг за друга. С каждой новой игрой мы обретаем все больше уверенности», – отметил тренер. На предварительном этапе сборная Латвии в 7 матчах одержала 4 победы, набрала 12 очков и впервые за 3 года пробилась в плей-офф чемпионата мира. Четвертьфинал Латвия-Норвегия пройдет в четверг 28 мая. Распад коалиции правительства Эвики Силини начался с попытки денонсировать Стамбульскую конвенцию, заявила ушедшая в отставку премьер-министр. В вопросе денонсации Стамбульской конвенции осенью 2025 года Союз зеленых и крестьян объединился с тогдашней оппозицией. По словам Силини, после этих событий между партнерами по коалиции возникла трещина, за которой последовали все новые разногласия и сложности. Силини знает, что уже тогда было запланировано свержение кабинета министров и намечен новый состав правительства. Однако планы не были реализованы из-за общественного давления на то, чтобы не трогать вопрос Стамбульской конвенции. Хотя в политической риторике правительство Силини часто упрекают в топтании на месте и в том, что вместо работы оно больше занималось решением межпартийных отношений, уходящий премьер по-прежнему считает, что возглавляемое ею правительство работало с большой интенсивностью. Силини также уверена, что была хорошим лидером и без ее руководства многие вещи в правительстве не были бы сделаны. На вопрос о выборе новым единством кандидата в премьер-министры Силини ответила, что партии еще предстоит обдумать этот вопрос. В четверг, 28 мая, на территории клинической университетской больницы имени Пауло Страдоня в сотрудничестве с Государственной пожарно-спасательной службой и муниципальной полицией Риги пройдут практические учения с целью отработки навыков действий в случае чрезвычайных ситуаций. Будет проверена готовность больницы и сотрудничающих служб к управлению чрезвычайными ситуациями. Также будут укреплены навыки персонала по действиям в случае различных угроз. В больнице подчеркивают, лечебный процесс и уход за пациентами во время учений не будут нарушены. Министры сообщения стран Балтии обсудили предложенный Литвой вопрос об отказе от сезонного перевода времени. Министр сообщения Атиш Швинка, озвучивая национальную позицию Латвии, подчеркнул, что странам Балтии необходим единый подход, поскольку, например, Валка и Валга не могут существовать в разных часовых поясах. Латвия, как и другие страны Балтии, поддерживает переход на постоянное летнее время в качестве нового стандарта времени. Однако важным фактором является позиция Финляндии, поскольку для Эстонии важно сохранить с ней единый часовой пояс. В настоящее время Финляндия поддерживает переход на постоянное зимнее время. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Индивидуальная готовность жителей Латвии к кризисным ситуациям очень низкая. Самые слабые места – это незнание и отсутствие опыта, как действовать, рассказал в интервью агентству «Лето» исследователь аналитического центра «Ласер» Робертс Китс. Ситуация с готовностью к кризисам довольно печальная. Наш аналитический центр в прошлом году провел в Риге симуляцию кризисной ситуации, и, на наш взгляд, большинство людей не видят своей индивидуальной ответственности, потому что считают, что обо всем должно позаботиться государство, сказал Китс. Он считает, что необходимо более широкое обучение. Хотя во время учений Намейс и была разыграна эвакуация населения, это происходило в очень ограниченном объеме. Были и другие отдельные примеры ограниченной эвакуации, учений самоуправлений, но это не тот масштаб, которого требовала бы нынешняя ситуация с безопасностью. Сейчас предполагается, что люди смогут позаботиться о себе сами. Например, Эстония увеличила индивидуальную ответственность в кризисных ситуациях с 72 часов до 10 дней. В то же время мы можем увеличить эту индивидуальную готовность хоть до одного месяца. Но если нет элементарных навыков и знаний, что делать, когда звучит сирена, это ничего не дает. Мы не можем строить гражданскую оборону на предположениях, указал исследователь. Также критически важно согласование планов гражданской обороны с военными планами. Китс подчеркнул, что в случаях кризисов важна как критическая инфраструктура, так и непрерывность работы государственных учреждений, и здесь каждый должен взять на себя свою ответственность. Все это необходимо вовремя проиграть в большом сценарии, потому что если выпадет одно звено цепи, вся система может быть парализована. Опасно думать, что все как-нибудь обойдется, добавил исследователь. Премьер-министр, исполняющий обязанности министра обороны Эвика Силиня, министр обороны Нидерландов, в среду на международном саммите дронов в Риге подписали протокол о намерениях, предусматривающий доступ вооруженных сил Нидерландов к военному полигону Селия для учений, тренировок и тестирования дронов. На пресс-брифинге перед саммитом Силиня заявил, что соглашение подтверждает твердую политическую волю обеих стран, углубляет сотрудничество в области обороны и будет означать увеличение военного присутствия в Латвии. Она также поблагодарила союзников из Великобритании за поддержку коалиции дронов и представителей Украины за готовность делиться боевым опытом. Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Давид Алаян подчеркнул, что Украина из получателя оборонной поддержки превратилась в поставщика и готова делиться опытом, знаниями и решениями с партнерами. Он подчеркнул, что с Латвией, Нидерландами и Великобританией уже достигнуты успешные результаты, которые планируют углублять в ходе сотрудничества. Алаян признал, что скорость – один из главных уроков, который Украина извлекла за время войны. На пресс-брифинге журналист спросил премьер-министра Латвии о прогрессе в достижении целей НАТО по противодействию дронам, которые были определены в прошлом году на саммите Альянса в Гааге. Силиня признала, что структура сил и средств НАТО, определенная уже довольно давно, нуждается в реструктуризации и подчеркнула, что Латвии как стране, имеющие границу как с Россией, так и с Белоруссией, необходимы конкретные возможности по перехвату дронов. Из-за возможных угроз воздушному пространству инвесторы боятся ехать в Латгале и инвестировать в развитие, заявил в среду на заседании Латгальской подкомиссии Комиссии Сейма по правам человека и общественным делам председатель Латгальского регионального совета Латвийской торгово-промышленной палаты Иво Дембовскис. Он рассказал, что после оповещения по сотовой сети производство на предприятиях останавливается, работники отправляются домой. Если оповещение приходит рано утром, то работники вместе с детьми вообще остаются дома, и производство парализуется, что влечет за собой последствия выполнения договоров и кредитных платежей. Также есть проблемы с поставками сырья в Латгале. Это порождает страх инвестировать в развитие, прокомментировал представитель Латвийской торгово-промышленной палаты. Комментируя заявление Латгальской туристической ассоциации о массовой отмене бронирования этим летом, Дембовский сказал, что это создает огромный мультиэффект и в других сферах предпринимательства. Страдают ремесленники, домашние производители, предприятия общественного питания, культуры и спорта. «Мы сталкиваемся с тем, что отказываются приезжать инвесторы», утверждает представитель Латвийской торгово-промышленной палаты, уточняя, что ряд поездок был запланирован на май и лето, но они все отменены. По словам Дембовскиса, местные не могут убедить потенциальных инвесторов, что смогут компенсировать им возможные неудобства. Формирующие новое правительство партии в целом имеют в Сейме как минимум 66 голосов, что обеспечивает убедительное большинство, свидетельствуют расчеты агентства Лета. Голосование за новое правительство в Сейме планируется в четверг. Крупнейшей фракцией в коалиции является новое единство с 25 депутатами. У Союза зеленых и крестьян 16 мандатов, у объединенного списка 13, у нацобъединения 12 мандатов. При поддержке внефракционных депутатов число голосов новой коалиции может быть и больше. Сегодня после продолжительных обсуждений депутаты комиссии Сейма по правам человека и общественным делам поддержали для рассмотрения в первом чтении поправки к закону об общественных электронных СМИ, которые должны обеспечить соответствие закона решению Конституционного суда и укрепить статус латышского языка как единственного государственного языка в работе общественных СМИ. Поправки предложены ранее оппозиционными партиями «Объединенный список» и «Национальное объединение», но под ними подписались и отдельные депутаты нового единства. При рассмотрении вопроса о дальнейшем продвижении поправок 30 апреля их поддержали также многие депутаты от прогрессивных и Союза зеленых и крестьян. Против были или не участвовали в голосовании депутаты от Латвии на первом месте и бывшие депутаты от партии «За стабильность», а также отдельные депутаты от Союза зеленых и крестьян и прогрессивных. Законопроект разработан после решения Конституционного суда от 30 марта 2026 года, которым несколько действующих норм закона о содержании общественных СМИ на языках нацменьшинств и иностранных языках были признаны несоответствующими Конституции и признаны недействительными с 1 мая 2027 года. Поправки предусматривают, что общественные электронные СМИ будут иметь право, а не обязанность, создавать передачи на языках нацменьшинств, которые не являются самодостаточными, соблюдая принцип соразмерности и цели интеграции общества. В свою очередь, создание передач на языках нацменьшинств, которые являются самодостаточными, будет допустимо только в исключительных случаях, в чрезвычайной ситуации или для целенаправленного опровержения ложной, угрожающей демократии информации. Что это за самодостаточные языки, в законопроекте не конкретизировано, но можно предположить, что речь может идти о русском языке. Одновременно поправки предусматривают сужение возможности общественных СМИ выделять эфирное время для контента на иностранных языках. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Работу завершила парламентская следственная комиссия, оценивавшая недостатки в регулировании иммиграции и в работе ответственных ведомств. В докладе предложено более 100 рекомендаций по усилению иммиграционного контроля. Руководитель комиссии Янис Домброва от Национального объединения, которого в новом правительстве выдвинули на пост главы МВД, обещает приступить к их внедрению. Есть задачи, на решение которых уйдет около года, но есть и совсем простые вещи. Например, проверки в аэропорту Рига, в международных автобусных перевозках и через порты. Это вопрос, который фактически можно привести в порядок за несколько дней или неделю. недель, решив организационные проблемы», – подчеркнул Домброва. Если Сейм в четверг утвердит новое правительство, Домброва в должности министра внутренних дел намерен также заняться укреплением гражданской обороны и модернизацией служб МВД. Особое внимание он обещает уделить готовности критической инфраструктуры к военным и террористическим угрозам. В ведомствах планируется шире использовать беспилотники и автоматизированные системы, а также совместно с НВС совершенствовать выявление угроз в воздушном пространстве. 55,7% жителей Латвии хотя бы однажды участвовали в мгновенных лотереях, сообщила Латвийская ассоциация лицензированных азартных игр, опираясь на результаты опроса исследовательского центра СКДС. Согласно данным исследования, 10,3% жителей страны играют в мгновенные лотереи на регулярной основе. Кроме того, 40% респондентов сообщили, что хотя бы раз покупали билеты числовых лотерей, а 9,5% делают это постоянно. Ассоциация подчеркивает, что доля постоянных участников прочих азартных игр значительно ниже. Наименьшую популярность у латвийцев сохраняют казино и бинго. Число тех, кто хотя бы раз пробовал участвовать в этих играх, и доля тех, кто играет постоянно, остаются минимальными. Исследования также демонстрируют отношение населения к лотереям и розыгрышам. Более 70% респондентов считают их разновидностью азартной игры. Ассоциация напоминает, что согласно латвийскому законодательству лотереи не относятся к азартным играм. Тем не менее, многие эксперты рассматривают числовые лотереи и мгновенные розыгрыши как формы азартных игр и отмечают, что они могут вызывать зависимость. Будущая правящая коалиция обязалась не поднимать вопросы, ведущие к расколу в обществе, заявил кандидат на пост премьер-министра Андрис Кулбергс. По его словам, перед новым кабинетом министров стоят максимально реалистичные задачи, а около 60% всех будущих решений будут связаны исключительно с государственной безопасностью и экономикой. Вместе с тем политик признал, что правительству придется пойти на ряд непопулярных шагов. Будут сложные решения. Например, Air Baltic никуда не исчезнет, и вопрос нельзя будет откладывать дальше. Это будет решение, которое этому правительству придется очень серьезно взвесить и принять, заявил Кулбергс. Он также подчеркнул, что партнеры по коалиции договорились не реагировать на предвыборные провокации и не инициировать денонсацию Стамбульской конвенции, так как у страны сейчас совершенно другие приоритеты. Несмотря на то, что сейчас предвыборное время и, возможно, разные провокации, как это обычно бывает, у нас есть четкая договоренность о том, что мы не поднимаем вопросы, которые раскалывают общество. У правительства достаточно вызовов, и главный фокус – безопасность, указал Кулбергс. Политик также добавил, что будущая коалиция намерена работать в жестком темпе. Согласно коалиционному соглашению, каждый потенциальный министр обязан в течение 7 дней представить список из 3 конкретных задач, которые его ведомство должно выполнить за ближайшие 5 месяцев. «Все самые интересные события на чемпионате мира еще впереди», заявил главный тренер хоккейной сборной Латвии Харис Витулинш. В 7-м туре чемпионата сборная Латвии в Цюрихе разгромила Венгрию со счетом 8-1, гарантировав себе выход в четвертьфинал. По словам Витулинша, у команды в последнем матче имелись кое-какие ошибки и не удалось сыграть на все 100%. Но в целом хоккеисты хорошо поработали и почувствовали вкус гола. Как я уже говорил, у этой команды есть характер, хотя у нас и 9 новичков. Эта команда рабочая, которая готова биться друг за друга. С каждой новой игрой мы обретаем все больше уверенности», – отметил тренер. На предварительном этапе сборная Латвии в 7 матчах одержала 4 победы, набрала 12 очков и впервые за 3 года пробилась в плей-офф чемпионата мира. Четвертьфинал Латвия-Норвегия пройдет в четверг, 28 мая. Распад коалиции правительства Эвики Силини начался с попытки денонсировать Стамбульскую конвенцию, заявила ушедшая в отставку премьер-министр. В вопросе денонсации Стамбульской конвенции осенью 2025 года Союз зеленых и крестьян объединился с тогдашней оппозицией. По словам Силини, после этих событий между партнерами по коалиции возникла трещина, за которой последовали все новые разногласия и сложности. Силини знает, что уже тогда было запланировано свержение кабинета министра и намечен новый состав правительства. Однако планы не были реализованы из-за общественного давления на то, чтобы не трогать вопрос Стамбульской конвенции. Хотя в политической риторике правительство Сылиньи часто упрекают в топтании на месте и в том, что вместо работы оно больше занималось решением межпартийных отношений, уходящий премьер по-прежнему считает, что возглавляемое ею правительство работало с большой интенсивностью. Сылинья также уверена, что была хорошим лидером и без ее руководства многие вещи в правительстве не были бы сделаны. На вопрос о выборе новым единством кандидата в премьер-министры Сылинья ответила, что партии еще предстоит обдумать этот вопрос. В четверг, 28 мая, на территории клинической университетской больницы имени Пауло Страдания в сотрудничестве с Государственной пожарно-спасательной службой и муниципальной полицией Риги пройдут практические учения с целью отработки навыков действий в случае чрезвычайных ситуаций. Будет проверена готовность больницы и сотрудничающих служб к управлению чрезвычайными ситуациями. Также будут укреплены навыки персонала по действиям в случае различных угроз. В больнице подчеркивают, лечебный процесс и уход за пациентами во время учений не будут нарушены. Министры сообщения стран Балтии обсудили предложенный Литвой вопрос об отказе от сезонного перевода времени. Министр сообщения Атиш Швинка, озвучивая национальную позицию Латвии, подчеркнул, что странам Балтии необходим единый подход, поскольку, например, Валка и Валга не могут существовать в разных часовых поясах. Латвия, как и другие страны Балтии, поддерживает переход на постоянное летнее время в качестве нового стандарта времени. Однако важным фактором является позиция Финляндии, поскольку для Эстонии важно сохранить с ней единый часовой пояс. В настоящее время Финляндия поддерживает переход на постоянное зимнее время. Индивидуальная готовность жителей Латвии к кризисным ситуациям очень низкая, а самыми слабыми местами являются отсутствие знаний и опыта о том, как действовать в подобных случаях, заявил исследователь аналитического центра Ласер Роберт Скитс. Ситуация с готовностью к кризисам довольно печальная. В прошлом году наш аналитический центр провел в Риге симуляцию кризисной ситуации, и, по нашему мнению, большинство людей не видят своей индивидуальной ответственности, потому что считают, что обо всем должно позаботиться государство, признал Китс. Он считает, что необходимы более масштабные учения. Хотя во время учений НАМИС проводилась отработка эвакуации жителей, это происходило в очень ограниченном масштабе. Сейчас предполагается, что люди смогут сами о себе позаботиться. Например, Эстония увеличила период индивидуальной ответственности в кризисных ситуациях с 72 часов до 10 дней. В то же время мы можем увеличить индивидуальную готовность хоть до одного месяца. Но если у людей нет элементарных навыков и знаний о том, что делать при звуке сирены, это ничего не даст. Мы не можем строить гражданскую оборону на предположениях, отметил исследователь. В четверг, 28 мая, в Латвии ожидается переменная облачность. В восточных регионах пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Дневная температура составит от 11 до 16 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 10 и порывами до 19 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 12 до плюс 14 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

Над янтарным берегом 6 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Над Янтарным берегом 7 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Готовится пересмотр бюджетных расходов. Далее об этом и других событиях более подробно. Приоритетом Мариса Кучинскиса на посту министра финансов в новом правительстве будет пересмотр бюджетных расходов. Нужно пересмотреть нерациональные бюджетные расходы, создать буфер для защиты от них. Будет проведена основательная ревизия бюджета, так как мы не можем передавать следующему Сейму и правительству бюджет с непродуманными позициями по расходам, заявил Кучинскис. На вопрос, может ли эта ревизия затронуть базовые бюджетные расходы, Кучинскис ответил, что новому правительству отведено слишком мало времени, чтобы провести пересмотр всей бюджетной базы. Она будет рассматриваться, но разработать нулевые бюджеты министерств мы не успеем. Однако рано или поздно это придется сделать, сказал кандидат в министры финансов. Кучинскис напомнил, что приоритетами нового правительства под руководством Андреса Кулбергса будут безопасность, образование и здравоохранение, и любые новые политические инициативы могут быть связаны только с ними. В то же время, по словам Кучинскиса, министерство смогут реализовать другие свои приоритеты, если найдут для них средства в своем бюджете и не станут запрашивать дополнительное финансирование. В детской клинической университетской больнице открыто несколько построенных и отремонтированных на средства Фонда восстановления Европейского Союза объектов и инфраструктуры, в том числе два стационарных отделения, помещения дома обследований, входная зона инфекционного отделения и новые уличные зоны. Как отметили в больнице, самые существенные изменения произошли в двух стационарных отделениях на 6-м и 7-м этажах многоэтажного корпуса. Помещения полностью перестроены, чтобы создать более современные условия и для пациентов, и для персонала. В отделениях также созданы семейные палаты с кухонной зоной и санузлом, предназначенные для большего комфорта во время длительного лечения. В случае большого потока пациентов эти палаты можно быстро приспособить для размещения нескольких пациентов. Крупные работы проведены и в доме обследования детской больницы, где отремонтирован первый этаж. Здесь созданы кабинеты для амбулаторного приема, улучшены помещения общего пользования, построены просторный вестибюль, столовая с кафе, помещение для нужд проекта «Коробка храбрости» и для выставок работ пациентов. В ходе развития инфраструктуры больницы также заменены 4 лифта, отремонтированы большие дымовые трубы и здания службы охраны, а также реконструирован подвальный этаж. Кроме того, завершена реновация входной зоны и фасад инфекционного отделения, построена соединительная дорога с домом обследований, созданы уличные реабилитационные и рекреационные зоны. Сегодня в Латвии переменная облачность, местами кратковременные дожди, местами грозы, возможен град. Во второй половине дня скорость северо-западного ветра достигнет 14-19 метров в секунду. Под грозовыми облаками возможны локальные порывы ветра более 20 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В Риге облачно с прояснениями, возможны кратковременные дожди. Порывы северо-западного ветра могут достигать 19 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Times.
1: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
2: Доброе утро, дорогие друзья! В студии «Радио Мелодия» появляется Олег Пека, и мне помогает звукорежиссер Евгений Копейн. Четверг, 28 мая, день с довольно пестрым историческим содержимым, от торжества человеческого духа до его полного отсутствия. Давайте пробежимся по главным событиям календаря этого дня.
1: Утро на «Радио Мелодия». Самые интересные темы.
2: В 1742 году в Лондоне построили первый в мире крытый плавательный бассейн. До этого люди, которым хотелось поплавать, шли на речку или не шли никуда. Теперь появилось специальное здание с водой внутри. Казалось бы, мелочь, но именно с этого момента плавание начало превращаться из вынужденной необходимости в удовольствие и спорт. 300 лет прошло, и бассейн стал таким же привычным городским объектом, как библиотека или аптека. А вот 1830 год – история куда менее приятная. Президент США Эндрю Джексон подписал закон о переселении индейцев. Документ, который с бюрократической вежливостью оформил то, что на деле было изгнанием целых народов с их земель. Чероки, Чикасо, Чокото, Криков – тысячи людей погнали пешком на запад за Миссисипи. Этот путь вошел в историю как «дорога слез». Тысячи погибли в дороге от холода, болезней и голода. Джексон до сих пор украшает американскую 20-долларовую купюру. Историческая память – штука непоследовательная. В 1904 в итальянском городе Брешия состоялась вторая премьера оперы «Мадам Баттерфляй» Джакомо Пуччини. Первая в Милане, несколько месяцев ранее, закончилась катастрофой. Публика освистала и захлопала спектакль во время действия. Пуччини убрал оперу, переписал, сократил, изменил структуру. И вот овация и триумф. «Мадам Баттерфляй» стала одной из самых исполняемых опер в мире. Иногда провал – это просто черновик. А в 1937 в США основали Национальную академию грамзаписи, организацию, которая каждый год вручает премии Грэмми. Придумали ее как профессиональное сообщество музыкантов, продюсеров и звукоинженеров. Людей, которые делают музыку, а не только ее слушают. И с тех пор Грэмми превратилась в главный музыкальный ритуал планеты. Именинники дня сегодняшнего – люди, которые умели создавать образы, которые живут дольше их самих. В 1908-м родился Ян Флеминг – британский разведчик, журналист и в 50 лет романист. Первый роман о Джеймсе Бонде «Казино Рояль» он написал в 1953-м на Ямайке, где у него был дом с красноречивым названием «Золотой глаз». Флеминг говорил, что придумал Бонда от скуки перед свадьбой. Написал 14 романов, не дожив до 60. Кино по его книгам снимают до сих пор. Уже больше 60 лет. Джон Фогерти отмечает 81 год сегодня. Голос, гитара и душа группы Creedence Clearwater Revival. Конца 60-х, а начало 70-х, когда эта группа выдавала хиты с конвейерной щедростью. Proud Mary, Bad Moon Rising, Have You Ever Seen the Rain? Группа распалась в 1972-м после 3 лет на вершине. Кайли Минок, 58 лет. Австралийка, начинавшая как актриса в мыльной опере, а стала одной из самых живучих поп-икон планеты. Locomotion, I Should Be So Lucky, Can't Get You Out Of My Head. Хиты, которые звучат почти в каждом втором торговом центре мира. Карьера длиной почти в 40 лет – это уже не везение, это работа. Вот такой у нас получился четверг. Всем хорошего дня.
1: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Iedomājies, universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
2: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
3: Это вообще нужно измерять?
2: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
4: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
5: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
6: Доброе утро, планета!
5: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
7: Каждый день в Латвии что-то меняется. Тарифы, законы, транспорт, безопасность. Но что это значит именно для вас? Открыто ЛВ объясняет просто и по делу. Предупреждаем о рисках, подсказываем важное. Помогаем ориентироваться в повседневной жизни. Оперативный и практичный взгляд на жизнь в Латвии на русском языке. Заходите на Открыто ЛВ. Здесь говорят о важном без сложных слов. Открыто ЛВ. Все по-честному, понятно каждому.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Вы слушаете «Радио Мелодия» и переходим, наконец-то, к серьезным новостям. В Японии сформировалась мощная экономическая система под названием «котономика», ежегодный оборот которой исчисляется миллиардами долларов благодаря глубокой привязанности жителей к кошкам. С ситуацией ознакомились наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович.
0: Утро на «Радио Мелодия». Самые интересные темы.
2: 19 миллиардов долларов. Это не оценка модного технологического стартапа и даже не годовой бюджет небольшой страны. Мы сегодня делаем глубокий разбор материалов издания The Guardian. И это реальный экономический эффект от кошек в Японии?
3: Да, феномен так называемой котономики или неэкономики, как ее еще называют. Она оценивается почти в 3 триллиона йен. И знаешь, это полностью ломает привычное представление о том, что глобальные рынки двигают только заводы, ресурсы или крупные корпорации.
2: Абсолютно. Итак, давайте разберем это. Наша миссия сегодня, понять скрытую механику этого явления. В 2025 году кошек в Японии насчитывалось 8,8 миллиона. Они официально обогнали собак.
3: Обогнали, да. И стали такими надежными голубыми фишками местной экономики.
2: Но я смотрю на эти цифры и пытаюсь понять, откуда такая астрономическая сумма. Японцы же не могли просто резко начать скупать в 3 раза больше корма премиум-класса?
3: Ну, дело далеко не только в корме. Мы тут наблюдаем масштабный переход к экономике эмоций. Традиционные рынки строятся на удовлетворении физических потребностей, а здесь фундаментом служит скрытый эмоциональный дефицит.
2: То есть люди буквально покупают чувства?
3: Именно. Если посмотреть на кошачий город Янака-Гинза в Токио, туристы там просто безостановочно сметают тематические сувениры, одежду, сладости. Они покупают не вещи, они платят за ощущение уюта.
2: Ага, то есть если традиционная тяжелая промышленность работает на угле или нефти, то котономика работает на стрессе и одиночестве. Кошки выступают как своего рода энергетические компании, поставляющие эмоциональное тепло уставшему населению.
3: Очень точная аналогия. Типичный японский городской житель жутко перегружен работой. У него часто нет ни времени, ни сил на выстраивание сложных социальных связей или создание семьи.
2: Угу.
3: А кошка предоставляет форму компаньонства, которая, не требует чрезмерной отдачи.
2: Звучит логично для современного мегаполиса. Но подожди, почему именно кошки? В конце концов, собаки тоже отлично снимают стресс. Должна быть какая-то историческая инфраструктура, которая подготовила почву для такого культа именно вокруг них.
3: О, эта инфраструктура закладывалась веками. Что здесь невероятно увлекательно, кошки не всегда были символом расслабления. В период Нара, это 8 век, они прибыли на кораблях из Китая с сугубо прагматичной целью, как дезинсекторы.
2: Ого! То есть просто ловили мышей?
3: Да. Их селили в храмах для защиты бесценных буддийских свитков от грызунов.
2: Так получается, начинали они как обычные охранники складов. Но на борьбе с мышами индустрию в 19 миллиардов явно не построишь. Как произошел этот психологический сдвиг от утилитарной функции к статусу национального культа?
1: Мы продолжим изучение котономики буквально через несколько минут.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Спонсор часа – моторные масла «Гудьер». Адаптация к любой ситуации. Во всех магазинах Латвии. Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами кратковременные дожди, местами грозы, возможен град. Во второй половине дня скорость северо-западного ветра достигнет 14-19 метров в секунду. Под грозовыми облаками возможны локальные порывы ветра более 20 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В Риге облачно с прояснениями, возможны кратковременные дожди. Порывы северо-западного ветра будут достигать 19 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов.
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
2: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
3: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
2: Ух ты! Безумно выгодно.
4: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
5: Большие города.
6: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго.
7: Купите билет уже сейчас на Билетный сервис.
0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
8: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». Почему кошки стали популярнее собак в Японии, оказывают колоссальное влияние на японскую культуру, литературу, туризм, спрос на товары, тематические кафе, сувениры. Все это сумасшествие изучали наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
9: Как произошел этот психологический сдвиг от утилитарной функции к статусу национального культа?
10: Переломный момент хорошо иллюстрирует знаменитая легенда о храме Готокудзи. По преданию, один влиятельный феодал прятался от сильнейшей грозы под деревом.
9: Так.
10: Внезапно он заметил храмового кота, который словно манил его лапой на безопасное расстояние. Феодал подошел к животному, и ровно в ту же секунду в то самое дерево ударила молния.
9: Ничего себе!
10: И реальный исторический эффект этого удара молнии оказался куда масштабнее спасения одной жизни. Это ведь, по сути, создало первого коммерческого маскота Японии.
9: Буквально монетизировало удачу, да? В благодарность спасенный восстановил храм, а образ кота с поднятой лапой превратился в манекенека, ну, ту самую культовую фарфоровую фигурку, приманивающую богатство. Да-да, их часто можно увидеть в ресторанах. Но ведь дело не только в суевериях.
10: Конечно, нет. В культуре кошки тесно срослись с философией дзен-буддизма. Собаки требуют постоянного внимания, дрессировки, они привязаны к хозяину. Кошки же живут в моменте.
9: У них есть та самая аура независимого спокойствия, которой люди безуспешно стремятся на сеансах психотерапии. И это объясняет, почему они пронизывают всю культуру от классического романа «Нацумы Сосаки», «Ваш покорный слуга кот» до миров Харуки Мураками. Я читала, что даже императорская семья и премьер-министр публично отдают предпочтение кошкам.
10: И именно эта дзен-аура заставляет людей тратить колоссальные деньги на их интеграцию в свою жизнь.
9: Окей, картина складывается. У нас есть идеальный исторический базис, помноженный на современный социальный стресс. Но здесь начинается самое интересное. Я смотрела демографическую статистику Японии в материалах The Guardian, и цифры-то пугают.
10: Да, население стареет.
9: И стремительно сокращается. Неужели этот идеальный экономический двигатель может просто остановиться?
10: Это главный парадокс котономики. Она питается социальным вакуумом, но им же может быть уничтожена. Суровая реальность такова: индустрия живых существ требует живых людей для их содержания и обслуживания.
9: Логично.
10: В статьях приводится очень яркий пример Аосимы. Это знаменитый кошачий остров, который когда-то привлекал толпы туристов.
9: Остров, где кошек было больше, чем людей.
10: Именно. Но сейчас он стремительно пустеет. Местное население стареет и уезжает. А без людей пропадает базовая инфраструктура, некому кормить животных, нет ветеринаров, закрывается паромное сообщение.
9: То есть туристы больше не могут туда попасть?
10: Да. Будущее кошек и миллиардных доходов вокруг них жестко лимитировано демографией.
9: Выходит, вся эта многомиллиардная машина — это такой колосс на пушистых лапах. Нет людей, нет кошек. Но если абстрагироваться от Японии, почему этот феномен так важен для понимания глобальных процессов?
10: Если мы свяжем это с общей картиной, то Котономика доказывает, что целые сектора экономики могут держаться не на прагматичном расчете, а на глубокой культурной привязанности и поиске духовного спокойствия.
9: Угу.
10: По мере старения населения и роста атомизации общества во всем мире, глобальному бизнесу придется массово переориентироваться с продажи практичных товаров на продажу таких вот эмоциональных суррогатов.
9: И это оставляет нас с очень интересной мыслью. Если демографический спад ставит под угрозу экономику, построенную на живых питомцах, логично спросить, что заполнит этот эмоциональный вакуум через пару десятилетий.
10: Технология.
9: Да. Создаст ли нехватка компаньонов совершенно новую цифровую экономику привязанности, где на смену живым кошкам придут виртуальные аватары или роботизированные питомцы с искусственным интеллектом? И останется ли в таком технологичном, алгоритмизированном мире место для настоящей, непредсказуемой эмпатии? Есть над чем подумать.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем доброе утро, дорогие друзья, вы слушаете «Радио Мелодия». У микрофона Олег Пека, и сегодня у нас четверг, 28 мая. До выходных уже рукой подать, но неделя решила напоследок устроить нам небольшой квест на внимательность и терпение. Звезды сегодня явно в настроении, добавим сюрпризов. День обещает быть живым, где-то смешным, где-то хаотичным, но точно не скучным. Давайте пробежимся по знакам зодиака, что же там выписала конкретно каждому небесная канцелярия.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Овны. Сегодня лучше не пытаться сделать все и сразу. Мир не выдаст медаль за количество открытых вкладок и параллельных задач, а вот голова скажет спасибо за паузу. Тельцы. Отличный день для спокойных удовольствий. И да, иногда купить себе что-то вкусное – это не слабость, а инвестиция в хорошее настроение и мирное сосуществование с человечеством. Близнецы. Четверг принесет внезапную новость или разговор, после которого планы слегка изменятся. Не сопротивляйтесь. Некоторые лучшие повороты начинаются со слов «Слушай, тут такое дело». Раки. Сегодня полезно не драматизировать мелочи, особенно бытовые. Если что-то пролилось, потерялось или внезапно исчез интернет, это еще не знак Вселенной, а просто четверг. Львы. День хорошо подходит для инициативы и общения. Причем сегодня особенно легко произвести хорошее впечатление даже случайной фразой. Пользуйтесь моментом. Девы, сегодня не все будет идти идеально, и это, как ни странно, даже к лучшему. Иногда небольшая путаница спасает от более скучного сценария. Весы – хороший день для неожиданных удовольствий. Спонтанная встреча, случайная прогулка или внезапно свободный вечер могут подарить ощущение маленького отпуска посреди недели. Скорпионы. Четверг может подкинуть человека, который очень захочет поговорить. Возможно, даже слишком. Самое главное – вовремя понять, где заканчивается дружеский разговор и начинается бесплатная психотерапия. Стрельцы. Сегодня полезно сменить обстановку хотя бы ненадолго. Даже 10 минут на свежем воздухе способны перезагрузить мозг лучше, чем пятый кофе подряд. Козероги. День расположен.

0: прилагает к практичным решениям, особенно финансовым. Правда, ближе к вечеру может резко захотеться наградить себя за все страдания этой недели. И звезды вас в целом понимают. Водолей, сегодня вас может потянуть на что-то необычное. Новый маршрут, странная музыка или идея, которую окружающие сначала не оценят. Но у многих хороших идей вообще это тяжелая молодость. Рыбы, четверг отлично подходит для спокойного ритма. Не стоит пытаться успеть все на свете до пятницы. Часть задач прекрасно доживет и до следующей недели. Ну что ж, вот такой у нас сегодня четверг. С легким хаосом, случайными радостями и ощущением, что уже где-то совсем рядом пятница. Это радиомелодия. Пусть день пройдет легко и с хорошими людьми рядом.
1: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
2: Мне нравится, когда стандарт означает круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и даже 5 лет бесплатного обслуживания. Поэтому я выбрал Nissan Qashqai. Какой будет твоя причина? Получи свой Qashqai всего от 299 евро в месяц. Запишись на тест-драйв на Nissan LV.
3: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Зинтер. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.

0: beidzot Rīgā ekskluzīvā koncertā Xiaomi Arēnas amfiteātrī 28. maijā. Biļetes biļešu servisa tīklā.
1: Впервые в Латвии. Мировые хиты и самые популярные песни Фила Коллинса и группы Genesis представляет лучшее европейское дебют-шоу Collins Live Experience. 12 июня в Лепае и 13 июня в Елгаве. Почувствуйте атмосферу живого концерта и возрождение всеми любимых мировых хитов Фила Коллинса. Не пропустите. Collins Live Experience. 12 июня в Лепае. Концертный зал Путвейне. И 13 июня в Елгаве. Концертный зал Митова. Билеты Лишу парадизы.
2: Улицы мира на радио Мелодия.
3: Улица Карла Юхана.
4: Главная магистраль Осло, если не всей Норвегии, улица Карла Юхана, это место, вокруг которого сосредоточены все основные достопримечательности норвежской столицы. Оттого и сама улица часто приравнивается к самостоятельной достопримечательности. Она берет начало у Восточного вокзала и упирается в Королевский дворец, пересекая центр города с востока на запад. До середины 19 века на месте нынешней улицы Карла Юхана существовали несколько разных улочек. В 1840 году был построен широкий проспект, который соединял новый Королевский дворец с остальным городом. Он-то и получил имя недавно почившего короля Карла Юхана, чья конная статуя сегодня стоит перед дворцом. А когда достроили здание норвежского парламента, две соседние улицы, на стыке которых он располагался, присоединили к Карлу Юхану, и главная улица Осло обрела свои современные границы. Самое примечательное здание на ней, помимо Королевского дворца, центральный корпус университета Осло. Неподалеку от него находится историко-этнографический музей, музей-квартира Генрика Ибсена и Национальная галерея, в которой хранится самое крупное собрание полотен норвежских художников, в том числе Эдварда Мунка. Самый известный норвежский художник не раз изображал улицу Карла Юхана на своих полотнах. Больше всего в мире известен тревожный пейзаж под названием «Вечер на улице Карла Юхана» 1892 года. Главная улица Осло – это своеобразный аналог московского Старого Арбата. Кроме старых зданий, туристов туда привлекает обилие магазинов, лавочек и лотков, а также постоянные выступления уличных музыкантов и актеров и уникальные галереи местных художников под открытым небом.
2: Улицы мира на радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом 8 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Подход к организации экзаменов не соответствует ситуации с безопасностью. Далее об этом и других.

0: событиях более подробно. Недавние угрозы в воздушном пространстве Латвии актуализировали необходимость пересмотра системы проведения экзаменов в школах, сообщили представители Министерства образования и науки на заседании комиссии Сейма по образованию, культуре и науке. Недавние чрезвычайные обстоятельства актуализировали необходимость пересмотра системы экзаменов для школьников и организации учебного года. Депутат Илзе Вергина от «Нового единства» напомнила на заседании, что дискуссия о количестве экзаменов и организации работы школ в конце учебного года велись и ранее, однако последние события придали этим вопросам особую значимость. Она отметила, что нужно пересмотреть не только объем экзаменов, но и саму философию проверки знаний и экзаменации, заменив часть проверочных работ другими видами оценки знаний. Депутат также указал на необходимость пересмотра подхода к исправлению неудовлетворительных оценок, учитывая растущее эмоциональное напряжение среди школьников и их семей. Уровень тревожности сегодня значительно выше. Мы живем в другое время и должны понимать, что решения должны быть соразмерны по отношению к каждому ребенку и каждой семье, указала депутат. Руководитель Департамента общего образования Министерства образования и науки Рудольфс Калванс сообщил на заседании, что работа над изменениями в экзаменационной системе уже ведется, и в будущем процесс экзаменов станет более компактным. Совместно с Организацией экономического сотрудничества и развития и Государственным агентством развития образования был сделан вывод, что нынешняя система экзаменов в долгосрочной перспективе не является устойчивой. Ранее во время дискуссии в основном подчеркивались такие моменты, как нагрузка на школьников, расходы и вопросы поступления в вузы, а теперь к ним добавились и соображения безопасности. Однако, по словам Калванса, такие изменения потребуют времени. Одновременно министерство предлагает внести изменения, которые предусматривают большую гибкость в организации учебного года. По словам представителя министерства, планируется отказаться от делегирования кабинету министров полномочий устанавливать даты начала и конца учебного года и сроков проведения проверочных работ. Эти полномочия могут быть переданы министру образования и науки, что позволит более оперативно принимать решения. Изменения могут вступить в силу со следующего учебного года. В этом году, незадолго до начала экзаменов, Госагентство развития образования в сотрудничестве с Министерством образования и науки разослало учебным заведениям информационные материалы о действиях в непредвиденных ситуациях в связи с возможными угрозами в воздушном пространстве, которые предназначены для обеспечения единого подхода и оперативных действий. Сегодня в Латвии переменная облачность, местами кратковременные дожди, местами грозы, возможен град. Во второй половине дня скорость северо-западного ветра достигнет 14-19 метров в секунду. Под грозовыми облаками возможны локальные порывы ветра более 20 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В Риге облачно с прояснениями, возможны кратковременные дожди. Порывы северо-западного ветра могут достигать 19 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, вы слушаете «Радио Мелодия». Для вас в студии работает Олег Пека и, конечно же, наш звукорежиссер Евгений Копейн. Знаете, Америка окончательно вошла в эпоху, когда граница между политикой, сериалами и интернет-мемами просто исчезла, примерно так же, как терпение у людей в очереди в аэропорту. Сценарист «Симпсонов» Дэн Грини официально объявил, что собирается баллотироваться в президенты США на выборах 2028 года. И да, это именно тот человек, которого многие считают автором самого знаменитого предсказания сериала «Симпсоны» – президентство Дональда Трампа.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Речь идет о серии «Барт из будущего». Эта серия вышла в эфир еще в 2000 году. Там Лиза Симпсон становится президентом США и произносит фразу: «Нам достался серьезный бюджетный кризис от президента Трампа». На тот момент это выглядело просто шуткой сценаристов. Но, знаете, прошло 16 лет, и интернет решил, что Симпсоны умеют видеть будущее лучше некоторых аналитиков и гадалок. И вот теперь сам сценарист решил перейти из телевизора в реальную политику. В видео, которое он опубликовал в Инстаграме, Грини появляется в костюме волшебника, называет себя самопровозглашенным пророком, потом начинает критиковать американскую политику, миллиардеров, карьеристов, причем обе партии сразу. А дальше происходит почти типичная сцена из «Симпсонов». Он внезапно вспоминает, что вообще-то окончил юридический факультет, получил диплом, сдал экзамен на адвоката. После чего буквально срывает с себя мантию волшебника и появляется уже в деловом костюме кандидата в президенты. И заявляет: «Я могу быть политиком». Слоган кампании у него тоже вполне в духе американских выборов: «Америка для всех». Судя по программе, Грини выступает за всеобщее здравоохранение, восстановление демократических норм и экологические реформы вроде «зеленого нового курса». Ирония в том, что все это происходит в тот момент, когда Америка уже и так напоминает сезон «Симпсонов», написанный сценаристами после трех чашек кофе и бессонной ночи. Причем тема Трампа в этой истории снова возникает отдельно. Я напомню, что по закону Трамп не может идти на третий срок, он уже два раза был президентом. Но сам вот этот Трамп, Дональд Трамп, регулярно намекает на то, что он бы не против был бы вернуться. И, кстати, компания Трампа продает кепки с надписью «Трамп 2028». В общем, судя по всему, к выборам 2028 года США подходит с очень необычным набором персонажей. И если честно, после последних вот всех этих сумасшедших лет, новость «Сценарист Симпсонов идет в президенты» уже даже не звучит особенно фантастически. Скорее, как очередная серия, только теперь в прямом эфире.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Ищите подходящее и надежное решение для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
0: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Цзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishoservice.lv.
2: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
3: Фонд Германа Брауна и город Юрмала представляют впервые в фестивале «Артиссимо» ансамбль «Оркестра филармоника Италиана» и блистательный саксофонист Марко Альбанетти в программе «Открытки из Италии». Музыка Эннио Морриконе и Нино Ротта к легендарным кинофильмам в понедельник, 10 августа в 19:30 в концертном зале Цзинтари. Билеты HVFLV и Билишу Сервис.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». И у меня сейчас для вас будет новость, которая звучит как начало серьезного научно-фантастического фильма. Ученые смоделировали сценарий, при котором население Земли к 2064 году может сократиться почти вдвое.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Правда, исследователи сразу уточняют, это не пророчество, не прогноз апокалипсиса, а математическая модель на случай глобального экологического кризиса. Среди возможных причин – климатические катастрофы, пандемии, войны, дефицит ресурсов. По мнению авторов исследования, при таком развитии событий планета сможет прокормить гораздо меньше людей, чем сегодня. Подробности в репортаже Виталия Дубского.
2: Численность населения Земли к 2064 году может сократиться в два раза в случае серьезного экологического кризиса. Об этом заявил один из авторов соответствующего исследования Алессио Дзакконе в статье, опубликованной на портале phys.org. При этом он подчеркнул, что данный сценарий не прогноз, а лишь математическая модель. Для своих расчетов исследователи использовали уравнение, воспроизводящее динамику роста населения за последние 12 тысяч лет. Нынешняя тенденция, по их словам, не ведет к концу света. Однако в случае климатической катастрофы, крупных пандемий, войн или дефицита ресурсов ситуация может измениться. Модель исходит из того, что при таком развитии событий планета сможет прокормить лишь около 2 миллиардов человек. Специалист напомнил, что ранее ученые уже предупреждали, численность населения Земли превысила устойчивый предел при текущем уровне потребления. Чтобы природные ресурсы не истощались, на планете должно проживать порядка 2,5 миллиардов человек. Сейчас же этот показатель превышает 8 миллиардов.
1: Тут, конечно, важно не впадать в режим «конец света» назначен на четверг, потому что сами ученые подчеркивают, речь пока идет о гипотетическом сценарии, а, конечно же, не об неизбежном будущем. Хотя сама постановка вопроса уже очень показательная. Все чаще ученые начинают рассуждать, а хватит ли ресурсов Земли на всех. Причем речь идет не только о еде. Это вода, энергия, климат, почва, экология городов. Современная цивилизация потребляет невероятно много. И делает это так быстро, что ученые все чаще начинают считать пределы возможностей нашей планеты. Но главный вывод из таких исследований довольно простой. Будущее зависит не только от технологий, но, конечно, и от того, насколько разумно человечество научится пользоваться собственными ресурсами.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Спонсор часа – моторные масла «Гудьер». Адаптация к любой ситуации. Во всех магазинах Латвии. Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами кратковременные дожди, местами грозы, возможен град. Во второй половине дня скорость северо-западного ветра достигнет 14-19 метров в секунду. Под грозовыми облаками возможны локальные порывы ветра более 20 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В Риге облачно с прояснениями, возможны кратковременные дожди. Порывы северо-западного ветра будут достигать 19 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов.
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Город Юрмала и фестиваль «Артиссимо» приглашают. Цыганский брас-ансамбль «Фанфары Чокарлия» снова с нами. 30 лет на лучших сценах мира, миллионы благодарных слушателей, обладатели крупных международных наград в воскресенье 9 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и Билишу Сервис.
2: Четверги – дни красоты в аптеках «Апотека» и на «Апотека.ЛВ». Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами «Авене», «Эуцерин», «Биодерма», «Эстедерм», «Уриаж», «Бабе» и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках «Апотека» и на «Апотека.ЛВ». Все условия на «Апотека.ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
3: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал «Дзинтери». Билеты «Лайм-фестиваль.ЛВ». До встречи в Юрмале! Рандеву.
0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
4: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия» в студии Олег Пека. И у меня для вас новость, которая наверняка успокоит всех людей, когда-либо покупавших что-либо, со словами «Ну ладно, живем один раз».
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
4: Финансовые консультанты неожиданно встали на сторону маленьких радостей и заявили, разумные спонтанные покупки могут быть полезны для эмоционального состояния. Главное, чтобы они не превращали банковскую карту в источник постоянного стресса. По словам специалистов, любой запрет на необязательные траты часто работает плохо, потому что жизнь превращается в бесконечную финансовую диету, а рано или поздно человек все равно срывается. Подробности в репортаже Виталия Дубского.
5: Незапланированные покупки воспринимаются только как угроза финансовой стабильности, но в разумных пределах они помогают поддерживать эмоциональный комфорт. Когда человек полностью запрещает себе любые необязательные расходы, растет психологическое напряжение, а контроль над финансами начинает ассоциироваться с постоянными ограничениями. Гораздо эффективнее работает подход, при котором в бюджете изначально предусмотрена отдельная часть на приятные мелочи, развлечения или ситуативные желания. Тогда такие траты перестают восприниматься как ошибка и становятся частью системы управления деньгами. Кроме того, наличие свободного бюджета помогает снизить вероятность эмоционального шопинга. Человек понимает свои рамки и реже выходит за них под влиянием усталости или стресса, отметила Матвеева. Она рассказала, как рассчитать комфортную сумму на спонтанные покупки. Для начала стоит определить три базовые категории расходов: обязательные траты, жилье, коммунальные услуги, транспорт, продукты, накопления и финансовые цели, свободные расходы. А ориентироваться можно на простую формулу. Свободный бюджет равен доход минус обязательные расходы минус сумма накоплений. По ее словам, есть несколько признаков того, что лимит на спонтанные траты подобран комфортно. Во-первых, после покупок не приходится компенсировать расходы за счет сокращения обязательных платежей, уточнила эксперт. Во-вторых, вы продолжаете регулярно откладывать деньги и не нарушаете собственные финансовые цели, добавила Матвеева. В-третьих, исчезает ощущение постоянного внутреннего конфликта между желанием порадовать себя и необходимостью ограничивать себя, сказала финансист. По ее мнению, полезно также анализировать структуру импульсивных покупок. Иногда оказывается, что значительная часть свободного бюджета уходит на то, что не приносит реального удовольствия. Поэтому важно оптимизировать свое финансовое поведение даже в рамках этой категории трат, посоветовала эксперт. При этом ключевая метрика здесь не рациональность, как в накоплениях, а уровень удовлетворенности, подчеркнула Матвеева. Она добавила, что финансовые привычки и образ жизни со временем меняются. Летом обычно растут расходы на поездки, встречи и отдых. Осенью – на обучение и подготовку к холодному сезону. Перед праздниками увеличиваются учитываются траты на подарки и развлечения, пояснила финансист. Поэтому сумма на спонтанные покупки не будет фиксированной круглый год, предупредила Матвеева.
4: Сама идея бюджета на радости звучит довольно разумно, потому что удовольствие тоже часть нормальной жизни. И если она заранее вписана в финансовый план, чувство вины после покупки становится гораздо меньше. Главное, чтобы фраза «я заслужил маленькую радость» не приводила к очень большой доставке. Так что всем хочу пожелать, чтобы чашечка вкусного хорошего кофе, билет в кино или внезапно купленная книга стали вполне законной инвестицией в ваше психическое спокойствие, а не рассматривались как финансовое преступление.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем доброе утро, дорогие друзья. Вы слушаете радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека, и сегодня у нас четверг, 28 мая. До выходных уже рукой подать, но неделя решила напоследок устроить нам небольшой квест на внимательность и терпение. Звезды сегодня явно в настроении, добавим сюрпризов. День обещает быть живым, где-то смешным, где-то хаотичным, но точно не скучным. Давайте пробежимся по знакам зодиака, что ж там выписала конкретно каждому небесная канцелярия.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Овны, сегодня лучше не пытаться сделать все и сразу. Мир не выдаст медаль за количество открытых вкладок и параллельных задач, а вот голова скажет спасибо за паузу. Тельцы – отличный день для спокойных удовольствий. И да, иногда купить себе что-то вкусное – это не слабость, а инвестиция в хорошее настроение и мирное сосуществование с человечеством. Близнецы. Четверг принесет внезапную новость или разговор, после которого планы слегка изменятся. Не сопротивляйтесь. Некоторые лучшие повороты начинаются со слов «Слушай, тут такое дело». Раки. Сегодня полезно не драматизировать мелочи, особенно бытовые. Если что-то пролилось, потерялось или внезапно исчез интернет, это еще не знак Вселенной, а просто четверг. Львы. День хорошо подходит для инициативы и общения. Причем сегодня особенно легко произвести хорошее впечатление даже случайной фразой. Пользуйтесь моментом. Девы. Сегодня не все будет идти идеально. И это, как ни странно, даже к лучшему. Иногда небольшая путаница спасает от более скучного сценария. Весы. Хороший день для неожиданных удовольствий. Спонтанная встреча, случайная прогулка или внезапно свободный вечер могут подарить ощущение маленького отпуска посреди недели. Скорпионы. Четверг может подкинуть человека, который очень захочет поговорить. Возможно, даже слишком. Самое главное – вовремя понять, где заканчивается дружеский разговор и начинается бесплатная психотерапия. Стрельцы. Сегодня полезно сменить обстановку хотя бы ненадолго. Даже 10 минут на свежем воздухе способны перезагрузить мозг лучше, чем 5-й кофе подряд. Козероги. День располагает к практичным решениям, особенно финансовым. Правда, ближе к вечеру может резко захотеться наградить себя за все страдания этой недели. И звезды вас в целом понимают. Водолеи. Сегодня вас может потянуть на что-то необычное. Новый маршрут, странная музыка или идея, которую окружающие сначала не оценят. Но у многих хороших идей вообще это тяжелая молодость. Рыбы. Четверг отлично подходит для спокойного ритма. Не стоит пытаться успеть все на свете до пятницы. Часть задач прекрасно доживет и до следующей недели. Ну что ж, вот такой у нас сегодня четверг. С легким хаосом, случайными радостями и ощущением, что уже где-то совсем рядом пятница. Это радио «Мелодия». Пусть день пройдет легко и с хорошими людьми рядом.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
2: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
3: Не выключенный утюг?
2: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
4: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
5: Очки «Филман».
6: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
7: Trešais augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Žasmīne, Levija, viņas balss. Kaisli, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes, biļešu servis.
8: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Налог высок, можно будет компенсировать выплаты за землю. Авто отгоняют от храма, лютеране отбирают у водителей проезжую часть. Наркоманы молодеют, латвийских детей отправляют на принудительное лечение. Кто ответит за асфальт? В Риге ремонтируют отремонтированные улицы. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
9: Мраморная говядина.
10: Один из самых известных в мире мясных деликатесов, мраморная говядина, был изобретен в Японии во второй половине 19 века. Классические рецепты мраморного мяса пришли к нам именно оттуда. Японская говядина считается одним из самых дорогих видов мяса в мире. А ведь в течение многих веков в этой стране из религиозных соображений было запрещено употреблять его в пищу. Свое название «мраморная говядина» получила из-за того, что ее жировые прослойки на срезе напоминают природный узор сияющего камня. В процессе приготовления эти прослойки тают, наполняя мясо соком, из-за чего оно становится невероятно мягким и нежным. Мраморное мясо иногда называют говяжьим фуагра, и не только из-за его изысканного вкуса, но и из-за методов, используемых для производства продукта. Бычки интенсивно вскармливаются, причем в течение последних 3-4 месяцев перед забоем исключительно зерном. При этом движение животного ограничивается. Мраморное мясо имеет более 120 разновидностей, получивших название той деревни, в которых каждая из них производится. Особенно же ценится сорт мраморной говядины, полученный от бычков, выращенных в городе Кобе. Здесь животных некоторое время выгуливают в лугах. Затем подвешивают к потолку в закрытом помещении, кормят рисом и отпаивают пивом. При этом в комнате непрерывно играет классическая музыка. А для того, чтобы бычкам и без движения было комфортно, им каждый день делают массаж. Мясо таких бычков получается необычайно нежным. В Японии даже существует поговорка: «Для мяса из Кобе не нужно иметь зубов». Готовится мраморная говядина обычно прямо на глазах у посетителей. Причем иногда шеф-повар предлагает гостям самим попробовать обжарить или сварить кусочек мяса. В японской кухне также существует немало блюд из мраморной говядины. Самые популярные – это, например, сябу-сябу – вареные тонкие кусочки мяса с лапшой и овощами, а также сукияки-набе – мясо с соевым творогом, овощами, лапшой и сырым яйцом.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом 9 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Летние каникулы используют для подготовки школ к действиям в случае угрозы. Далее об этом и других событиях более подробно. Латвийский союз самоуправлений призывает в летний период провести во всех самоуправлениях аудит безопасности школ, чтобы оценить готовность учебных заведений к различным угрозам. Как заявила на заседании комиссии Сейма по образованию, культуре и науке представитель союза Инара Дундуре, необходимо выяснить фактическую ситуацию на уровне самоуправлений и определить, какие подготовительные работы еще необходимы для обеспечения безопасности детей. Она сообщила, что от Центра кризисного управления государственной пожарно-спасательной службы уже получена основная информация.

0: В то же время каждому учебному заведению следует разработать свой план действий и определить на случай угрозы самые безопасные места. Опыт Валмиера показывает, что территории, на которых действует угроза, могут быть более обширными. Это нужно сделать по всей стране, особенно в Латгале, подчеркнула Дунбере. Руководитель самоуправления Даугавпилса Андрей Элкснинш на заседании критически высказался о некоторых рекомендациях по безопасности, указав, что во многих местах они не соответствуют реальным условиям в школах и детских садах. Особое внимание он обратил на так называемый принцип двух стен, который предусматривает пребывание во время угрозы в помещении, где между людьми и внешней стороной здания находится как минимум две стены. По его словам, в абсолютном большинстве школ и дошкольных учебных заведений это требование невозможно выполнить. Как указал Элкснинш, ситуация в детских садах такова, что из-за нехватки подходящих помещений у педагогов практически нет возможности обеспечить детям соответствующие рекомендациям убежища. Воспитательница детсадовской группы ищет эти две стены, и оказывается, что для группы из 25 детей это 3 квадратных метра в коридоре, отметил руководитель самоуправления. Элкснинш также указал на проблемы в случаях длительной угрозы, когда детям приходится долго находиться в неподходящих помещениях. Похожие проблемы существуют и в типовых школьных зданиях, где окна есть почти во всех помещениях, включая коридоры, спортивные и актовые залы. В качестве возможного решения он упомянул строительство новых учебных заведений, которые бы изначально соответствовали современным требованиям безопасности. В то же время, как подчеркнул Элкснинш, главный вопрос в таких ситуациях – безопасность детей, а не непрерывность учебного процесса. Заместитель начальника ГПСС Иверс Накурц пояснил, что в настоящее время в случае угрозы не предлагается использовать убежища, так как во многих местах они еще не готовы. Многие самоуправления получили на эти цели финансирование из Европейского фонда регионального развития. Однако обустройство убежищ требует времени. По его словам, самоуправлениям и школам необходим гибкий подход. В случаях, когда школьные подвалы соответствуют требованиям безопасности, нужно использовать их. А если таких помещений нет, нужно искать другие, по возможности, безопасные места в здании. В качестве альтернативы он также упомянул возможность в случае необходимости организовать дистанционное обучение. Сегодня в Латвии переменная облачность, местами кратковременные дожди, местами грозы, возможен град. Во второй половине дня скорость северо-западного ветра достигнет 14-19 метров в секунду. Под грозовыми облаками возможны локальные порывы ветра более 20 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В Риге облачно с прояснениями, возможны кратковременные дожди. Порывы северо-западного ветра могут достигать 19 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, дорогие друзья! В студии «Радио Мелодия» появляется Олег Пека, и мне помогает звукорежиссер Евгений Копейн. Четверг, 28 мая, день с довольно пестрым историческим содержимым, от торжества человеческого духа до его полного отсутствия. Давайте пробежимся по главным событиям календаря этого дня.
0: Утро на «Радио Мелодия». Самые интересные темы.
1: В 1742 году в Лондоне построили первый в мире крытый плавательный бассейн. До этого люди, которым хотелось поплавать, шли на речку или не шли никуда. Теперь появилось специальное здание с водой внутри. Казалось бы, мелочь, но именно с этого момента плавание начало превращаться из вынужденной необходимости в удовольствие и спорт. 300 лет прошло, и бассейн стал таким же привычным городским объектом, как библиотека или аптека. А вот 1830 год – история куда менее приятная. Президент США Эндрю Джексон подписал закон о переселении индейцев. Документ, который с бюрократической вежливостью оформил то, что на деле было изгнанием целых народов с их земель. Чероки, Чикасо, Чокото, Криков – тысячи людей погнали пешком на запад за Миссисипи. Этот путь вошел в историю как «дорога слез». Тысячи погибли в дороге от холода, болезней и голода. Джексон до сих пор украшает американскую 20-долларовую купюру. Историческая память – штука непоследовательная. В 1904 в итальянском городе Брешия состоялась вторая премьера оперы «Мадам Баттерфляй» Джакомо Пуччини. Первая в Милане несколько месяцев ранее закончилась катастрофой. Публика освистала и захлопала спектакль во время действия. Пуччини убрал оперу, переписал, сократил, изменил структуру. И вот овация и триумф. «Мадам Баттерфляй» стала одной из самых исполняемых опер в мире. Иногда провал – это просто черновик. А в 1937 в США основали Национальную академию грамзаписи, организацию, которая каждый год вручает премии Грэмми. Придумали ее как профессиональное сообщество музыкантов, продюсеров и звукоинженеров. Людей, которые делают музыку, а не только ее слушают. И с тех пор Грэмми превратилась в главный музыкальный ритуал планеты. Именинники дня сегодняшнего – люди, которые умели создавать образы, которые живут дольше их самих. В 1908-м родился Ян Флеминг, британский разведчик, журналист и в 50 лет романист. Первый роман о Джеймсе Бонде «Казино Рояль» он написал в 1953-м на Ямайке, где у него был дом с красноречивым названием «Золотой глаз». Флеминг говорил, что придумал Бонда от скуки перед свадьбой. Написал 14 романов, не дожив до 60. Кино по его книгам снимают до сих пор. Уже больше 60 лет. Джон Фогерти отмечает 81 год сегодня. Голос, гитара и душа группы Creedence Clearwater Revival. Конца 60-х и начала 70-х, когда эта группа выдавала хиты с конвейерной щедростью. Proud Mary, Bad Moon Rising, Have You Ever Seen the Rain? Группа распалась в 1972-м после 3 лет на вершине. Кайли Минок, 58 лет. Австралийка, начинавшая как актриса в мыльной опере, а стала одной из самых живучих поп-икон планеты. Locomotion, I Should Be So Lucky, Can't Get You Out Of My Head. Хиты, которые звучат почти в каждом втором торговом центре мира. Карьера длиною почти в 40 лет – это уже не везение, это работа. Вот такой у нас получился четверг. Всем хорошего дня.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Мне нравится, когда стандарт означает круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и даже 5 лет бесплатного обслуживания. Поэтому я выбрал Nissan Qashqai. Какой будет твоя причина? Получи свой Qashqai всего от 299 евро в месяц. Запишись на тест-драйв на Nissan LV.
2: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии.
3: Go. Goodyear.
4: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
5: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси». Моя

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». С вами Олег Пека. И сейчас будет новость, которая звучит так, как будто бы человечество окончательно перестало воспринимать Луну как что-то далекое и загадочное. НАСА заявляет, что уже с 2027 года собирается отправлять беспилотные аппараты на Луну почти каждый месяц. Все это часть подготовки к строительству американской базы на южном полюсе спутника Земли.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Причем Луна все чаще рассматривается не как конечная цель, а тренировочная площадка перед полетом на Марс. То есть человечество постепенно репетирует жизнь за пределами Земли. Подробности в репортаже Виталия Дубского.
2: Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства, НАСА, намерено в 2027 году отправлять на Луну беспилотные летательные аппараты почти на ежемесячной основе. Об этом заявил глава ведомства Джаред Айзекмен в интервью телеканалу Fox News. По его словам, отправка беспилотных кораблей на спутник Земли может начаться уже в этом году. Данные миссии будут осуществляться для подготовки развертывания американской лунной базы. Начиная с 2027 года, мир сможет наблюдать роботизированные высадки почти ежемесячно, пока мы строим лунную базу на Южном полюсе, сказал он. Айзекмен добавил, что технологии строительства базы на Луне позволят НАСА отточить навыки, которые пригодятся для экспедиции на Марс. Весной 2019 года НАСА анонсировала проект программы исследования и освоения Луны «Артемис» — «Артемида». На ее третьем этапе планируется осуществить высадку астронавтов на спутники Земли ориентировочно в конце 2020-х годов, а затем отправить их к Марсу примерно в середине 2030-х годов.
1: Интересно, как меняется само отношение к космосу. Раньше это была территория героических одиночных миссий и огромного риска. А вот теперь космические агентства уже говорят о базах, регулярных полетах и практически рабочем графике на Луне. Причем южный полюс Луны выбран не случайно. Там ученые рассчитывают найти запасы льда, ну а значит потенциальную воду для будущих миссий. А где есть вода, там появляется шанс на более длительное присутствие человека. Человечество вообще удивительно быстро привыкает к фантастике. Сначала всех поражают новости о лунной базе, а потом уже начинают обсуждать ее так же спокойно, как ремонт дороги возле дома. Самое важное, может быть, тут не сама Луна, а то, что люди снова начинают мыслить большими космическими проектами. После долгого периода, когда казалось, что человечество уж слишком занято нашими вот приземленными проблемами.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Спонсор часа – моторные масла «Гудьер». Адаптация к любой ситуации. Во всех магазинах Латвии. Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами кратковременные дожди, местами грозы, возможен град. Во второй половине дня скорость северо-западного ветра достигнет 14-19 метров в секунду. Под грозовыми облаками возможны локальные порывы ветра более 20 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В Риге облачно с прояснениями, возможны кратковременные дожди. Порывы северо-западного ветра будут достигать 19 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов.
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
1: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
0: Ух ты! Безумно выгодно.
2: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок – солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
3: Юрмала – лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал «Дзентери». Билеты в Лайма-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале! Рандеву.
4: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
5: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». И у меня для вас новость, в которой удивительным образом встретились золото, французская история и цифровые технологии.
4: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
5: Парижский монетный двор впервые за 100 лет выпустил новую инвестиционную золотую монету. Она получила название «Марианна» в честь одного из главных символов Франции. Франция довольно долго жила со старой традицией. Инвесторы покупали старинные золотые монеты еще времен Наполеона и Луидоры, которые давно уже стали не деньгами, а способом хранить капитал. И вот страна решила создать современную инвестиционную монету практически с нуля. Причем вместе с этой золотой монетой французам сразу представили и цифровую версию – Е-Марианну. То есть теперь можно владеть не только настоящим золотом, но и его официальным цифровым эквивалентом. Даже рынок драгметаллов переходит в 21 век. Подробности у Виталия Дубского.
6: Парижский монетный двор впервые за последние 100 лет представил инвестиционную монету из чистого золота под названием «Марианна». Как передает «Ахуаз», об этом пишет газета «Монт». До этого во Франции инвесторы в основном использовали для вложений бывшие в обращении луидоры и крупные золотые монеты времени Наполеона. Их чеканку на монетном дворе прекратили примерно век назад, и с тех пор новых инвестиционных монет из чистого золота во Франции не выпускали. На одной стороне новой монеты изображен национальный символ Франции – Марианна, а на другой стороне размещена карта территории страны. Всего монетный двор подготовил 4 исполнения Марианны разных размеров и веса, что позволяет инвесторам выбирать удобный формат вложений. Самая маленькая монета будет весить 0,1 тройской унции, то есть около 3,11 грамма, а самая крупная достигнет полной тройской унции, что соответствует примерно 31,1 грамма золота. Все варианты монеты «Марианна» отчеканят из золота 999 пробы, то есть практически из чистого драгоценного металла, что важно для инвестиционных монет. Стоимость каждой монеты напрямую привяжут к рыночной цене тройской унции золота на момент покупки. От текущей котировки золота будет зависеть и сумма, которую владелец сможет получить при обратной продаже «Марианны» парижскому монетному двору, что делает инструмент прозрачным и понятным для частных инвесторов. Одновременно с физической монетой монетный двор запустил Е-Марианну, цифровую версию той же инвестиционной монеты. Обладание этой цифровой Е-Марианной дает инвестору право на часть золотого запаса монетного двора, который соответствует эквиваленту монеты в физическом золоте. Во вторник стартовали онлайн-продажи таких цифровых монет, но на первом этапе доступ к ним получили только наиболее лояльные клиенты учреждения, которые регулярно приобретают памятные монеты и медали Парижского монетного двора.
5: Мир давно стал цифровым. Криптовалюты, электронные платежи, виртуальные активы. Но как только начинает тревожность вот какая-то происходить на рынках, человечество сразу вспоминает про старый, добрый, драгоценный металл. Франция тут красиво соединяет традицию и современность. С одной стороны, почти классическая золотая монета с национальной символикой, а с другой – цифровая версия, которую можно купить онлайн. Любопытно наблюдать, как меняется и сама психология инвесторов. Когда-то люди прятали золотые монеты в сейфах или под матрасом, а теперь появляется цифровая Е-Марианна, где право на золото существует в электронном формате. Есть ощущение, что золото остается для человечества чем-то почти эмоциональным. Не просто активом, а символом надежности, который пережил войны, кризисы, смену валют и даже появление интернета.
4: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем еще раз желаю добрейшего утра четверга. С вами все три часа. Разговаривал, беседовал, просвещал, удивлялся Олег Пека. Ну и вот сейчас на радио «Мелодия» давайте, подводя итоги вот утреннего нашего общения, поговорим о кино. Тут очень много интересных всяких любопытных новостей. Universal Pictures выпустила тизер новой картины Стивена Спилберга «День разоблачения». Сейчас расскажу, в чем дело. Представила Netflix новый трейлер «Энолы Холмс 3». Снова Милли Бобби Браун. Ждем ее на экранах. Ну и создатели такой мелодрамы «До встречи с тобой» обещают экранизировать книгу Ребекки Ярус. Это очень популярная сейчас просто американская писательница. Так что вот сейчас все расскажу.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Ну, давайте начнем с этого дня разоблачения. Появился тизер, ну, то есть, это такие не совсем даже нарезки из этого фильма, а ролики, в которых сам Стивен Спилберг, а также Эмили Блант, исполнительница главной вот женской роли, рассказывают об этой картине. Премьера в мировом прокате вообще-то уже совсем скоро, 12 июня. Речь в фильме пойдет о НЛО. В один летний день наступает день разоблачения, когда люди узнают, что они не одиноки во Вселенной. Ну вот, как говорит Эмили Блант, это очень оригинальная научно-фантастическая история об идее существования инопланетной жизни, о том, что мы не одни. Героиня, вот Эмили Блант, Маргарет, внезапно обретает способности, которых у нее раньше не было. Она и Дэниел, хранители этой тайны, способные изменить мир, и за ними начинает охотиться таинственная правительственная организация. Она пытается им помешать открыть правду миру. Между тем, на Netflix представили первый трейлер третьей части «Энолы Холмс». Главную роль, опять-таки, играет Милли Бобби Браун, и в этой третьей части ее героиня, это младшая сестра Шерлока Холмса, и, кстати, более талантливая в плане расследования преступлений, берется за свое самое опасное расследование. Ей нужно будет отправиться на Мальту. Прошлые два сезона происходили, напомню, в Лондоне. Ну и параллельно с распутыванием очередного загадочного дела, она готовится выйти замуж за виконта Тьюри. Роль Шерлока Холмса в очередной раз исполнит Генри Кевилл, а мать вот Холмсов играет Хелена Бонем Картер. Это очень любопытный такой персонаж, появившийся во втором сезоне, ну и действительно она привлекает внимание. И про Ребекку Ярос. Я думаю, что те, кто любит фэнтези, конечно, знают ее «Четвертое крыло». Это серия романов, где там драконы, любовь, фэнтези, просто мир будущего. Тем не менее, ее вот романы, написанные до этого, это чисто любовные истории. И вот сейчас одну из этих историй, вещи, которые мы оставили незавершенными, по-моему, так вот можно перевести название этой книги, собираются экранизировать и перепоручают это режиссеру Те Шеррок. Ну, она сняла, кстати, драму «До встречи с тобой», очень популярную мелодраму. В центре сюжета новой картины, вот по роману Ребекки Ярос, женщина, которая после развода возвращается в родной дом и начинает работать с известным писателем, чтобы закончить роман своей покойной прабабушки, пережившей Вторую мировую войну. Книжка эта, кстати, вышла на русском языке, я ее читал. В двух пластах там происходит действие, вот мы периодически переносимся в эпоху Второй мировой войны, и в наши дни, когда женщина пытается раскопать вот историю своей семьи. А вот такие последние самые интересные новости кино. Встречаемся мы обязательно с вами вечером после 16.

0: 10 часов.
1: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Мегаполисы мира. На радио «Мелодия». София. Болгарская столица с нежным именем София – один из самых древних городов на территории Европы. Однажды она чуть не стала столицей Римской империи, но в итоге стала столицей современной Болгарии. По историческим меркам совсем недавно, в конце 19 века. Здесь кивают, когда не согласны, а соглашаясь, мотают головой из стороны в сторону, чем неизменно рвут все шаблоны у иностранцев. Местные жители живут небогато, но каждый второй покупает лотерейные билеты и очень надеется однажды сорвать джекпот. А в ожидании удачи разводят пчел и добывают мед прямо на крышах городских многоэтажек. Прогуливаясь по Софии, можно увидеть много неухоженных домов, в которых никто не живет. Тем не менее, хозяева у них есть. И именно в этом, как ни странно, причина заброшенности этих зданий. Дело в том, что после смены социалистического строя национализированные здания начали возвращать их прежним владельцам. Многих из них к тому моменту уже не было в живых, и дома стали возвращать наследникам. А те зачастую никак не могут поделить внезапное наследство и отправляются искать правды в суды, которые длятся годами. Спорное же имущество тем временем стареет и ветшает. Население Софии всего немногим более 1 200 000 человек. По меркам мегаполисов-гигантов это совсем мало, но учитывая не слишком большую площадь города, достаточно. Тем не менее, София так устроена, что горожане весьма равномерно распределены по городу и не мешают друг другу. Даже в центре здесь нет ощущения скученности и толп, плюс в большинстве своем болгары расслаблены и доброжелательны, отчего столица страны оставляет впечатление города спокойного и комфортного. Сами горожане, правда, говорят, что все дело в миграции. Мол, в Болгарии такие низкие зарплаты и такие высокие цены на жилье, что чуть ли не четверть страны находится в других государствах на заработках. София находится у подножья горного массива Витоша и из древних времен известна своими многочисленными минеральными и термальными источниками. Большинство работает в самом центре мегаполиса и в его окрестностях. В городе расположено большое число санаториев и оздоровительных центров, отчего Софию можно назвать европейской здравницей, хотя и не такой раскрученной, как какой-нибудь Виши или СПА. Здесь же, прямо в городе, обустроен и горнолыжный курорт, популярный у любителей этого вида спорта. За такую редкую возможность сбежать из города, не уезжая из него, Софию любят как приезжие, так и местные жители. Мегаполисы мира. На радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 10 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. В среду, 27 мая, Комиссия Сейма по правам человека и общественным делам одобрила в первом чтении поправки к закону об общественных электронных медиа и их управлении, поданные Национальным объединением и Объединенным списком, а также отдельными депутатами Нового единства. Поправки предусматривают, что общественные СМИ имеют право производить содержание на языках нацменьшинств, которые не являются самодостаточными. Напомним, что в приговоре Конституционного суда о языках вещания общественного СМИ говорится, что русский язык является самодостаточным. В то же время в новом законопроекте говорится о том, что общественные СМИ все же может вещать на русском языке в чрезвычайной ситуации, в порядке исключения или целенаправленно опровергая конкретную информацию, которая не соответствует истине, угрожая демократии и латвийскому государству в целом. Как сообщалось ранее, 30 марта Конституционный суд огласил решение, которым признал несоответствующим соответствующим регулирование, касающееся создания контента общественных СМИ на языках меньшинств. Из решения следует, что до 1 мая 2027 года законодатель, то есть Сейм, должен утвердить новое регулирование. 37% детей в Латвии регулярно получают

Получают от родителей деньги на карманные расходы. При этом у 90% латвийских детей есть собственные сбережения, сообщили в банке Цитаделы, ссылаясь на результаты проведенного опроса. Согласно данным исследования, в Латвии детям предоставляется сравнительно высокая финансовая самостоятельность. Каждый второй ребенок принимает решение о расходе собственных средств самостоятельно. 24% опрошенных родителей указали, что помимо карманных денег, их дети имеют и другие доходы. 28% респондентов признали, что доходы детей носят нерегулярный характер, то есть дети получают деньги в виде подарков на праздники, в качестве вознаграждения за помощь по дому, за сезонную работу и в других подобных ситуациях. В то же время каждый десятый ребенок школьного возраста не имеет собственных средств вовсе. Данные опроса показывают тенденцию. Чем старше ребенок, тем большую свободу в принятии финансовых решений ему предоставляют родители. Однако, вне зависимости от возраста ребенка, более трети родителей участвуют в принятии решений о расходах. 24% дают свои наставления, а в 13% случаев решения принимаются совместно с ребенком. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. В восточных регионах пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Дневная температура составит от 11 до 16 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 10 и порывами до 19 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 12 до плюс 14 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
1: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
3: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвциемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
1: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK – официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концерты зал Зинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
4: Четверги – дни красоты в аптеках «Апотека» и на «Апотека.ЛВ». Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами «Авене», «Эуцерин», «Биодерма», «Эстедерм», «Уриаж», «Бабе» и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках «Апотека» и на «Апотека.ЛВ». Все условия на «Апотека.ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
5: Город Юрмала и фестиваль «Артиссимо» приглашают. Цыганский брас-ансамбль «Фанфары Чокаррия» снова с нами. 30 лет на лучших сценах мира, миллионы благодарных слушателей, обладатели крупных международных наград в воскресенье 9 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты «ХБФЛВ» и «Билишу Сервис».

0: «Звуки мира» на радио «Мелодия». Парк Кёкенхоф. Пытаться описать словами голландский цветочный парк Кёкенхоф все равно, что пересказать улыбку Моны Лизы. Это обязательно нужно увидеть собственными глазами. Те, кто хоть раз побывал в Кёкенхоф, отзываются о нем такими словами: «Вечный праздник весны», «Цветочный рай» и другими эпитетами. Парк Кёкенхоф находится в голландском городе Лиссе, который, в свою очередь, располагается между Амстердамом и Гаагой. Когда-то на этом месте было имение графини Якобы Баварской. В те времена, а было это в 15 веке, здесь стоял величественный замок, вокруг которого раскинулись пышные леса, служившие охотничьими угодьями. На землях вблизи замка выращивали траву и зелень для кухни. Отсюда возникло и название имения – Кёкенхоф, что значит «кухонный двор». Превратить прилегающие к замку территории в парк владельцы решили в 19 веке. В середине столетия приглашенный ландшафтный архитектор начал закладку классического английского парка. А идея развлекательного парка цветов возникла в середине века 20-го. Производители и экспортеры голландских тюльпанов придумали сделать наглядную экспозицию для торговли. При этом, по их задумке, выставка сама по себе должна была приносить деньги. Кроме тюльпанов, стали выращивать также и другие цветы. Сегодня парк Кёкенхоф предлагает посетителям оценить красоту более сотни разновидностей тюльпанов, гиацинтов, крокусов, нарциссов и около 90 видов цветущих деревьев. Полюбоваться этим разноцветием можно в течение 3 месяцев, что парк открыт для посетителей. Но лучшее время — примерно с 20-х чисел марта до 20-х чисел мая. Кроме великолепных цветочных ковров, в Кёкенхофе можно осмотреть руины старинного замка и древнюю мельницу — один из символов Нидерландов. Также там есть контактный мини-зоопарк. Чтобы обойти весь парк, полюбоваться идеальными газонами и живописными каналами, а также сделать фотографии, похожие на открытки, потребуется целый день, но оно того стоит.
1: Парки мира на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами кратковременные дожди, местами грозы, возможен град. Во второй половине дня скорость северо-западного ветра достигнет 14-19 метров в секунду. Под грозовыми облаками возможны локальные порывы ветра более 20 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В Риге облачно с прояснениями, возможны кратковременные дожди. Порывы северо-западного ветра будут достигать 19 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Trešais augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Jasmīne Levija. Viņas balss. Kaisle, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes, biļešu servis.
3: Iedomājies, universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam, hobija preču veikali sportam un atpūtēji, izlaušanās istaba pēc paša izvēles, atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
4: 28 августа «Би-2» в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал в Интере. Купите билет уже сейчас на «Билишу сервис».

0: beidzot Rīgā, ekskluzīvā koncertā Xiaomi Arēnas amfiteātrī 28. maijā. Biļetes biļešu servisa tīklā.
1: Viss bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos Maxima!
2: No 26. maija līdz 1. jūnijam! Ar paldies karti piena maisījums aptamīl 6 plus vai 12 plus 800 gramu 10,49 €. Ar paldies karti autiņbiksītes Hagijs pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide Maxima!
3: Впервые в Латвии. Мировые хиты и самые популярные песни Фила Коллинса и группы Genesis представляют лучшее европейское трибьют-шоу Collins Live Experience. 12 июня в Лепае и 13 июня в Елгаве. Почувствуйте атмосферу живого концерта и возрождение всеми любимых мировых хитов Фила Коллинса. Не пропустите. Collins Live Experience. 12 июня Лепае. Концертный зал Путвейне. И 13 июня Елгава. Концертный зал Митова.
4: Билеты Билишу Парадизе.

0: Над янтарным берегом 11 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. В среду на саммите дронов в Риге руководитель Латвийского центра компетенции автономных систем майор Модрис Кариш заявил, что системы противодействия дронам отстают от развития самих дронов как минимум на 2 шага. Развитие дронов майор сравнил с ящиком Пандоры. Рано или поздно эти технологии начнут широко использовать не только государство и армия, но и преступники и террористы, поскольку знания распространяются. По его словам, угроза может исходить и от фанатика-одиночки, который может использовать такие технологии против общества. Поэтому в системы противодронной защиты необходимо серьезно инвестировать. Директор по оборонной политике Европейской комиссии Томаш Хусак сообщил, что из 150 миллиардов евро инструмента Европейского союза SAFE 7 миллиардов предназначены именно для развития дронов и систем противодействия им. По его словам, в ближайшие дни государства-члены подадут как минимум 2 проекта общеевропейского оборонного планирования, полностью посвященных этим технологиям. Руководитель проектов воздушного превосходства Европейского оборонного агентства Лука Гарджуло со своей стороны отметил, что агентство в следующем году запустит пилотные программы экспериментальной проверки дронов и антидроновых систем. Одну в Нидерландах, вторую в Латвии. С 1 июля люди с инвалидностью будут получать автоматические напоминания об окончании срока статуса инвалидности, чтобы своевременно подать документы на повторную экспертизу. Как сообщила представитель Государственной врачебной комиссии по экспертизе здоровья и трудоспособности Лелда Креслиня, напоминания будут отправляться дважды – за 90 дней и за 45 дней до окончания статуса инвалидности. Напоминания автоматически будут отправляться из информационной системы инвалидности на официальный электронный адрес человека, если он активирован, а также на адрес электронной почты, указанный человеком в заявлении на экспертизу инвалидности. Цель напоминаний – побудить жителей своевременно действовать до окончания срока статуса инвалидности. Таким образом,

Планируется снизить риск задержки подачи документов на повторную экспертизу инвалидности, в результате чего может возникнуть перерыв в статусе инвалидности и в получении связанных с ним услуг поддержки. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. В восточных регионах пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Дневная температура составит от 11 до 16 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 10 и порывами до 19 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 12 до плюс 14 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Ищите подходящее и надежное решение для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
2: Фонд Германа Брауна и город Юрмала представляют впервые в фестивале «Артиссимо» ансамбль «Оркестра филармоника Италиана» и блистательный саксофонист Марко Альбанетти в программе «Открытки из Италии». Музыка Эннио Морриконе и Нино Ротта к легендарным кинофильмам в понедельник, 10 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HVFLV и «Билишу Сервис».

0: скучное путешествие. На радио «Мелодия».
1: С тех пор, как немец Кристоф Рехаги закончил свое путешествие, прошло уже более 10 лет, но его пример до сих пор вдохновляет других людей. Детство Кристофа было наполнено мечтами о путешествиях и приключениях. Все как обычно и бывает у мальчишек. Только с возрастом Кристоф не поменял своих желаний, и однажды молодой человек, движимый жаждой адреналина, решил прогуляться домой в немецкий город Бад-Нендорф из Парижа. Эта почти безумная затея удалась. Кристоф тогда понял, что это лучшее, что с ним происходило в жизни. А спустя несколько лет задумал сходить домой в Германию из столицы Китая, где в то время учился. Невероятное путешествие стало подарком самому себе на 26-й день рождения. Только по Китаю сумасбродный немец шел почти год. За это время он сумел дойти до границы с Казахстаном, преодолев более 4500 километров. Но к этому моменту Кристоф понял, что выполнить свой же план ему не под силу. Зато все свое путешествие он заснял на камеру и по возвращении домой создал ролик в режиме таймлапс. Удивительный поход длиной в год уместился в 5-минутном видео, которое быстро разлетелось по сети и стало популярным. После этого Рехаги засел за мемуары и выпустил книгу под названием «Самый большой дурак под солнцем. 4646 километров пешком домой». Пока Кристоф так и не решился повторить свое путешествие. Зато он до сих пор получает сообщения от людей, которых вдохновило его видео и путевые заметки.
2: «Мне очень нравится, когда люди говорят, что собираются реализовать свою мечту во что бы то ни стало, и признаются, что на это их вдохновил я»,
1: — говорит Кристоф Рехаги.
2: «На велосипеде по Азии, пешком по Африке, сорваться в Китай, отправиться учиться по обмену, бросить работу и найти новую, купить фотоаппарат и снимать. Мне нравится то, что идет от души. Это настоящее путешествие к своей мечте».
0: Нескучное путешествие на радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами кратковременные дожди, местами грозы, возможен град. Во второй половине дня скорость северо-западного ветра достигнет 14-19 метров в секунду. Под грозовыми облаками возможны локальные порывы ветра более 20 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В Риге облачно с прояснениями, возможны кратковременные дожди. Порывы северо-западного ветра будут достигать 19 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: Юрмала «Лето». Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал «Дзентери». Билеты в Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале!
1: Каждый день в Латвии что-то меняется. Тарифы, законы, транспорт, безопасность. Но что это значит именно для вас? Открыто ЛВ объясняет просто и по делу. Предупреждаем о рисках, подсказываем важное. Помогаем ориентироваться в повседневной жизни. Оперативный и практичный взгляд на жизнь в Латвии на русском языке. Заходите на Открыто ЛВ. Здесь говорят о важном без сложных слов. Открыто ЛВ. Все по-честному, понятно каждому.

0: beidzot Rīgā, ekskluzīvā koncertā Xiaomi Arēnas amfiteātrī 28. maijā. Biļetes biļešu servisa tīklā.
1: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Налог высок, можно будет компенсировать выплаты за землю. Авто отгоняют от храма, лютеране отбирают у водителей проезжую часть. Наркоманы молодеют, латвийских детей отправляют на принудительное лечение. Кто ответит за асфальт? В Риге ремонтируют отремонтированные улицы. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
2: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на билетосервис.lv.

0: Над янтарным берегом. Полдень. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Партии, вошедшие в новую правящую коалицию Латвии, подписали соглашение о сотрудничестве и декларацию правительства. Документ предусматривает жесткую политическую дисциплину внутри коалиции, нулевую терпимость к коррупции и согласованную работу министров. Партнеры договорились не прикрывать нарушения и принимать ключевые решения только единогласно. Особый акцент в декларации нового кабинета министров сделан на безопасности страны. Правительство намерено увеличить расходы на оборону до 5% ВВП, укреплять границу, развивать систему противовоздушной обороны и поддерживать местную военную промышленность. Одновременно коалиция обещает усилить контроль за иммиграцией, придерживаться строгой бюджетной дисциплины и стимулировать экспорт и предпринимательство. В социальной сфере новое правительство планирует расширить поддержку семей, внедрить базовую пенсию и увеличить финансирование здравоохранения. Отдельно подчеркивается необходимость более жесткого контроля за крупными государственными проектами и расходованием средств. Согласно соглашению, министры должны будут работать по четко определенным целям. В случае их невыполнения премьер-министр сможет требовать отставки. В среду, 27 мая, комиссия Сейма по правам человека и общественным делам одобрила в первом чтении поправки к закону об общественных электронных медиа и их управлении, поданные Национальным объединением и Объединенным списком, а также отдельными депутатами Нового единства. Поправки предусматривают, что общественные СМИ имеют право производить содержание на языках нацменьшинств, которые не являются самодостаточными. Напомним, что в приговоре Конституционного суда о языках вещания общественного СМИ говорится, что русский язык является самодостаточным. В то же время в новом законопроекте говорится о том, что общественные СМИ все же может вещать на русском языке в чрезвычайной ситуации, в порядке исключения или целенаправленно опровергая конкретную информацию, которая не соответствует истине, угрожая демократии и латвийскому государству в целом. Как сообщалось ранее, 30 марта Конституционный суд огласил решение, которым признал несоответствующим соответствующим регулирование, касающееся создания контента общественных СМИ на языках меньшинств. Из решения следует, что до 1 мая 2027 года законодатель, то есть Сейм, должен утвердить новое регулирование. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. В восточных регионах пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Дневная температура составит от 11 до 16 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер.

до 10 и порывами до 19 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 12 до плюс 14 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Veikalos Maksima brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 28. maija līdz 1. jūnijam piedāvājumi ar paldies karti. Cukurs Extra Line 55 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 10 vienībām. Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Papīra dvieli Zeva Jumbo Everyday 2,49 centi. Maksima.
2: Юрмала – лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзентери. Билеты «Лайма-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!

0: больше, чем искусство. На радио «Мелодия».
1: Альфонс Муха.
0: Имя чешского художника Альфонса Мухи знакомо немногим, но его картины наверняка хоть раз видел каждый. Детство Альфонса нельзя назвать необычным. Учился в гимназии, пел в церковном хоре, увлекался рисованием. Пытался поступить в Пражскую академию художеств, но не смог. Увлекся театром, сначала как актер, а потом как декоратор, художник афиш и билетов. Муху всегда манил Париж. И в 90-х годах 19 века он переехал в столицу Франции, устроившись иллюстратором в типографию. Там-то и произошло знаковое событие, перевернувшее жизнь художника. На Рождество 1893 года знаменитой актрисе Саре Бернар срочно понадобилось изготовить афиши к спектаклю. По счастливой случайности дежурным художником оказался Альфонс Муха, который согласился выполнить заказ. На афише не было дат спектакля и прочих обязательных атрибутов. Более того, она еще и была вдвое больше стандартного размера. С афиши на зрителей смотрела молодая и стройная Сара Бернар, хотя ей уже на тот момент было 50 лет, в полный человеческий рост. Ее наряд был богато украшен, а голова утопала в венке из цветов. Владелец типографии в ужасе приготовился к краху своей карьеры. Он никак не ожидал, что Бернар придет в восторг от афиши и мгновенно заключит с художником контракт сразу на 6 лет. Вскоре пораженные красотой афиш парижане начали срывать их и растаскивать по домам. Разумеется, и билеты на спектакль были раскуплены мгновенно. Коммерческий потенциал Мухи разглядели и французские бизнесмены. Его иллюстрации стали рекламировать печенье, мыло, духи, пиво и велосипеды. И даже рекламу детского питания Муха смог сделать так, как до этого не удавалось никому. В результате он превратился в самого модного и высокооплачиваемого художника Парижа. Впрочем, не только коммерческой иллюстрацией занимался Альфонс Муха. 18 лет своей жизни он потратил на написание 20 полотен, названных «Славянская эпопея». Это серия огромных картин размером 6 на 8 метров, повествующая о самых значимых событиях славянского народа. В 1928 году эти работы были подарены чешскому правительству с условием, что будут экспонироваться все одновременно. Правда, подходящего помещения тогда не нашлось, а на строительство нового не было денег. И лишь 90 лет спустя серия, наконец, обрела дом в пражском Лапидариуме. Больше, чем искусство. На радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами кратковременные дожди, местами грозы, возможен град. Во второй половине дня скорость северо-западного ветра достигнет 14-19 метров в секунду. Под грозовыми облаками возможны локальные порывы ветра более 20 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В Риге облачно с прояснениями, возможны кратковременные дожди. Порывы северо-западного ветра будут достигать 19 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым, сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
1: Билеты. Билишустер.
2: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Налог высок, можно будет компенсировать выплаты за землю. Авто отгоняют от храма, лютеране отбирают у водителей проезжую часть. Наркоманы молодеют, латвийских детей отправляют на принудительное лечение. Кто ответит за асфальт? В Риге ремонтируют отремонтированные улицы. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене. Yeah.

0: над янтарным берегом. Час дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Распад коалиции правительства Эвики Сылине начался с рестарта и замены министров, заявила спикер Сейма Дайга Мериня. Ранее Сылине отметила, что распад коалиции ее правительства начался с попытки денонсировать Стамбульскую конвенцию, когда осенью 2025 года по вопросу денонсации конвенции Союз зеленых и крестьян объединился с тогдашней оппозицией. В свою очередь Мериня считает, что правящая коалиция начала рушиться еще раньше, в феврале 2025 года, когда Эвика Сылине объявила о рестарте своего правительства, решив заменить тогдашнего министра сообщения Каспарса Бришкинса, министра образования Анду Чакшу и министра благосостояния Улдеса Аугулеса. Спикер Сейма предположила, что такие маневры были достаточно непонятны для партии, после чего началась волна недоверия. В новом правительстве Андреса Кулбергса Дайга Мериня надеется на более стабильную работу, поскольку у него более устойчивое большинство голосов в Сейме. Возможно, вместе с изменениями в правительстве изменится и состав комиссии Сейма. Однако пока этот вопрос не решен, и большая ясность появится на следующем заседании Сейма, заявила политик. 37% детей в Латвии регулярно получают от родителей деньги на карманные расходы. При этом у 90% латвийских детей есть собственные сбережения, сообщили в банке Цитаделы, ссылаясь на результаты проведенного опроса. Согласно данным исследования, в Латвии детям предоставляется сравнительно высокая финансовая самостоятельность. Каждый второй ребенок принимает решение о расходе собственных средств самостоятельно. 24% опрошенных родителей указали, что помимо карманных денег, их дети имеют и другие доходы. 28% респондентов признали, что доходы детей носят нерегулярный характер, то есть дети получают деньги в виде подарков на праздники, в качестве вознаграждения за помощь по дому, за сезонную работу и в других подобных ситуациях. В то же время каждый десятый ребенок школьного возраста не имеет собственных средств вовсе. Данные опроса показывают тенденцию. Чем старше ребенок, тем большую свободу в принятии финансовых решений ему предоставляют родители. Однако, вне зависимости от возраста ребенка, более трети родителей участвуют в принятии решений о расходах. 24% дают свои наставления, а в 13% случаев решения принимаются совместно с ребенком. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. В восточных регионах пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Дневная температура составит от 11 до 16 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 10 и порывами до 19 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 12 до плюс 14 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026. Это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля концертный зал «Дзинтери». Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!
2: Ищите подходящее и надежное решение для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
3: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе утро, планета!
3: Успейте купить билеты на FridayTicket.com. Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
1: Мраморная говядина.
2: Один из самых известных в мире мясных деликатесов, мраморная говядина, был изобретен в Японии во второй половине XIX века. Классические рецепты мраморного мяса пришли к нам именно оттуда. Японская говядина считается одним из самых дорогих видов мяса в мире. А ведь в течение многих веков в этой стране из религиозных соображений было запрещено употреблять его в пищу. Свое название «мраморная говядина» получила из-за того, что ее жировые прослойки на срезе напоминают природный узор сияющего камня. В процессе приготовления эти прослойки тают, наполняя мясо соком, из-за чего оно становится невероятно мягким и нежным. Мраморное мясо иногда называют говяжьим фуа-гра, и не только из-за его изысканного вкуса, но и из-за методов, используемых для производства продукта. Бычки интенсивно вскармливаются, причем в течение последних 3-4 месяцев перед забоем исключительно зерном. При этом движение животного ограничивается. Мраморное мясо имеет более 120 разновидностей, получивших название той деревни, в которых каждый из них производится. Особенно же ценится сорт мраморной говядины, полученный от бычков, выращенных в городе Кобе. Здесь животных некоторое время выгуливают в лугах. Затем подвешивают к потолку в закрытом помещении, кормят рисом и отпаивают пивом. При этом в комнате непрерывно играет классическая музыка. А для того, чтобы бычкам и без движения было комфортно, им каждый день делают массаж. Мясо таких бычков получается необычайно нежным. В Японии даже существует поговорка: «Для мяса из Кобе не нужно иметь зубов». Готовится мраморная говядина обычно прямо на глазах у посетителей. Причем иногда шеф-повар предлагает гостям самим попробовать обжарить или сварить кусочек мяса. В японской кухне также существует немало блюд из мраморной говядины. Самые популярные – это, например, сябу-сябу – вареные тонкие кусочки мяса с лапшой и овощами, а также сукияки-набе – мясо с соевым творогом, овощами, лапшой и сырым яйцом.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами кратковременные дожди, местами грозы, возможен град. Во второй половине дня скорость северо-западного ветра достигнет 14-19 метров в секунду. Под грозовыми облаками возможны локальные порывы ветра более 20 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В Риге облачно с прояснениями, возможны кратковременные дожди. Порывы северо-западного ветра будут достигать 19 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Trešais augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Žasmīne, Levija, viņas balss. Kaisle, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts. Jūrmalā. Dzintaru koncertzālē. Vietas skaits ierobežots. Biļetes. Biļešu servis.
3: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
4: Большие города.
5: Битва в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Битва с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на «Билишу сервис».

0: Мелодии легенды на радио «Мелодия».
1: Иногда вся жизнь сводится к одному моменту. Ты идешь к нему годами, тренируешься, падаешь, поднимаешься, снова падаешь. А потом выходишь на старт, и звучит музыка. Та самая.

это «One Moment in Time». Если бы музыка могла нести факел, эта песня несла бы ее первой. Ее история началась в 1988 году. NBC готовилась к трансляции летних Олимпийских игр в Сеуле, и руководители NBC искали песню, которая могла бы стать официальным гимном трансляции. Но не просто сопровождением, а чем-то, что передает дух Олимпиады – преодолением, надежду, волю, вдохновение –

текста стал Джон Беттис, написавший хиты для Carpenters и Майкла Джексона. Музыку создал Альберт Хэммонд, тот самый, который когда-то сочинил «It Never Rains in Southern California». Они вместе написали балладу о том, что в каждом из нас живет чемпион. И пусть ты не профессиональный спортсмен, но у каждого человека в жизни есть свой олимпийский старт. Экзамен, сцена, разговор, момент истины. Исполнить песню доверили Уитни Хьюстон, уже тогда одной из самых ярких звезд поп-сцены. Но даже для нее эта песня стала чем-то особенным. Уитни вложила в нее такой эмоциональный накал, что запись пришлось сделать в несколько дублей. Ее голос буквально выстреливал в припеве, вызывая мурашки. Премьера песни состоялась на церемонии открытия Олимпиады. С тех пор она стала неофициальным гимном всех, кто борется, идет до конца.

Интересно, что песня не сразу стала хитом. Радиостанции не спешили ставить ее в ротацию. Баллада длинная, слишком торжественная. Но публика решила иначе. «One Moment in Time» взлетела в чартах по всему миру, а Уитни исполняла ее вживую на церемонии вручения Грэмми и сорвала овации. Песню эту перепевали оперные певцы. Ее включают на спортивных состязаниях. Ее цитируют в мотивационных роликах. Песня до сих пор звучит в тех самых мгновениях, когда кто-то, затаив дыхание, делает

0: Реклама на радио «Мелодия». Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал «Дзинтари». Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilešusservis.lv.
1: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
2: Впервые в Латвии. Мировые хиты и самые популярные песни Фила Коллинса и группы Genesis представляет лучшее европейское дебют-шоу Collins Live Experience. 12 июня в Лепае и 13 июня в Елгаве. Почувствуйте атмосферу живого концерта и возрождение всеми любимых мировых хитов Фила Коллинса. Не пропустите. Collins Live Experience. 12 июня в Лепае. Концертный зал Путвейни. И 13 июня в Елгаве. Концертный зал Митова. Билеты Билешу Парадизе.

0: Над янтарным берегом. Два часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. В среду на саммите дронов в Риге руководитель Латвийского центра компетенции автономных систем майор Модрис Кариш заявил, что системы противодействия дронам отстают от развития самих дронов как минимум на два шага. Развитие дронов майор сравнил с ящиком Пандоры. Рано или поздно эти технологии начнут широко использовать не только государство и армия, но и преступники и террористы, поскольку знания распространяются. По его словам, угроза может исходить и от фанатика-одиночки, который может использовать такие технологии против общества. Поэтому в системы противодронной защиты необходимо серьезно инвестировать. Директор по оборонной политике Европейской комиссии Томаш Хусак сообщил, что из 150 миллиардов евро инструмента Европейского союза SAFE 7 миллиардов предназначены именно для развития дронов и систем противодействия им. По его словам, в ближайшие дни государства-члены подадут как минимум два проекта общеевропейского оборонного планирования, полностью посвященных этим технологиям. Руководитель проектов воздушного превосходства Европейского оборонного агентства Лука Гарджуло со своей стороны отметил, что агентство в следующем году запустит пилотные программы экспериментальной проверки дронов и антидроновых систем. Одну в Нидерландах, вторую в Латвии. С 1 июля люди с инвалидностью будут получать автоматические напоминания об окончании срока статуса инвалидности, чтобы своевременно подать документы на повторную экспертизу. Как сообщила представитель Государственной врачебной комиссии по экспертизе здоровья и трудоспособности Лелда Креслиня, напоминания будут отправляться дважды – за 90 дней и за 45 дней до окончания статуса инвалидности. Напоминания автоматически будут отправляться из информационной системы инвалидности на официальный электронный адрес человека, если он активирован, а также на адрес электронной почты, указанный человеком в заявлении на экспертизу инвалидности. Цель напоминаний – побудить жителей своевременно действовать до окончания срока статуса инвалидности. Таким образом, планируется снизить риск задержки подачи документов на повторную экспертизу инвалидности, в результате чего может возникнуть перерыв в статусе инвалидности и в получении связанных с ним услуг поддержки. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. В восточных регионах пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Дневная температура составит от 11 до 16 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 10 и порывами до 19 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 12 до плюс 14 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Мне нравится, когда стандарт означает круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и даже 5 лет бесплатного обслуживания. Поэтому я выбрал Nissan Qashqai. Какой будет твоя причина? Получи свой Qashqai всего от 299 евро в месяц. Запишись на тест-драйв на Nissan LV.
2: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
3: Впервые в Латвии мировые хиты и самые популярные песни Фила Коллинса и группы Genesis представляет лучшее европейское дебют-шоу «Collins Live Experience». 12 июня в Лепае и 13 июня в Елгаве. Почувствуйте атмосферу живого концерта и возрождение всеми любимых мировых хитов Фила Коллинса. Не пропустите. «Collins Live Experience». 12 июня в Лепае. Концертный зал Путвейне. И 13 июня в Елгаве. Концертный зал Митова. Билеты... Или шупарцы.

0: «Звуки мира» на радио «Мелодия». Парк Кёкенхоф. Пытаться описать словами голландский цветочный парк Кёкенхоф все равно, что пересказать улыбку Монны Лизы. Это обязательно нужно увидеть собственными глазами. Те, кто хоть раз побывал в Кёкенхоф, отзываются о нем такими словами: «Вечный праздник весны», «Цветочный рай» и другими эпитетами. Парк Кёкенхоф находится в голландском городе Лиссе, который, в свою очередь, располагается между Амстердамом и Гаагой. Когда-то на этом месте было имение графини Якобы Баварской. В те времена, а было это в 15 веке, здесь стоял величественный замок, вокруг которого раскинулись пышные леса, служившие охотничьими угодьями. На землях вблизи замка выращивали траву и зелень для кухни. Отсюда возникло и название имения – Кёкенхоф, что значит «кухонный двор». Превратить прилегающие к замку территории в парк владельцы решили в 19 веке. В середине столетия приглашенный ландшафтный архитектор начал закладку классического английского парка. А идея развлекательного парка цветов возникла в середине века 20-го. Производители и экспортеры голландских тюльпанов придумали сделать наглядную экспозицию для торговли. При этом, по их задумке, выставка сама по себе должна была приносить деньги. Кроме тюльпанов, стали выращивать также и другие цветы. Сегодня парк Кёкенхоф предлагает посетителям оценить красоту более сотни разновидностей тюльпанов, гиацинтов, крокусов, нарциссов и около 90 видов цветущих деревьев. Полюбоваться этим разноцветием можно в течение 3 месяцев, что парк открыт для посетителей. Но лучшее время — примерно с 20-х чисел марта до 20-х чисел мая. Кроме великолепных цветочных ковров, в Кёкенхофе можно осмотреть руины старинного замка и древнюю мельницу — один из символов Нидерландов. Также там есть контактный мини-зоопарк. Чтобы обойти весь парк, полюбоваться идеальными газонами и живописными каналами, а также сделать фотографии, похожие на открытки, потребуется целый день, но оно того стоит.
1: Парки мира на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, местами на востоке страны возможны кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный от 1 до 9, на Видземском побережье порывами до 15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 3 до 8 градусов тепла, на побережье до плюс 10 градусов. В пятницу днем ожидается переменная облачность, на востоке страны дожди, местами возможны грозы. Ветер северный и северо-западный от 2 до 10, порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 18 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер северо-западный от 7 до 10, порывами до 18 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов. У моря до плюс 13.

0: Над янтарным берегом 3 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Для проверки работы государственной системы раннего предупреждения на следующей неделе во вторник 2 июня с 10.00 до 10.10 по всей стране на 3 минуты будут включены сирены тревоги, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе. Проверка сирен тревоги проводится для выявления возможных повреждений, а также для проверки слышимости сигнала. Одновременно с проверкой сирен на смартфоны по всей Латвии будет отправлено сообщение системы сотового оповещения, информирующее о проверке. До сих пор сообщения системы сотового оповещения о различных угрозах в основном рассылались лишь на части территории Латвии. Поэтому важно проверить техническую работоспособность системы, отправив сообщения на смартфоны по всей территории Латвии. В Государственной пожарно-спасательной службе пояснили, что в этот день жителям не стоит беспокоиться, поскольку это очередная проверка работы сирен тревоги и системы сотового оповещения. Однако, если жители заранее не были предупреждены о проверке, то, услышав сигнал сирены, они должны включить телевизор, радио или другие устройства, чтобы получить информацию о причине включения сирен и необходимых дальнейших действиях. Партии, вошедшие в новую правящую коалицию Латвии, подписали соглашение о сотрудничестве и декларацию правительства. Документ предусматривает жесткую политическую дисциплину внутри коалиции, нулевую терпимость к коррупции и согласованную работу министров. Партнеры договорились не прикрывать нарушения и принимать ключевые решения только единогласно. Особый акцент в декларации нового кабинета министров сделан на безопасности страны. Правительство намерено увеличить расходы на оборону до 5% ВВП, укреплять границу, развивать систему противовоздушной обороны и поддерживать местную военную промышленность. Одновременно коалиция обещает усилить контроль за иммиграцией, придерживаться строгой бюджетной дисциплины и стимулировать экспорт и предпринимательство. В социальной сфере новое правительство планирует расширить поддержку семей, внедрить базовую пенсию и увеличить финансирование здравоохранения. Отдельно подчеркивается необходимость более жесткого контроля за крупными государственными проектами и расходованием средств. Согласно соглашению, министры должны будут работать по четко определенным целям. В случае их невыполнения премьер-министр сможет требовать отставки. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. В восточных регионах пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Дневная температура составит от 11 до 16 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 10 и порывами до 19 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 12 до плюс 14 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
1: Ищите подходящее и надежное решение для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.

0: «Открывая острова» на радио «Мелодия».
1: Водный мир Багам.
2: Свое название Багамские острова получили от испанских мореплавателей, назвавших их Бахамар, то есть «неглубокое море». Геологическое строение архипелага таково, что глубины вокруг островов в основном небольшие, хотя, конечно, есть и исключения. Так, прямо у берегов острова Лонг-Айленд расположена самая глубокая в мире голубая дыра, то есть подводная пещера. Называется она Дина, а глубина ее составляет 202 метра. Дыра находится настолько близко к берегу, что можно войти в море по колено и провалиться под воду. Это место просто обожают дайверы, которые не оставляют попыток поставить там очередной мировой рекорд. Впрочем, побережье Багамских островов в принципе богато на водные развлечения. Здесь можно и погрузиться к затонувшим кораблям, и поплавать с дельфинами или акулами, и даже попросить местного повара приготовить собственноручно выловленную барракуду. Однако самый необычный водный аттракцион предлагает необитаемый остров Big Major Cay. Его еще называют Пик Айлендом, потому что там обитают водоплавающие свиньи. Как они оказались на острове, остается загадкой. Бытует версия, что животных завезли туда случайно. Они же освоились, научились плавать и теперь радуют багамских туристов. Со свиньями можно поплавать и сфотографироваться. Их также разрешено кормить, хотя жители соседних островов и сами прекрасно справляются с этой задачей. И, наконец, самое незамысловатое и расслабляющее развлечение на Багамах – это просто посмотреть на воду. Она имеет необычный бирюзовый цвет, который получается в результате смешения песка и остатков морских ракушек. Обычно такой цвет воды можно увидеть разве что на фото в туристических буклетах, но на Багамских островах это реальность. Даже на снимках из космоса видно, что точки Багамских островов опоясывают удивительные, ярко-бирюзовые воды.
0: Открывая острова на радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, местами на востоке страны возможны кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный от 1 до 9, на Видземском побережье порывами до 15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 3 до 8 градусов тепла, на побережье до плюс 10 градусов. В пятницу днем ожидается переменная облачность, на востоке страны дожди, местами возможны грозы. Ветер северный и северо-западный от 2 до 10, порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 18 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер северо-западный от 7 до 10, порывами до 18 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов. У моря до плюс 13.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Четверги – дни красоты в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами «Авене», «Эуцерин», «Биодерма», «Эстедерм», «Уриаж», «Бабе» и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Все условия на «Апотека ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
3: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
4: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси». Моя

0: Более 1700 заявлений о возможных нарушениях прав детей, что почти в два раза больше, чем годом ранее. В публичном отчете Центра за 2024 год сообщалось, что по поводу возможных нарушений прав детей было получено и рассмотрено 92 служебных доклада и 679 заявлений, в целом 771 заявление. Отчет за прошлый год еще не опубликован, а ранее в 2023 году было получено 811 заявлений, в 2022 – 627 заявлений. Как указывает Центр, увеличение числа заявлений свидетельствует о росте внимания общества к вопросам безопасности детей. Также увеличивается и нагрузка на специалистов, которые принимают решения, влияющие на будущее ребенка. Центр подчеркивает, что в таких обстоятельствах своевременное участие и действия каждого специалиста – социального работника, педагога, полицейского, медика или представителя сиротского суда – имеют решающее значение для детей. В четверг Центр защиты детей начинает коммуникационную кампанию «Твоя работа меняет будущее ребенка», чтобы подчеркнуть роль работающих в системе защиты прав детей специалистов. В рамках кампании Центр призывает людей делиться вдохновляющими историями о специалистах, чьи профессиональные действия, человечность и участие помогли детям в сложной ситуации. Центр защиты детей подчеркивает, что устойчивость системы защиты детей во многом зависит от отношения, понимания, профессиональной уверенности и мотивации работающих в ней специалистов, для которых соблюдение интересов ребенка в повседневной работе является приоритетом, а не просто формальным требованием закона. Безопасность ребенка очень часто начинается с одного человека, который замечает, слышит и не остается равнодушным. За прошедшие сутки поступило 117 вызовов на устранение разрушений, вызванных сильным ветром, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе. В основном ветер ломал деревья, которые падали на проезжую часть улиц и дорог. В 5 случаях в Риге деревья упали на автомобили, а в Прейле – на автомобиле жилой дом. В одном случае в Риге дерево при падении сорвало кровлю жилого дома. Больше всего вызовов в связи с сильным ветром поступило из Риги – 39. В Рижском регионе было 29 вызовов, в Латгале – 27, Видземе и Земгале по 10, в Курземе 2. В Латгале большая часть вызовов поступила из Прейльского края, а в Рижском регионе из Ропожского. Одно из деревьев в среду упало в Старой Риге у входа в здание Банка Латвии. Росшее на краю тротуара дерево рухнуло на территорию, где ведутся строительные работы, связанные с реновацией выставочного зала «Арсенал». Сегодня в Латвии вновь ожидается сильный северо-западный ветер. По данным синоптиков, его порывы будут почти такими же мощными, как и накануне. В большинстве регионов скорость ветра в порывах достигнет 14-19 метров в секунду. Особенно ветрено в Риге и прибрежных районах. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. На востоке страны дожди, местами возможны грозы. Ветер северный, северо-западный от 2 до 10, порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 18 градусов. Тепла. В Риге в пятницу ожидается небольшая облачность. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов, у моря до плюс 13. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Рига, добрый вечер. В студии «Радио «Мелодия» вновь появляется Олег Пека. Мне помогает звукорежиссер Евгений Копейн. И давайте начнем наше вечернее общение с темы про воду. Точнее, про стакан воды. А еще точнее, про стакан воды из-под крана, который одна итальянская туристка не получила в пятизвездочном отеле в Доломитах. И который она потом 7 лет пыталась получить через суд.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Итак, история-то началась в Рождество 2019 года. Горнолыжный курорт Карвара, пятизвездочный отель. Дама приехала туда на неделю, взяла пакет с полупансионом. Завтрак и ужин включены, напитки отдельно. И вот каждый вечер к ужину она просила стакан водопроводной воды. Не бесплатно, она даже предлагала заплатить. Ей отказывали. Вместо этого на столе неизменно появлялась бутылка минеральной воды за 7 евро. Женщина сочла это нарушением своих прав. Она обратилась в суд с иском на 2700 евро, компенсация за материальный ущерб и моральные страдания. Первая инстанция отказала, вторая отказала. Она дошла до Верховного кассационного суда Италии, который тоже отказал. И зафиксировал, итальянское законодательство не обязывает рестораны и отели подавать воду из-под крана. Короче говоря, дело закрыто спустя 7 лет. Я вот все-таки хочу кое-что сказать в защиту этой женщины, прежде чем посмеяться. В Европе последние годы действительно идет серьезная дискуссия о том, должна ли питьевая вода быть доступна всем и везде. Замечу, что сама женщина считала водопроводную воду неотъемлемой частью обслуживания в ресторане или отеле, подобно тому, как найти кровать с простынями, теплую комнату и мыло в ванной. Многие рестораны в той же Италии теперь предлагают фильтрованную воду именно потому, что люди не хотят покупать пластиковые бутылки. Это не каприз, это экология и здравый смысл. Но вот в чем штука. Между «это правильно» и «у меня есть на это юридическое право» большая разница. И итальянские суды трех уровней эту разницу последовательно объясняли. 7 лет судебных разбирательств ради стакана воды. Конечно же, эта история не про воду. Это про принцип. Люди иногда идут до конца не потому, что сумма велика, а потому, что считают себя правыми. И знаете, это по-своему достойно уважения, даже когда заканчивается поражение. Хотя 7 евро за бутылку воды 0,7 в пятизвездочном отеле в Альпах – это, скажем, тоже своего рода наглость, просто юридически обоснованная.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Фондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
1: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
3: Ищите подходящие и надежные решения для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
1: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
4: Каждый день в Латвии что-то меняется. Тарифы, законы, транспорт, безопасность. Но что это значит именно для вас? Открыто ЛВ объясняет просто и по делу. Предупреждаем о рисках, подсказываем важное. Помогаем ориентироваться в повседневной жизни. Оперативный и практичный взгляд на жизнь в Латвии на русском языке. Заходите на Открыто ЛВ. Здесь говорят о важном без сложных слов. Открыто ЛВ. Все по-честному, понятно каждому.
5: Saldrūkti valdzinošā eņģeļa balss Torija Eimosa. Beidzot Rīgā, ekskluzīvā koncertā Xiaomi Arēnas amfiteātrī 28. maijā. Biļetes biļešu servisa tīklā.

0: вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». С вами Олег Пека. И сейчас будет новость, которая звучит так, как будто бы человечество окончательно перестало воспринимать Луну как что-то далекое и загадочное. НАСА заявляет, что уже с 2027 года собирается отправлять беспилотные аппараты на Луну почти каждый месяц. Все это часть подготовки к строительству американской базы на южном полюсе спутника Земли.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Причем Луна все чаще рассматривается не как конечная цель, а тренировочная площадка перед полетом на Марс. То есть человечество постепенно репетирует жизнь за пределами Земли. Подробности в репортаже Виталия Дубского.
2: Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства, НАСА, намерено в 2027 году отправлять на Луну беспилотные летательные аппараты почти на ежемесячной основе. Об этом заявил глава ведомства Джаред Айзекмен в интервью телеканалу Fox News. По его словам, отправка беспилотных кораблей на спутник Земли может начаться уже в этом году. Данные миссии будут осуществляться для подготовки развертывания американской лунной базы. Начиная с 2027 года, мир сможет наблюдать роботизированные высадки почти ежемесячно, пока мы строим лунную базу на Южном полюсе, сказал он. Айзекмен добавил, что технологии строительства базы на Луне позволят НАСА отточить навыки, которые пригодятся для экспедиции на Марс. Весной 2019 года НАСА анонсировала проект программы исследования и освоения Луны «Артемис» — «Артемида». На ее третьем этапе планируется осуществить высадку астронавтов на спутники Земли ориентировочно в конце 2020-х годов, а затем отправить их к Марсу примерно в середине 2030-х годов.
1: Интересно, как меняется само отношение к космосу. Раньше это была территория героических одиночных миссий и огромного риска. А вот теперь космические агентства уже говорят о базах, регулярных полетах и практически рабочем графике на Луне. Причем южный полюс Луны выбран не случайно. Там ученые рассчитывают найти запасы льда, ну а значит потенциальную воду для будущих миссий. А где есть вода, там появляется шанс на более длительное присутствие человека. Человечество вообще удивительно быстро привыкает к фантастике. Сначала всех поражают новости о лунной базе, а потом уже начинают обсуждать ее так же спокойно, как ремонт дороги возле дома. Самое важное, может быть, тут не сама Луна, а то, что люди снова начинают мыслить большими космическими проектами. После долгого периода, когда казалось, что человечество уж слишком занято нашими вот приземленными проблемами.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, местами на востоке страны возможны кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный от 1 до 9, на Видземском побережье порывами до 15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 3 до 8 градусов тепла, на побережье до плюс 10 градусов. В пятницу днем ожидается переменная облачность, на востоке страны дожди, местами возможны грозы. Ветер северный и северо-западный от 2 до 10, порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 18 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер северо-западный от 7 до 10, порывами до 18 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов. У моря до плюс 13.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: 3. augusts. Tikai viens vakars, tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Jasmīne, Levija, viņas balss, kaisle, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts. Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē. Vietas skaits ierobežots. Biļetes, biļešu servis.
2: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
3: Это вообще нужно измерять?
2: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
4: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
5: Город Юрмала и фестиваль «Артиссимо» приглашают. Цыганский брас-ансамбль «Фанфары Чокаррия» снова с нами. 30 лет на лучших сценах мира, миллионы благодарных слушателей, обладатели крупных международных наград в воскресенье 9 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и «Билишу сервис».
6: Iedomājies, universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
7: 28 августа «Би-2» в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Дзинтери». Купите билет уже сейчас на «Билишу сервис».
0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
8: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия» в студии Олег Пека. И у меня для вас новость, которая наверняка успокоит всех людей, когда-либо покупавших что-либо со словами «Ну ладно, живем один раз».
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
8: Финансовые консультанты неожиданно встали на сторону маленьких радостей и заявили, разумные спонтанные покупки могут быть полезны для эмоционального состояния. Главное, чтобы они не превращали банковскую карту в источник постоянного стресса. По словам специалистов, любой запрет на необязательные траты часто работает плохо, потому что жизнь превращается в бесконечную финансовую диету, а рано или поздно человек все равно срывается. Подробности в репортаже Виталия Дубского.
9: Незапланированные покупки воспринимаются только как угроза финансовой стабильности, но в разумных пределах они помогают поддерживать эмоциональный комфорт. Когда человек полностью запрещает себе любые необязательные расходы, растет психологическое напряжение, а контроль над финансами начинает ассоциироваться с постоянными ограничениями. Гораздо эффективнее работает подход, при котором в бюджете изначально предусмотрена отдельная часть на приятные мелочи, развлечения или ситуативные желания. Тогда такие траты перестают восприниматься как ошибка и становятся частью системы управления деньгами. Кроме того, наличие свободного бюджета помогает снизить вероятность эмоционального шопинга. Человек понимает свои рамки и реже выходит за них под влиянием усталости или стресса, отметила Матвеева. Она рассказала, как рассчитать комфортную сумму на спонтанные покупки. Для начала стоит определить три базовые категории расходов – обязательные траты, жилье, коммунальные услуги, транспорт, продукты, накопления и финансовые цели. свободные расходы, а ориентироваться можно на простую формулу. Свободный бюджет равен доход минус обязательные расходы минус сумма накоплений. По ее словам, есть несколько признаков того, что лимит на спонтанные траты подобран комфортно. Во-первых, после покупок не приходится компенсировать расходы за счет сокращения обязательных платежей, уточнила эксперт. Во-вторых, вы продолжаете регулярно откладывать деньги и не нарушаете собственные финансовые цели, добавила Матвеева. В-третьих, исчезает ощущение постоянного внутреннего конфликта между желанием порадовать себя и необходимостью ограничивать себя, сказала финансист. По ее мнению, полезно также анализировать структуру импульсивных покупок. Иногда оказывается, что значительная часть свободного бюджета уходит на то, что не приносит реального удовольствия. Поэтому важно оптимизировать свое финансовое поведение даже в рамках этой категории трат, посоветовала эксперт. При этом ключевая метрика здесь не рациональность, как в накоплениях, а уровень удовлетворенности, подчеркнула Матвеева. Она добавила, что финансовые привычки и образ жизни со временем меняются. Летом обычно растут расходы на поездки, встречи и отдых, осенью – на обучение и подготовку к холодному сезону. Перед праздниками увеличиваются траты на подарки и развлечения, пояснила финансист. Поэтому сумма на спонтанные покупки не будет фиксированной круглый год, предупредила Матвеева.
8: Сама идея бюджета на радости звучит довольно разумно, потому что удовольствие тоже часть нормальной жизни. И если она заранее вписана в финансовый план, чувство вины после покупки становится гораздо меньше. Главное, чтобы фраза «я заслужил маленькую радость» не приводила к очень большой доставке. Так что всем хочу пожелать, чтобы чашечка вкусного хорошего кофе, билет в кино или внезапно купленная книга стали вполне законной инвестицией в ваше психическое спокойствие, а не рассматривались как финансовое преступление.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, Рига. Вы слушаете «Радио Мелодия». С вами Олег Пека. И сегодня у нас для разбора тема, которая, я уверен, немедленно разделит всех наших слушателей на два лагеря. Потому что она про детей в ресторанах. Ну, точнее, про рестораны без детей.
0: Вечер на «Радио Мелодия». Самые интересные темы.
1: В Америке вышел свежий опрос. 1000 взрослых, и вопрос простой. Как вы относитесь к тому, чтобы некоторые рестораны работали только для взрослых? И вот результат неожиданный. 3/4 опрошенных за. В той или иной форме. Кто-то поддерживает отдельные зоны без детей, кто-то ограничения в вечерние часы, ну а кто-то считает, что романтические заведения должны быть свободны от детей по определению. Но самая интригующая деталь – среди самых активных сторонников идеи оказались родители. Не бездетные снобы, не одинокие гурманы, а именно родители. Что, если подумать, совершенно логично. Именно они лучше всех знают, что такое ужин рядом с чужим ребенком в фазе активного самовыражения. Один владелец ресторана в Лас-Вегасе, заведение в стиле спикизи, то есть бар эпохи сухого закона, объяснил свой переход на формат только для взрослых с подкупающей прямотой. Это говорит, как оказаться в самолете рядом с маленьким ребенком. Это просто другой самолет. Знаете, возразить тут сложно. Противоположную позицию заняла специалист по этикету из Флориды. И надо сказать, ее аргумент тоже не лишен изящества. Она говорит, ресторан – это социальный опыт, в том числе для детей. Именно там они учатся вести себя в обществе. Запретить им туда ходить – это значит лишить их этой школы. Это правда, но есть тут нюанс. Школа работает только тогда, когда родители этим занимаются. Когда они действительно объясняют, показывают, поправляют. Они смотрят в телефон, когда ребенок исследует соседний столик или бросает салфетки в чужого дядю. Знаете, в этой дискуссии меня больше всего трогает не сама идея детских ограничений. Она, в конце концов, существует давно и в разных форматах. Меня трогает то, что за ней стоит. Люди хотят вечером, заплатив за ужин, получить не просто еду, а паузу, тишину, разговор, который слышен, атмосферу, ради которой, собственно, и выходят из дома. Это ведь не какая-то нелюбовь к детям. Это любовь к покою, что, в общем-то, тоже законное чувство.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
2: Мне нравится, когда стандарт означает круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и даже 5 лет бесплатного обслуживания. Поэтому я выбрал Nissan Qashqai. Какой будет твоя причина? Получи свой Qashqai всего от 299 евро в месяц. Запишись на тест-драйв на Nissan LV.
3: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Цзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishoservice.lv.
4: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
5: Невыключенный утюг?
4: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
6: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике Filman бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
7: Очки Filman.
8: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
9: Впервые в Латвии мировые хиты и самые популярные песни Фила Коллинса и группы Genesis представляет лучшее европейское дебют-шоу Collins Live Experience. 12 июня в Лепае и 13 июня в Елгаве. Почувствуйте атмосферу живого концерта и возрождение всеми любимых мировых хитов Фила Коллинса. Не пропустите. Collins Live Experience. 12 июня в Лепае. Концертный зал Путвейни. И 13 июня в Елгаве. Концертный зал Митова.
10: Билеты Билишу Парадизе.
0: Улицы мира на радио «Мелодия».
11: Улица Карла Юхана.
12: Главная магистраль Осло, если не всей Норвегии, улица Карла Юхана – это место, вокруг которого сосредоточены все основные достопримечательности норвежской столицы. Оттого и сама улица часто приравнивается к самостоятельной достопримечательности. Она берет начало у Восточного вокзала и упирается в Королевский дворец, пересекая центр города с востока на запад. До середины 19 века на месте нынешней улицы Карла Юхана существовали несколько разных улочек. В 1840 году был построен широкий проспект, который соединял новый Королевский дворец с остальным городом. Он-то и получил имя недавно почившего короля Карла Юхана, чья конная статуя сегодня стоит перед дворцом. А когда достроили здание норвежского парламента, две соседние улицы, на стыке которых он располагался, присоединили к Карлу Юхану, и главная улица Осло обрела свои современные границы. Самое примечательное здание на ней, помимо Королевского дворца, — центральный корпус университета Осло. Неподалеку от него находится историко-этнографический музей, музей-квартира Генрика Ибсена и Национальная галерея, в которой хранится самое крупное собрание полотен норвежских художников, в том числе Эдварда Мунка. Самый известный норвежский художник не раз изображал улицу Карла Юхана на своих полотнах. Больше всего в мире известен тревожный пейзаж под названием «Вечер на улице Карла Юхана» 1892 года. Главная улица Осло – это своеобразный аналог московского Старого Арбата. Кроме старых зданий, туристов туда привлекает обилие магазинов, лавочек и лотков, а также постоянные выступления уличных музыкантов и актеров и уникальные галереи местных художников под открытым небом.
0: Улицы мира. На радио «Мелодия».

0: Над Янтарным берегом 5 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Германия и Нидерланды создадут командный центр НАТО в странах Балтии. Далее об этом и других событиях более подробно. Германия и Нидерланды уже в этом году создадут в странах

0: возможным конфликтам, а также управление силами в случае начала войны. Штаб подразделения германо-нидерландского корпуса расположен в Мюнстере. Оттуда при необходимости военнослужащие направляются на миссии НАТО. Министерство обороны Латвии сообщило, что НАТО планирует официально утвердить новую роль германо-нидерландского корпуса уже этим летом. До сих пор эти функции выполнял северо-восточный многонациональный корпус. Изменения являются частью реформы системы командования НАТО, введенной после саммита в Вильнюсе в 2023 году с целью обеспечить более быструю и эффективную мобилизацию союзнических сил. В ответ на призыв НАТО Германия и Нидерланды предложили свой совместный корпус в качестве тактического штаба для планов обороны Балтийского региона. За короткое время германо-нидерландский корпус выстроил тесное и профессиональное сотрудничество с национальными вооруженными силами, подтвердив способность эффективно координировать совместные задачи по укреплению безопасности региона, подчеркивает Министерство обороны Латвии. Размещение дополнительного тактического штаба в регионе укрепляет единство НАТО и способствует сдерживанию России, указало министерство. Новый командный штаб предназначен для того, чтобы обеспечить НАТО большую мощность и способность быстрее реагировать. Создавая второй корпусный штаб в регионе, Германия вместе с Нидерландами демонстрирует свою готовность и способность взять на себя ответственность за сдерживание и защиту восточного фланга НАТО, отметило Министерство обороны Латвии. Пока не ясно, когда точно соглашение вступит в силу и сколько солдат будет в подчинении нового командного пункта в случае конфликта. Министерство обороны Нидерландов указало, что разработка плана создания корпуса в настоящее время продолжается, но отказалось раскрывать более подробные детали. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. На востоке страны дожди, местами возможны грозы. Ветер северный и северо-западный от 2 до 10, порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 18 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается небольшая облачность. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов. У моря до плюс 13. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
1: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наше вечернее общение на волне «Радио Мелодия». В студии для вас работает Олег Пека и, конечно же, рядом со мной звукорежиссер Евгений Копеин. И вот, знаете, у меня история, которая была бы смешной, если бы она не была такой опасной. Ну, или наоборот. В общем, решайте и слушайте сами.
0: Вечер на «Радио Мелодия». Самые интересные темы.
1: Есть в Индийском океане остров Северный Сентинельский. Это небольшой, покрытый лесом, официально закрытый для посещения. И вот на этом острове живет племя сентинельцев. Это одни из последних людей на Земле, которые тысячелетиями существуют полностью изолированно от внешнего мира. Они не знают, что такое колесо, интернет, антибиотики, грипп. Именно поэтому из-за отсутствия антибиотиков и гриппа индийское правительство и запрещает подходить к этому острову ближе, чем на 3 мили. Любой контакт с внешним миром может буквально уничтожить все племя, потому что у них нет иммунитета ни к чему, с чем сталкивается обычный человек. И вот в прошлом году туда приплыл 25-летний американский ютубер Михаил Поляков. Провел он на острове около часа, свистел в свисток, реакции не получил, а уплывая оставил на берегу банку диетической колы и кокос, ну, дескать, в подарок. Был замечен местными рыбаками, арестован, провел в индийской тюрьме несколько месяцев и получил отказ в залоге. И вот буквально на прошлой неделе он выложил видео об этом приключении и дал интервью голландским СМИ, где объяснил свою позицию. Я цитирую почти дословно. «Я хотел перенести их на тысячи лет вперед». И вот что особенно ценно, дальше цитата. «Насколько я знаю, болезнями нельзя заразиться, просто глядя друг на друга». Вот тут я должен сделать паузу и сказать, насколько он знает, это, к сожалению, именно та часть, которая имеет значение. Потому что эпидемиологи, антропологи и организация Survival International, которая защищает права коренных народов, знают несколько иначе. Вирусы передаются воздушно-капельным путем. Достаточно выдохнуть рядом. Человек может быть носителем и не знать об этом. Именно поэтому в 2018 году, когда американский миссионер пытался сделать примерно то же самое, его убили еще на берегу. Сентинельцы знают про опасность снаружи. Просто не в тех терминах, что мы. Поляков сейчас готовит третью часть своего видео, говорит, что открыт к дискуссии, что живая полемика – это здорово. Ну, я не буду долго рассуждать о природе современного контента и о том, что алгоритмы вознаграждают именно такое поведение. Это, знаете, отдельный разговор. Скажу только одно. Есть вещи, которые не становятся менее опасными от того, что их снимают на камеру. И есть границы, не метафорические, а буквальные, морские, которые существуют не для того, чтобы их нарушали ради просмотров и лайков в соцсетях. Банка Кока-Колы, как подарок цивилизации, племени, пережившим нетронутыми 40 тысяч лет, ну, знаете, это даже не самонадеянность, это что-то другое. Слово я пока не подобрал.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Турцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
2: Veikalos Maksima brīvdienu. Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 28. maija līdz 1. jūnijam. Cāļa pusstilbi garšvielās. Rīgas Miesnieks 800 gramu 1,99 €. Jogurtiem un piena dzērieniem 20% atlaide. Sulām un sīrupiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
3: Фонд Германа Брауна и город Юрмала представляют впервые в фестивале «Артиссимо» ансамбль оркестра филармоника «Италиана» и блистательный саксофонист Марко Альбанетти в программе «Открытки из Италии». Музыка Эннио Морриконе и Нино Ротта к легендарным кинофильмам в понедельник, 10 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HVFLV и «Билишу Сервис».

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия», и у меня сейчас для вас будет новость, которая звучит как начало серьезного научно-фантастического фильма. Ученые смоделировали сценарий, при котором население Земли к 2064 году может сократиться почти вдвое.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Правда, исследователи сразу уточняют, это не пророчество, не прогноз апокалипсиса, а математическая модель на случай глобального экологического кризиса. Среди возможных причин – климатические катастрофы, пандемии, войны, дефицит ресурсов. По мнению авторов исследования, при таком развитии событий планета сможет прокормить гораздо меньше людей, чем сегодня. Подробности в репортаже Виталия Дубского.
2: Численность населения Земли к 2064 году может сократиться в два раза в случае серьезного экологического кризиса. Об этом заявил один из авторов соответствующего исследования Алессио Дзакконе в статье, опубликованной на портале phys.org. При этом он подчеркнул, что данный сценарий не прогноз, а лишь математическая модель. Для своих расчетов исследователи использовали уравнение, воспроизводящее динамику роста населения за последние 12 тысяч лет. Нынешняя тенденция, по их словам, не ведет к концу света. Однако в случае климатической катастрофы, крупных пандемий, войн или дефицита ресурсов ситуация может измениться. Модель исходит из того, что при таком развитии событий планета сможет прокормить лишь около 2 миллиардов человек. Специалист напомнил, что ранее ученые уже предупреждали, численность населения Земли превысила устойчивый предел при текущем уровне потребления. Чтобы природные ресурсы не истощались, на планете должно проживать порядка 2,5 миллиардов человек. Сейчас же этот показатель превышает 8 миллиардов.
1: Тут, конечно, важно не впадать в режим «конец света» назначен на четверг, потому что сами ученые подчеркивают, речь пока идет о гипотетическом сценарии, а, конечно же, не об неизбежном будущем. Хотя сама постановка вопроса уже очень показательная. Все чаще ученые начинают рассуждать, а хватит ли ресурсов Земли на всех. Причем речь идет не только о еде. Это вода, энергия, климат, почва, экология городов. Современная цивилизация потребляет невероятно много. И делает это так быстро, что ученые все чаще начинают считать пределы возможностей нашей планеты. Но главный вывод из таких исследований довольно простой. Будущее зависит не только от технологий, но, конечно, и от того, насколько разумно человечество научится пользоваться собственными ресурсами.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, местами на востоке страны возможны кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный от 1 до 9, на Видземском побережье порывами до 15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 3 до 8 градусов тепла, на побережье до плюс 10 градусов. В пятницу днем ожидается переменная облачность, на востоке страны дожди, местами возможны грозы. Ветер северный и северо-западный от 2 до 10, порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 18 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер северо-западный от 7 до 10, порывами до 18 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов. У моря до плюс 13.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Такие классные очки. Наверное, стоили целое состояние.
1: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
0: Ух ты! Безумно выгодно.
2: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
3: Четверги – дни красоты в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами «Авене», «Эуцерин», «Биодерма», «Эстедерм», «Уриаж», «Бабе» и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Все условия на «Апотека ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
4: Юрмала – лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал «Дзентери». Билеты в Лайма-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале.
2: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
5: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». И у меня для вас новость, в которой удивительным образом встретились золото, французская история и цифровые технологии.
2: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
5: Парижский монетный двор впервые за 100 лет выпустил новую инвестиционную золотую монету. Она получила название «Марианна» в честь одного из главных символов Франции. Франция довольно долго жила со старой традицией. Инвесторы покупали старинные золотые монеты еще времен Наполеона и Луидоры, которые давно уже стали не деньгами, а способом хранить капитал. И вот страна решила создать современную инвестиционную монету практически с нуля. Причем вместе с этой золотой монетой французам сразу представили и цифровую версию – Е-Марианну. То есть теперь можно владеть не только настоящим золотом, но и его официальным цифровым эквивалентом. Даже рынок драгметаллов переходит в 21 век. Подробности у Виталия Дубского.
6: Парижский монетный двор впервые за последние 100 лет представил инвестиционную монету из чистого золота под названием «Марианна». Как передает «Ахуаз», об этом пишет газета «Монд». До этого во Франции инвесторы в основном использовали для вложений бывшие в обращении луидоры и крупные золотые монеты времени Наполеона. Их чеканку на монетном дворе прекратили примерно век назад, и с тех пор новых инвестиционных монет из чистого золота во Франции не выпускали. На одной стороне новой монеты изображен национальный символ Франции – Марианна, а на другой стороне размещена карта территории страны. Всего монетный двор подготовил 4 исполнения Марианны разных размеров и веса, что позволяет инвесторам выбирать удобный формат вложений. Самая маленькая монета будет весить 0,1 тройской унции, то есть около 3,11 грамма. А самая крупная достигнет полной тройской унции, что соответствует примерно 31,1 грамма золота. Все варианты монеты Марианна отчеканят из золота 999 пробы, то есть практически из чистого драгоценного металла. Что важно для инвестиционных монет. Стоимость каждой монеты напрямую привяжут к рыночной цене тройской унции золота на момент покупки. От текущей котировки золота будет зависеть и сумма, которую владелец сможет получить при обратной продаже Марианны Парижскому монетному двору, что делает инструмент прозрачным и понятным для частных инвесторов. Одновременно с физической монетой монетный двор запустил Е-Марианну – цифровую версию той же инвестиционной монеты. Обладание этой цифровой Е-Марианной дает инвестору право на часть золотого запаса монетного двора, который соответствует эквиваленту монеты в физическом золоте. Во вторник стартовали онлайн-продажи таких цифровых монет, но на первом этапе доступ к ним получили только наиболее лояльные клиенты учреждения, которые регулярно приобретают памятные монеты и медали Парижского монетного двора.
5: Мир давно стал цифровым. Криптовалюты, электронные платежи, виртуальные активы. Но как только начинает тревожность вот какая-то происходить на рынках, человечество сразу вспоминает про старый, добрый, драгоценный металл. Франция тут красиво соединяет традицию и современность. С одной стороны, почти классическая золотая монета с национальной символикой, а с другой – цифровая версия, которую можно купить онлайн. Любопытно наблюдать, как меняется и сама психология инвесторов. Когда-то люди прятали золотые монеты в сейфах или под матрасом, а теперь появляется цифровая «Е-Марианна», где право на золото существует в электронном формате. Есть ощущение, что золото остается для человечества чем-то почти эмоциональным. Не просто активом, а символом надежности, который пережил войны, кризисы, смену валют и даже появление интернета.
2: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер. Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». С вами Олег Пека и наша уже ставшая постоянной рубрикой «Книга на вечер». Я знаю, что многие хотят, может быть, развлечь, полистать какой-нибудь детектив любопытный, завлекательный, такой, что вот держит тебя в напряжении до самой последней страницы и так и тянет заглянуть, ну кто же там убийца? Знаете, вот зайдя в магазин «Полярис», увидел я очень интересный испанский детектив, автор Мария Арнунья, «Что скрывает прилив?». На обложке яхта, открытая вода, синее небо и теннисный мяч. Одинокий, без хозяина, вроде безобидная деталь, но когда прочитаешь книгу, понимаешь, что за этим мячом стоит.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Мария Арнунья – это имя, которое в Испании знает каждый, кто читает детективы. Она адвокат по образованию, 10 лет практиковала в области трудового права, а затем решила писать книги. И вот в 2015 году она опубликовала первый детектив «Пуэрто Эскондидо», действие которого происходит в Кантабрии. Книга стала бестселлером, была переведена на несколько языков, и так началась целая серия ее детективов. Главная героиня этой серии – Валентина Редондо, лейтенант гражданской гвардии и ее следственный отдел. «Что скрывает прилив» – это уже четвертая книга, вышедшая в этой серии, и, по мнению критиков, самая амбициозная. Интересно, что действие происходит в Кантабрии не случайно. Это побережье, исторические здания, маленькие города на берегу Атлантики. Это север Испании, где зеленые холмы, серое море, средневековые такие небольшие города. Это другая Испания, более закрытая, более дождливая и более интересная для детектива. И вот в романе «Что скрывает прилив» мы оказываемся на яхте в бухте Сантадера. Поздним вечером красивая шхуна с небольшой группой избранных гостей из мира тенниса бороздит воды залива, элегантная вечеринка на воде и убийство, которое кажется абсолютно невозможным. Президент королевского теннисного клуба найдена мертвой в каюте яхты. Каюта заперта изнутри, странная рана на теле жертвы, загадочный способ убийства – все это необъяснимо. Запертая каюта – это, конечно же, детектив высшего класса. Так работали Агата Кристи и Джон Диксон Карр, когда преступление физически невозможно, но разгадка все равно есть. Валентина Редондо, которая превратилась в одного из самых любимых персонажей испанской детективной литературы, умная, наблюдательная, упрямая, пытается докопаться до причин этого убийства, тем более, что мотив есть у каждого на яхте. Элегантная яхта, дорогие гости, теннисный клуб – все это мир роскоши и успеха, но внутри скрывается зависть, манипуляции, старые счеты и новые страхи. Знаете, испанский детектив, в общем, жанр для нас практически неизведанный. Скандинавский нуар все знают, британский классический детектив тоже, а вот испанский – это диковинка. Арнунья – это исправление этой несправедливости. Она предлагает то, что нет у скандинавцев – средиземноморскую страстность характеров. И при этом британскую по духу конструкцию загадки. В общем, яхта, запертая каюта, теннисный мяч на палубе, и лейтенант Валентина Редондо выясняет, что именно скрыл прилив.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».

0: beidzot Rīgā, ekskluzīvā koncertā Xiaomi Arēnas amfiteātrī 28. maijā. Biļetes biļešu servisa tīklā.
1: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Налог высок, можно будет компенсировать выплаты за землю. Авто отгоняют от храма, лютеране отбирают у водителей проезжую часть. Наркоманы молодеют, латвийских детей отправляют на принудительное лечение. Кто ответит за асфальт? В Риге ремонтируют отремонтированные улицы. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
2: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
3: Мраморная говядина.
4: Один из самых известных в мире мясных деликатесов, мраморная говядина, был изобретен в Японии во второй половине 19 века. Классические рецепты мраморного мяса пришли к нам именно оттуда. Японская говядина считается одним из самых дорогих видов мяса в мире. А ведь в течение многих веков в этой стране из религиозных соображений было запрещено употреблять его в пищу. Свое название «мраморная говядина» получила из-за того, что ее жировые прослойки на срезе напоминают природный узор сияющего камня. В процессе приготовления эти прослойки тают, наполняя мясо соком, из-за чего оно становится невероятно мягким и нежным. Мраморное мясо иногда называют говяжьим фуагра, и не только из-за его изысканного вкуса, но и из-за методов, используемых для производства продукта. Бычки интенсивно вскармливаются, причем в течение последних 3-4 месяцев перед забоем исключительно зерном. При этом движение животного ограничивается. Мраморное мясо имеет более 120 разновидностей, получивших название той деревни, в которых каждая из них производится. Особенно же ценится сорт мраморной говядины, полученный от бычков, выращенных в городе Кобе. Здесь животных некоторое время выгуливают в лугах. Затем подвешивают к потолку в закрытом помещении, кормят рисом и отпаивают пивом. При этом в комнате непрерывно играет классическая музыка. А для того, чтобы бычкам и без движения было комфортно, им каждый день делают массаж. Мясо таких бычков получается необычайно нежным. В Японии даже существует поговорка: «Для мяса из Кобе не нужно иметь зубов». Готовится мраморная говядина обычно прямо на глазах у посетителей. Причем иногда шеф-повар предлагает гостям самим попробовать обжарить или сварить кусочек мяса. В японской кухне также существует немало блюд из мраморной говядины. Самые популярные – это, например, сябу-сябу – вареные тонкие кусочки мяса с лапшой и овощами, а также сукияки-набе – мясо с соевым творогом, овощами, лапшой и сырым яйцом.
2: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Над Янтарным берегом 6 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Комиссия призывает расследовать возможное разбазаривание средств в системе теплоснабжения Риги. Далее об этом и других событиях более подробно. Парламентская следственная комиссия по оценке удорожания теплоснабжения в Риге призывает Генеральную прокуратуру, Бюро по предотвращению борьбы с коррупцией и Службу государственных доходов дать оценку указанным в итоговом отчете комиссии обстоятельствам в связи с возможным разбазариванием имущества публичного лица, бездействием должностных лиц, конфликтами интересов и неблагоприятными действиями в отношении лица, сообщившего о возможных нарушениях. В итоговом отчете комиссия указывает на ряд выявленных недостатков, в частности, констатировано, что в системе централизованного теплоснабжения на правом берегу Даугавы, производимое теплоэлектроцентралями АО «Латвэнерго», остаточное тепло в

0: из возможных цен на теплоэнергию для конечного потребителя. Депутаты пришли к выводу, что Латвэнерго получала необоснованно высокую прибыль от деятельности на рынке теплоснабжения в Риге. В воскресенье 31 мая в Риге состоится веломарафон, в связи с чем в городе будут введены масштабные ограничения движения транспорта. Ограничения начнут вводить уже в субботу 30 мая. С 17 часов будет запрещена остановка и парковка автомобилей по обеим сторонам набережной 11 ноября на участке от Каменного моста до улицы Муйтас, а также на параллельные улицы со стороны Старой Риги между улицами Бископа и Полю. Ограничения сохранятся до 19:30 в воскресенье. В это время вступят в силу ограничения на остановку и парковку на Баласта Дамбис и улице Кугу со стороны Даугавы. Они будут действовать до 17 часов в воскресенье. В воскресенье с 11 до 12 будет перекрыто движение по Каменному мосту в направлении Пар-Даугавы, окрестных улицах и на Вантовом мосту. На Вантовом мосту общественный транспорт будет курсировать по левой полосе. С 12:30 до 16 часов 15 минут движение будет закрыто на набережной 11 ноября и набережной генерала Радзиня в направлении улицы Краста от Каменного моста до Южного моста. Кроме того, с 12:30 до 16:30 перекроют движение по Южному мосту в направлении Пар-Даугавы от съезда с улиц Краста до улицы Баускас. С 12:30 до 17 часов ограничения также затронут другие улицы. Кроме того, 30 и 31 ноября на набережной 11 ноября отключат светофоры. Из-за ограничений ожидаются изменения в маршрутах и расписании общественного транспорта. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. На востоке страны дожди, местами возможны грозы. Ветер северный и северо-западный от 2 до 10, порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 18 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается небольшая облачность. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов. У моря до плюс 13. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, Рига. Это радио «Мелодия», Олег Пеков у микрофона. И сегодня у меня цифры из Германии от консалтинговой компании «Boston Consulting Group». Они опубликовали глобальный доклад о благосостоянии, и там есть один абзац про ФРГ, который я хочу просто прочитать вслух, медленно.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: В Германии примерно 5000 человек владеет более 27% всего финансового состояния страны. А общее финансовое состояние Германии – 12,5 триллионов долларов. Так вот, из них почти 3,5 триллиона сосредоточены в руках 5000 граждан с капиталом свыше 100 миллионов каждый. А вот на другом конце этой картины 66 миллионов немцев с состоянием до 250 тысяч долларов. И на них приходится чуть больше 35% всех активов. Слушайте, вот 5 тысяч и 66 миллионов. Первые контролируют почти столько же, сколько последние. Авторы доклада объясняют это механически и без лишних эмоций. У кого больше денег, тот может вкладывать в более доходные инструменты. Акции, диверсифицированные портфели, доходность выше, капитал растет быстрее. Все логично. Никакого злого умысла, просто математика сложного процента, умноженная на десятилетие. К 2030 году, по прогнозу вот этого BCG, доля сверхбогатых в германском состоянии вырастет еще до 29%. Так что тенденция устойчивая. Я не собираюсь читать лекцию о справедливости, это долгий разговор. У него нет простых ответов. Но вот что мне кажется важным. Когда такие цифры перестают нас удивлять, это, пожалуй, само по себе что-то говорит. Мы настолько привыкли слышать про концентрацию капитала, что доклады вроде этого проходят, ну, просто как фоновый шум. А ведь речь идет о самой богатой экономике Европы. Стране с мощными профсоюзами, развитым социальным государством, высокими налогами. И даже там такие пропорции. Германия не исключение, она просто хорошо посчитана.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Ищите подходящие и надежные решения для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
2: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
3: Это вообще нужно измерять?
2: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
4: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
5: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым, сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
6: Билеты, билеты, шустер. Yes.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Вы слушаете радио «Мелодия» и переходим, наконец-то, к серьезным новостям. В Японии сформировалась мощная экономическая система под названием «Котономика», ежегодный оборот которой исчисляется миллиардами долларов благодаря глубокой привязанности жителей к кошкам. С ситуацией ознакомились наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: 19 миллиардов долларов. Это не оценка модного технологического стартапа и даже не годовой бюджет небольшой страны. Мы сегодня делаем глубокий разбор материалов издания The Guardian. И это реальный экономический эффект от кошек в Японии?
3: Да, феномен так называемой котономики или неэкономики, как ее еще называют. Она оценивается почти в 3 триллиона йен. И знаешь, это полностью ломает привычное представление о том, что глобальные рынки двигают только заводы, ресурсы или крупные корпорации.
2: Абсолютно. Итак, давайте разберем это. Наша миссия сегодня, понять скрытую механику этого явления. В 2025 году кошек в Японии насчитывалось 8,8 миллиона. Они официально обогнали собак.
3: Обогнали, да. И стали такими надежными голубыми фишками местной экономики.
2: Но я смотрю на эти цифры и пытаюсь понять, откуда такая астрономическая сумма. Японцы же не могли просто резко начать скупать в 3 раза больше корма премиум-класса?
3: Ну, дело далеко не только в корме. Мы тут наблюдаем масштабный переход к экономике эмоций. Традиционные рынки строятся на удовлетворении физических потребностей, а здесь фундаментом служит скрытый эмоциональный дефицит.
2: То есть люди буквально покупают чувства?
3: Именно. Если посмотреть на кошачий город Янака-Гинза в Токио, туристы там просто безостановочно сметают тематические сувениры, одежду, сладости. Они покупают не вещи, они платят за ощущение уюта.
2: Ага, то есть если традиционная тяжелая промышленность работает на угле или нефти, то котономика работает на стрессе и одиночестве. Кошки выступают как своего рода энергетические компании, поставляющие эмоциональное тепло уставшему населению.
3: Очень точная аналогия. Типичный японский городской житель жутко перегружен работой. У него часто нет ни времени, ни сил на выстраивание сложных социальных связей или создание семьи.
2: Угу.
3: А кошка предоставляет форму компаньонства, которая, не требует чрезмерной отдачи.
2: Звучит логично для современного мегаполиса. Но подожди, почему именно кошки? В конце концов, собаки тоже отлично снимают стресс. Должна быть какая-то историческая инфраструктура, которая подготовила почву для такого культа именно вокруг них.
3: О, эта инфраструктура закладывалась веками. Что здесь невероятно увлекательно, кошки не всегда были символом расслабления. В период Нара, это 8 век, они прибыли на кораблях из Китая с сугубо прагматичной целью, как дезинсекторы.
2: Ого! То есть просто ловили мышей?
3: Да. Их селили в храмах для защиты бесценных буддийских свитков от грызунов.
2: Так, получается, начинали они как обычные охранники складов. Но на борьбе с мышами индустрию в 19 миллиардов явно не построишь. Как произошел этот психологический сдвиг от утилитарной функции к статусу национального культа?
1: Мы продолжим изучение котономики буквально через несколько минут.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, местами на востоке страны возможны кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный от 1 до 9, на Видземском побережье порывами до 15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 3 до 8 градусов тепла, на побережье до плюс 10 градусов. В пятницу днем ожидается переменная облачность, на востоке страны дожди, местами возможны грозы. Ветер северный и северо-западный от 2 до 10, порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 18 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер северо-западный от 7 до 10, порывами до 18 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов. У моря до плюс 13.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Турцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
2: Юрмала – лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля концертный зал в Зентерии. Билеты в Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале.
3: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Налог высок, можно будет компенсировать выплаты за землю. Авто отгоняют от храма, лютеране отбирают у водителей проезжую часть. Наркоманы молодеют, латвийских детей отправляют на принудительное лечение. Кто ответит за асфальт? В Риге ремонтируют отремонтированные улицы. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
4: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». Почему кошки стали популярнее собак в Японии, оказывают колоссальное влияние на японскую культуру, литературу, туризм, спрос на товары, тематические кафе, сувениры. Все это сумасшествие изучали наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
5: Как произошел этот психологический сдвиг от утилитарной функции к статусу национального культа?
6: Переломный момент хорошо иллюстрирует знаменитая легенда о храме Готокудзи. По преданию, один влиятельный феодал прятался от сильнейшей грозы под деревом.
5: Так.
6: Внезапно он заметил храмового кота, который словно манил его лапой на безопасное расстояние. Феодал подошел к животному, и ровно в ту же секунду в то самое дерево ударила молния.
5: Ничего себе!
6: И реальный исторический эффект этого удара молнии оказался куда масштабнее спасения одной жизни. Это ведь, по сути, создало первого коммерческого маскота Японии.
5: Буквально монетизировало удачу, да? В благодарность спасенный восстановил храм, а образ кота с поднятой лапой превратился в манекен. Ну, ту самую культовую фарфоровую фигурку, приманивающую богатство. Да-да, их часто можно увидеть в ресторанах. Но ведь дело не только в суевериях.
6: Конечно, нет. В культуре кошки тесно срослись с философией дзен-буддизма. Собаки требуют постоянного внимания, дрессировки, они привязаны к хозяину. Кошки же живут в моменте.
5: У них есть та самая аура независимого спокойствия, которой люди безуспешно стремятся на сеансах психотерапии. И это объясняет, почему они пронизывают всю культуру от классического романа «Нацумы Сосаки», «Ваш покорный слуга кот» до миров Харуки Мураками. Я читала, что даже императорская семья и премьер-министр публично отдают предпочтение кошкам.
6: И именно эта дзен-аура заставляет людей тратить колоссальные деньги на их интеграцию в свою жизнь.
5: Окей, картина складывается. У нас есть идеальный исторический базис, помноженный на современный социальный стресс. Но здесь начинается самое интересное. Я смотрела демографическую статистику Японии в материалах The Guardian, и цифры-то пугают.
6: Да, население стареет.
5: И стремительно сокращается. Неужели этот идеальный экономический двигатель может просто остановиться?
6: Это главный парадокс котономики. Она питается социальным вакуумом, но им же может быть уничтожена. Суровая реальность такова: индустрия живых существ требует живых людей для их содержания и обслуживания.
5: Логично.
6: В статьях приводится очень яркий пример Аосимы. Это знаменитый кошачий остров, который когда-то привлекал толпы туристов.
5: Остров, где кошек было больше, чем людей.
6: Именно. Но сейчас он стремительно пустеет. Местное население стареет и уезжает. А без людей пропадает базовая инфраструктура, некому кормить животных, нет ветеринаров, закрывается паромное сообщение.
5: То есть туристы больше не могут туда попасть?
6: Да, будущее кошек и миллиардных доходов вокруг них жестко лимитировано демографией.
5: Выходит, вся эта многомиллиардная машина — это такой колосс на пушистых лапах. Нет людей, нет кошек. Но если абстрагироваться от Японии, почему этот феномен так важен для понимания глобальных процессов?
6: Если мы свяжем это с общей картиной, то Котономика доказывает, что целые сектора экономики могут держаться не на прагматичном расчете, а на глубокой культурной привязанности и поиске духовного спокойствия.
5: Угу.
6: По мере старения населения и роста атомизации общества во всем мире, ну, глобальному бизнесу придется массово переориентироваться с продажи практичных товаров на продажу таких вот эмоциональных суррогатов.
5: И это оставляет нас с очень интересной мыслью. Если демографический спад ставит под угрозу экономику, построенную на живых питомцах, логично спросить, что заполнит этот эмоциональный вакуум через пару десятилетий.
6: Технология.
5: Да, создаст ли нехватка компаньонов совершенно новую цифровую экономику привязанности, где на смену живым кошкам придут виртуальные аватары или роботизированные питомцы с искусственным интеллектом? И останется ли в таком технологичном, алгоритмизированном мире место для настоящей, непредсказуемой эмпатии? Есть над чем подумать.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем еще раз желаю добрейшего вечера. Вы слушаете радио «Мелодия». Все три часа для вас работал Олег Пека. Ну и давайте вот напоследок заглянем в мир шоу-бизнеса, туда, где татуировки говорят громче пресс-релизов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Дженнифер Лопес на праздничных фотографиях случайно показала то, что многие давно хотели рассмотреть – закрытую татуировку с именем Бена Аффлека. Напомню историю. В феврале 2023 года, на День Святого Валентина, они с Беном Аффлеком сделали парные татуировки. У нее на ребрах знак бесконечности, сверху Бен, снизу Дженнифер курсивом. Романтично до головокружения. Однако в августе 24-го Лопес подала на развод прямо в годовщину свадьбы, что само по себе говорит о чувстве драматургии, и в январе 25-го развод был оформлен окончательно. И вот теперь на фотографии с сыном видно. Имя Бена на этой татуировке закрыто черными чернилами. Что там именно нарисовано, неизвестно. По слухам, колибри, птица, которую Лопес использовала как личный символ надежды на своем альбоме «This is me now», посвященном, кстати, их с Аффлеком любви, но разглядеть точно пока не удалось. У Аффлека, к слову, тоже есть татуировка. Две скрещенные стрелы с инициалами G и B. Что он с ними сделал, собирается сделать, история умалчивает. Знаете, ведь в татуировках есть своя безжалостная честность, обручальное кольцо снимается за секунду, подпись в суде – это бумага, а вот татуировка – это был момент, когда человек был настолько уверен, что решил сделать это буквально частью своего тела, навсегда. Навсегда в случае Лопес и Аффлека длилось чуть меньше 2 лет. Но тут самое время вспомнить, что Лопес не первая, я уверен, не последняя в этом жанре. Классика жанра – это Джонни Депп и Вайнона Райдер. Конец 80-х, большая любовь, помолвка. И Депп набивает на бицепсе «Вайнона forever», «Вайнона навсегда». Расстались они в 93-м, и Депп поступил, надо сказать, с юмором. Убрал 2 последние буквы из имени. «Вайнона forever» превратилась в «Вино forever», то есть «Алкаш навсегда». Сам он потом говорил, что татуировки для него – это дневник, ну, дневник с хорошей редактурой. Но на этом история Деппа с татуировками, кстати, не закончилась. Уже с Эмбер Хёрд, следующей большой любовью и большим судебным процессом, он набил на костяшках пальцев «Слим» – ее домашнее прозвище. После развода буквы были аккуратно переделаны. «Слим» превратилась в «Скам», то есть «Мразь». Это уже не юмор, это, скажем так, более прямолинейное высказывание. Знаете, в татуировках есть своя безжалостная честность. Депп нашел выход через иронию, через злость, Лопес через символ надежды. Оба по-своему правы. Главное не оставлять чужое имя там, где оно больше не живет. Всем прекрасного вечера четверга и встретимся завтра. Завтра будет пятница.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
2: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
3: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos Maxima!
4: No 26. maija līdz 1. jūnijam! Ar paldies karti piena maisījums Aptamil 6+ vai 12+, 800 gramu, 10,49 €! Ar paldies karti autiņbiksītes Hagijas pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 €! Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide! Maxima!
0: Мегаполисы мира на радио «Мелодия». София. Болгарская столица с нежным именем София – один из самых древних городов на территории Европы. Однажды она чуть не стала столицей Римской империи, но в итоге стала столицей современной Болгарии. По историческим меркам совсем недавно,
5: в конце 19 века. Здесь кивают, когда не согласны, а соглашаясь, мотают головой из стороны в сторону, чем неизменно рвут все шаблоны у иностранцев. Местные жители живут небогато, но каждый второй покупает лотерейные билеты и очень надеется однажды сорвать джекпот. А в ожидании удачи разводят пчел и добывают мед прямо на крышах городских многоэтажек. Прогуливаясь по Софии, можно увидеть много неухоженных домов, в которых никто не живет. Тем не менее, хозяева у них есть. И именно в этом, как ни странно, причина заброшенности этих зданий. Дело в том, что после смены социалистического строя национализированные здания начали возвращать их прежним владельцам. Многих из них к тому моменту уже не было в живых, и дома стали возвращать наследникам. А те зачастую никак не могут поделить внезапное наследство и отправляются искать правды в суды, которые длятся годами. Спорное же имущество тем временем стареет и ветшает. Население Софии всего немногим более 1 миллиона 200 тысяч человек. По меркам мегаполисов-гигантов это совсем мало, но учитывая не слишком большую площадь города, достаточно. Тем не менее, София так устроена, что горожане весьма равномерно распределены по городу и не мешают друг другу. Даже в центре здесь нет ощущения скученности и толп. Плюс в большинстве своем болгары расслаблены и доброжелательны, отчего столица страны оставляет впечатление города спокойного и комфортного. Сами горожане, правда, говорят, что все дело в

0: миграции. Мол, в Болгарии такие низкие зарплаты и такие высокие цены на жилье, что чуть ли не четверть страны находится в других государствах на заработках. София находится у подножья горного массива Витоша и из древних времен известна своими многочисленными минеральными и термальными источниками. Большинство работает в самом центре мегаполиса и в его окрестностях. В городе расположено большое число санаториев и оздоровительных центров, отчего Софию можно назвать европейской здравницей, хотя и не такой раскрученной, как какой-нибудь Виши или СПА. Здесь же, прямо в городе, обустроен и горнолыжный курорт, популярный у любителей этого вида спорта. За такую редкую возможность сбежать из города, не уезжая из него, Софию любят как приезжие, так и местные жители.
1: Мегаполисы мира. На радио «Мелодия». Музыка без слов. На радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 7 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Партии, вошедшие в новую правящую коалицию Латвии, подписали соглашение о сотрудничестве и декларацию правительства. Документ предусматривает жесткую политическую дисциплину внутри коалиции, нулевую терпимость к коррупции и согласованную работу министров. Партнеры договорились не прикрывать нарушения и принимать ключевые решения только единогласно. Особый акцент в декларации нового кабинета министров сделан на безопасности страны. Правительство намерено увеличить расходы на оборону до 5% ВВП, укреплять границу, развивать систему противовоздушной обороны и поддерживать местную военную промышленность. Одновременно коалиция обещает усилить контроль за иммиграцией, придерживаться строгой бюджетной дисциплины и стимулировать экспорт и предпринимательство. В социальной сфере новое правительство планирует расширить поддержку семей, внедрить базовую пенсию и увеличить финансирование здравоохранения. Отдельно подчеркивается необходимость более жесткого контроля за крупными государственными проектами и расходованием средств. Согласно соглашению, министры должны будут работать по четко определенным целям. В случае их невыполнения премьер-министр сможет требовать отставки. В среду, 27 мая, Комиссия Сейма по правам человека и общественным делам одобрила в первом чтении поправки к закону об общественных электронных медиа и их управлении, поданные Национальным объединением и Объединенным списком, а также отдельными депутатами Нового единства. Поправки предусматривают, что общественные СМИ имеют право производить содержание на

общественных СМИ на языках меньшинств. Из решения следует, что до 1 мая 2027 года законодатель, то есть Сейм, должен утвердить новое регулирование. В пятницу 29 мая в Латвии ожидается переменная облачность. В восточных регионах пройдут дожди, местами возможны грозы. Дневная температура составит от 12 до 18 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 9 и порывами до 18 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 13 до плюс 16 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group. I'm nothing special, in fact.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
1: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
3: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam, hobija preču veikali sportam un atpūtēji, izlaušanās istaba pēc paša izvēles, atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
4: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на билетосервис.lv.

больше, чем искусство. На радио «Мелодия». Альфонс Муха. Имя чешского художника Альфонса Мухи знакомо немногим. Но его картины наверняка хоть раз видел каждый. Детство Альфонса нельзя назвать необычным. Учился в гимназии, пел в церковном хоре, увлекался рисованием. Пытался поступить в Пражскую академию художеств, но не смог. Увлекся театром, сначала как актер, а потом как декоратор, художник афиш и билетов. Муху всегда манил Париж. И в 90-х годах 19 века он переехал в столицу Франции, устроившись иллюстратором в типографию. Там-то и произошло знаковое событие, перевернувшее жизнь художника. На Рождество 1893 года знаменитой актрисе Саре Бернар срочно понадобилось изготовить афиши к спектаклю. По счастливой случайности дежурным художником оказался Альфонс Муха, который согласился выполнить заказ. На афише не было дат спектакля и прочих обязательных атрибутов. Более того, она еще и была вдвое больше стандартного размера. С афиши на зрителей смотрела молодая и стройная Сара Бернар, хотя ей уже на тот момент было 50 лет. В полный человеческий рост. Ее наряд был богато украшен, а голова утопала в венке из цветов. Владелец типографии в ужасе приготовился к краху своей карьеры. Он никак не ожидал, что Бернар придет в восторг от афиши и мгновенно заключит с художником контракт сразу на 6 лет. Вскоре пораженные красотой афиш парижане начали срывать их и растаскивать по домам. Разумеется, и билеты на спектакль были раскуплены мгновенно. Коммерческий потенциал Мухи разглядели и французские бизнесмены. Его иллюстрации стали рекламировать печенье, мыло, духи, пиво и велосипеды. И даже рекламу детского питания Муха смог сделать так, как до этого не удавалось никому. В результате он превратился в самого модного и высокооплачиваемого художника Парижа. Впрочем, не только коммерческой иллюстрацией занимался Альфонс Муха. 18 лет своей жизни он потратил на написание 20 полотен, названных «Славянская эпопея». Это серия огромных картин размером 6 на 8 метров, повествующая о самых значимых событиях славянского народа. В 1928 году эти работы были подарены чешскому правительству с условием, что будут экспонироваться все одновременно. Правда, подходящего помещения тогда не нашлось, а на строительство нового не было денег. И лишь 90 лет спустя серия, наконец, обрела дом в пражском Лапидариуме. Больше, чем искусство. На радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, местами на востоке страны возможны кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный от 1 до 9, на Видземском побережье порывами до 15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 3 до 8 градусов тепла, на побережье до плюс 10 градусов. В пятницу днем ожидается переменная облачность, на востоке страны дожди, местами возможны грозы. Ветер северный и северо-западный от 2 до 10, порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 18 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер северо-западный от 7 до 10, порывами до 18 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов. У моря до плюс 13.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концерты зал Зинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
3: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Зинтери. Билеты «Лайма-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!

0: «Мелодии легенды» на радио «Мелодия».
1: Иногда вся жизнь сводится к одному моменту. Ты идешь к нему годами, тренируешься, падаешь, поднимаешься, снова падаешь, а потом выходишь на старт, и звучит музыка, та самая.

Это «One Moment in Time». Если бы музыка могла нести факел, эта песня несла бы ее первой. Ее история началась в 1988 году. NBC готовилась к трансляции летних Олимпийских игр в Сеуле, и руководители NBC искали песню, которая могла бы стать официальным гимном трансляции. Но не просто сопровождением, а чем-то, что передает дух Олимпиады – преодоление, надежду, волю, вдохновение –

текста стал Джон Беттис, написавший хиты для Карпентерс и Майкла Джексона. Музыку создал Альберт Хэммонд, тот самый, который когда-то сочинил «It Never Rains in Southern California». Они вместе написали балладу о том, что в каждом из нас живет чемпион. И пусть ты не профессиональный спортсмен, но у каждого человека в жизни есть свой олимпийский старт. Экзамен, сцена, разговор, момент истины. Исполнить песню доверили Уитни Хьюстон, уже тогда одну из самых ярких звезд поп-сцены. Но даже для нее эта песня стала чем-то особенным. Уитни вложила в нее такой эмоциональный накал, что запись пришлось сделать в несколько дублей. Ее голос буквально выстреливал в припеве, вызывая мурашки. Премьера песни состоялась на церемонии открытия Олимпиады. С тех пор она стала неофициальным гимном всех, кто борется, идет до конца,

Интересно, что песня не сразу стала хитом. Радиостанции не спешили ставить ее в ротацию. Баллада длинная, слишком торжественная. Но публика решила иначе. «One Moment in Time» взлетела в чартах по всему миру, а Уитни исполняла ее вживую на церемонии вручения Грэмми и сорвала овации. Песню эту перепевали оперные певцы. Ее включают на спортивных состязаниях. Ее цитируют в мотивационных роликах. Песня до сих пор звучит в тех самых мгновениях, когда кто-то, затаив дыхание, делает шаг вперед.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Большие города.
2: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго.
3: Купите билет уже сейчас на Билишу-сервис.
4: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Налог высок, можно будет компенсировать выплаты за землю. Авто отгоняют от храма, лютеране отбирают у водителей проезжую часть. Наркоманы молодеют, латвийских детей отправляют на принудительное лечение. Кто ответит за асфальт? В Риге ремонтируют отремонтированные улицы. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
5: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
6: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтере».
5: Билеты «Билишус Сервис».

0: над Янтарным берегом 8 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Распад коалиции правительства Эвики Силине начался с рестарта и замены министров, заявила спикер Сейма Дайга Мериня. Ранее Силине отметила, что распад коалиции ее правительства начался с попытки денонсировать Стамбульскую конвенцию, когда осенью 2025 года по вопросу денонсации конвенции Союз зеленых и крестьян объединился с тогдашней оппозицией. В свою очередь Мериня считает, что правящая коалиция начала рушиться еще раньше, в феврале 2025 года, когда Эвика Силине объявила о рестарте своего правительства, решив заменить тогдашнего министра сообщения Каспарса Бришкинса, министра образования Анду Чакшу и министра благосостояния Улдеса Аугулыса. Спикер Сейма предположила, что такие маневры были достаточно непонятны для партий, после чего началась волна недоверия. В новом правительстве Андреса Кулбергса Дайга Мериня надеется на более стабильную работу, поскольку у него более устойчивое большинство голосов в Сейме. Возможно, вместе с изменениями в правительстве изменится и состав комиссии Сейма. Однако пока этот вопрос не решен, и большая ясность появится на следующем заседании Сейма, заявила политик. 37% детей в Латвии регулярно получают от родителей деньги на карманные расходы. При этом у 90% латвийских детей есть собственные сбережения, сообщили в банке Цитаделы, ссылаясь на результаты проведенного опроса. Согласно данным исследования, в Латвии детям предоставляется сравнительно высокая финансовая самостоятельность. Каждый второй ребенок принимает решение о расходе собственных средств самостоятельно. 24% опрошенных родителей указали, что помимо карманных денег, их дети имеют и другие доходы. 28% респондентов признали, что доходы детей носят нерегулярный характер, то есть дети получают деньги в виде подарков на праздники, в качестве вознаграждения за помощь по дому, за сезонную работу и в других подобных ситуациях. В то же время каждый десятый ребенок школьного возраста не имеет собственных средств вовсе. Данные опроса показывают тенденцию. Чем старше ребенок, тем большую свободу в принятии финансовых решений ему предоставляют.

0: «Парки мира» на радио «Мелодия». Парк Кёкенхоф. Пытаться описать словами голландский цветочный парк Кёкенхоф все равно, что пересказать улыбку Моны Лизы. Это обязательно нужно увидеть собственными глазами. Те, кто хоть раз побывал в Кёкенхоф, отзываются о нем такими словами: «Вечный праздник весны», «Цветочный рай» и другими эпитетами. Парк Кёкенхоф находится в голландском городе Лиссе, который, в свою очередь, располагается между Амстердамом и Гаагой. Когда-то на этом месте было имение графини Якобы Баварской. В те времена, а было это в 15 веке, здесь стоял величественный замок, вокруг которого раскинулись пышные леса, служившие охотничьими угодьями. На землях вблизи замка выращивали траву и зелень для кухни. Отсюда возникло и название имения – Кёкенхоф, что значит «кухонный двор». Превратить прилегающие к замку территории в парк владельцы решили в 19 веке. В середине столетия приглашенный ландшафтный архитектор начал закладку классического английского парка. А идея развлекательного парка цветов возникла в середине века 20-го. Производители и экспортеры голландских тюльпанов придумали сделать наглядную экспозицию для торговли. При этом, по их задумке, выставка сама по себе должна была приносить деньги. Кроме тюльпанов, стали выращивать также и другие цветы. Сегодня парк Кёкенхоф предлагает посетителям оценить красоту более сотни разновидностей тюльпанов, гиацинтов, крокусов, нарциссов и около 90 видов цветущих деревьев. Полюбоваться этим разноцветием можно в течение 3 месяцев, что парк открыт для посетителей. Но лучшее время — примерно с 20-х чисел марта до 20-х чисел мая. Кроме великолепных цветочных ковров, в Кёкенхофе можно осмотреть руины старинного замка и древнюю мельницу — один из символов Нидерландов. Также там есть контактный мини-зоопарк. Чтобы обойти весь парк, полюбоваться идеальными газонами и живописными каналами, а также сделать фотографии, похожие на открытки, потребуется целый день, но оно того стоит.
1: Парки мира на радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, местами на востоке страны возможны кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный от 1 до 9, на Видземском побережье порывами до 15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 3 до 8 градусов тепла, на побережье до плюс 10 градусов. В пятницу днем ожидается переменная облачность, на востоке страны дожди, местами возможны грозы. Ветер северный и северо-западный от 2 до 10, порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 18 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер северо-западный от 7 до 10, порывами до 18 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов. У моря до плюс 13.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: 3. Augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Jasmīne, Levija, viņas balss. Kaisli, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. Augusts. Jūrmalā. Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes. Biļešu servis.

0: Над Янтарным берегом 9 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте! В среду на саммите дронов в Риге руководитель Латвийского центра компетенции автономных систем майор Модрис Кариш заявил, что системы противодействия дронам отстают от развития самих дронов как минимум на 2 шага. Развитие дронов майор сравнил с ящиком Пандоры. Рано или поздно эти технологии начнут широко использовать не только государство и армия, но и преступники и террористы, поскольку знания распространяются. По его словам, угроза может исходить и от фанатика-одиночки, который может использовать такие технологии против общества. Поэтому в системы противодронной защиты необходимо серьезно инвестировать. Директор по оборонной политике Европейской комиссии Томаш Хусак сообщил, что из 150 миллиардов евро инструмента Европейского союза SAFE 7 миллиардов предназначены именно для развития дронов и систем противодействия им. По его словам, в ближайшие дни государства-члены подадут как минимум 2 проекта общеевропейского оборонного планирования, полностью посвященных этим технологиям. Руководитель проектов воздушного превосходства Европейского оборонного агентства Лука Гарджуло со своей стороны отметил, что агентство в следующем году запустит пилотные программы экспериментальной проверки дронов и антидроновых систем, одну в Нидерландах, вторую в Латвии. С 1 июля люди с инвалидностью будут получать автоматические напоминания об окончании срока статуса инвалидности, чтобы своевременно подать документы на повторную экспертизу. Как сообщила представитель Государственной врачебной комиссии по экспертизе здоровья и трудоспособности Лелда Креслиня, напоминания будут отправляться дважды – за 90 дней и за 45 дней до окончания статуса инвалидности. Напоминания автоматически будут отправляться из информационной системы инвалидности на официальный электронный адрес человека, если он активирован, а также на адрес электронной почты, указанный человеком в заявлении на экспертизу инвалидности. Цель напоминаний – побудить жителей своевременно действовать до окончания срока статуса инвалидности. Таким образом, планируется снизить риск задержки подачи документов на повторную экспертизу инвалидности, в результате чего может возникнуть перерыв в статусе инвалидности и в получении связанных с ним услуг поддержки. В пятницу 29 мая в Латвии ожидается переменная облачность. В восточных регионах пройдут дожди, местами возможны грозы. Дневная температура составит от 12 до 18 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 9 и порывами до 18 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 13 до плюс 16 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, местами на востоке страны возможны кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный от 1 до 9, на Видземском побережье порывами до 15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 3 до 8 градусов тепла, на побережье до плюс 10 градусов. В пятницу днем ожидается переменная облачность, на востоке страны дожди, местами возможны грозы. Ветер северный и северо-западный от 2 до 10, порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 18 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер северо-западный от 7 до 10, порывами до 18 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов. У моря до плюс 13.

0: Над янтарным берегом 10 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Для проверки работы государственной системы раннего предупреждения на следующей неделе во вторник 2 июня с 10.00 до 10.10 по всей стране на 3 минуты будут включены сирены тревоги, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе. Проверка сирен тревоги проводится для выявления возможных повреждений, а также для проверки слышимости сигнала. Одновременно с проверкой сирен на смартфоны по всей Латвии будет отправлено сообщение системы сотового оповещения, информирующее о проверке. До сих пор сообщения системы сотового оповещения о различных угрозах в основном рассылались лишь на части территории Латвии. Поэтому важно проверить техническую работоспособность системы, отправив сообщения на смартфоны по всей территории Латвии. В Государственной пожарно-спасательной службе пояснили, что в этот день жителям не стоит беспокоиться, поскольку это очередная проверка работы сирен тревоги и системы сотового оповещения. Однако, если жители заранее не были предупреждены о проверке, то, услышав сигнал сирены, они должны включить телевизор, радио или другие устройства, чтобы получить информацию о причине включения сирен и необходимых дальнейших действиях. Распад коалиции правительства Эвики Силине начался с рестарта и замены министров, заявила спикер Сейма Дайга Мириня. Ранее Силине отметила, что распад коалиции ее правительства начался с попытки денонсировать Стамбульскую конвенцию, когда осенью 2025 года по вопросу денонсации конвенции Союз зеленых и крестьян объединился с тогдашней оппозицией. В свою очередь Мириня считает, что правящая коалиция начала рушиться еще раньше, в феврале 2025 года, когда Эвика Силине объявила о рестарте своего правительства, решив заменить тогдашнего министра сообщения Каспарса Бришкинса, министра образования Анду Чакшу и министра благосостояния Улдиса Аугулиса. Спикер Сейма предположила, что такие маневры были достаточно непонятны для партии, после чего началась волна недоверия. В новом правительстве Андриса Кулбергса Дайга Мериня надеется на более стабильную работу, поскольку у него более устойчивое большинство голосов в Сейме. Возможно, вместе с изменениями в правительстве изменится и состав комиссии Сейма. Однако пока этот вопрос не решен, и большая ясность появится на следующем заседании Сейма, заявила политик. В пятницу 29 мая в Латвии ожидается переменная облачность. В восточных регионах пройдут дожди, местами возможны грозы. Дневная температура составит от 12 до 18 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 9 и порывами до 18 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 13 до плюс 16 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, местами на востоке страны возможны кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный от 1 до 9, на Видземском побережье порывами до 15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 3 до 8 градусов тепла, на побережье до плюс 10 градусов. В пятницу днем ожидается переменная облачность, на востоке страны дожди, местами возможны грозы. Ветер северный и северо-западный от 2 до 10, порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 18 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер северо-западный от 7 до 10, порывами до 18 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов. У моря до плюс 13.

над Янтарным берегом 11 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, местами на востоке страны возможны кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный от 1 до 9, на Видземском побережье порывами до 15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 3 до 8 градусов тепла, на побережье до плюс 10 градусов. В пятницу днем ожидается переменная облачность, на востоке страны дожди, местами возможны грозы. Ветер северный и северо-западный от 2 до 10, порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 18 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер северо-западный от 7 до 10, порывами до 18 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов. У моря до плюс 13.

Над янтарным берегом час ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Над янтарным берегом 2 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Приоритетом Мариса Кучинскиса на посту министра финансов в новом правительстве будет пересмотр бюджетных расходов. Нужно пересмотреть нерациональные бюджетные расходы, создать буфер для защиты от них. Будет проведена основательная ревизия бюджета, так как мы не можем передавать следующему Сейму и правительству бюджет с непродуманными позициями по расходам, заявил Кучинскис. На вопрос, может ли эта ревизия затронуть базовые бюджетные расходы, Кучинскис ответил, что новому правительству отведено слишком мало времени, чтобы провести пересмотр всей бюджетной базы. Она будет рассматриваться, но разработать нулевые бюджеты министерств мы не успеем. Однако рано или поздно это придется сделать, сказал кандидат в министры финансов. Кучинскис напомнил, что приоритетами нового правительства под руководством Андреса Кулбергса будут безопасность, образование и здравоохранение, и любые новые политические инициативы могут быть связаны только с ними. В то же время, по словам Кучинскиса, министерство смогут реализовать другие свои приоритеты, если найдут для них средства в своем бюджете и не станут запрашивать дополнительное финансирование. В детской клинической университетской больнице открыто несколько построенных и отремонтированных на средства Фонда восстановления Европейского Союза объектов и инфраструктуры. В том числе 2 стационарных отделения, помещения дома обследований, входная зона инфекционного отделения и новые уличные зоны. Как отметили в больнице, самые существенные изменения произошли в 2 стационарных отделениях на 6-м и 7-м этажах многоэтажного корпуса. Помещения полностью перестроены, чтобы создать более современные условия и для пациентов, и для персонала. В отделениях также созданы семейные палаты с кухонной зоной и санузлом, предназначенные для большего комфорта во время длительного лечения. В случае большого потока пациентов эти палаты можно быстро приспособить для размещения нескольких пациентов. Крупные работы проведены и в доме обследования детской больницы, где отремонтирован первый этаж. Здесь созданы кабинеты для амбулаторного приема, улучшены помещения общего пользования, построены просторный вестибюль, столовая с кафе, помещение для нужд проекта «Коробка храбрости» и для выставок работ пациентов. В ходе развития инфраструктуры больницы также заменены 4 лифта, отремонтированы большие дымовые трубы и здания службы охраны, а также реконструирован подвальный этаж. Кроме того, завершена реновация входной зоны и фасад инфекционного отделения, построена соединительная дорога с домом обследований, созданы уличные реабилитационные и рекреационные зоны. Недавние угрозы в воздушном пространстве Латвии актуализировали необходимость пересмотра системы проведения экзаменов в школах, сообщили представители Министерства образования и науки на заседании комиссии Сейма по образованию, культуре и науке. Недавние чрезвычайные обстоятельства актуализировали необходимость пересмотра системы экзаменов для школьников и организации учебного года. Депутат Илзе Вергина от «Нового единства» напомнила на заседании, что дискуссии о количестве экзаменов и организации работы школ в конце учебного года велись и ранее, однако последние события придали этим вопросам особую значимость. Она отметила, что нужно пересмотреть не только объем экзаменов, но и саму философию проверки знаний и экзаменации, заменив часть проверочных работ другими видами оценки знаний. Депутат также указал на необходимость пересмотра подхода к исправлению неудовлетворительных оценок, учитывая растущее эмоциональное напряжение среди школьников и их семей. Уровень тревожности сегодня значительно выше. Мы живем в другое время и должны понимать, что решения должны быть соразмерны по отношению к каждому ребенку и каждой семье, указала депутат. Руководитель Департамента общего образования Министерства образования и науки Рудольфс Калванс сообщил на заседании, что работа над изменениями в экзаменационной системе уже ведется, и в будущем процесс экзаменов станет более компактным. Совместно с Организацией экономического сотрудничества и развития Государственным агентством развития образования был сделан вывод, что нынешняя система экзаменов в долгосрочной перспективе не является устойчивой. Ранее во время дискуссии в основном подчеркивались такие моменты, как нагрузка на школьников, расходы и вопросы поступления в вузы, а теперь к ним добавились и соображения безопасности. Однако, по словам Калванса, такие изменения потребуют времени. Одновременно министерство предлагает внести изменения, которые предусматривают большую гибкость в организации учебного года. По словам представителя министерства, планируется отказаться от делегирования кабинету министра министров полномочий устанавливать даты начала и конца учебного года и сроков проведения проверочных работ. Эти полномочия могут быть переданы министру образования и науки, что позволит более оперативно принимать решения. Изменения могут вступить в силу со следующего учебного года. В этом году незадолго до начала экзаменов Госагентство развития образования в сотрудничестве с Министерством образования и науки разослало учебным заведениям информационные материалы о действиях в непредвиденных ситуациях в связи с возможными угрозами в воздушном пространстве, которые предназначены для обеспечения единого подхода и оперативных действий. Латвийский союз самоуправлений призывает в летний период провести во всех самоуправлениях аудит безопасности школ, чтобы оценить готовность учебных заведений к различным угрозам. Как заявила на заседании комиссии Сейма по образованию, культуре и науке представитель союза Инара Дундуре, необходимо выяснить фактическую ситуацию на уровне самоуправлений и определить, какие подготовительные работы еще необходимы для обеспечения безопасности детей. Она сообщила, что от Центра кризисного управления государственной пожарно-спасательной службы уже получена основная информация. В то же время каждому учебному заведению следует разработать свой план действий и определить на случай угрозы самые безопасные места. Опыт Валмиеры показывает, что территории, на которых действует угроза, могут быть более обширными. Это нужно сделать по всей стране, особенно в Латгале, подчеркнула Дундуре. Руководитель самоуправления Даугавпилса Андрей Элксниньш

0: подходящих помещений, у педагогов практически нет возможности обеспечить детям соответствующее рекомендациям убежище. Воспитательница детсадовской группы ищет эти две стены, и оказывается, что для группы из 25 детей это 3 квадратных метра в коридоре, отметил руководитель самоуправления. Элкснинш также указал на проблемы в случаях длительной угрозы, когда детям приходится долго находиться в неподходящих помещениях. Похожие проблемы существуют и в типовых школьных зданиях, где окна есть почти во всех помещениях, включая коридоры, спортивные и актовые залы. В качестве возможного решения он упомянул строительство новых учебных заведений, которые бы изначально соответствовали современным требованиям безопасности. В то же время, как подчеркнул Элкснинш, главный вопрос в таких ситуациях – безопасность детей, а не непрерывность учебного процесса. Заместитель начальника ГПСС Иверс Накурц пояснил, что в настоящее время в случае угрозы не предлагается использовать убежище, так как во многих местах они еще не готовы. Многие самоуправления получили на эти цели финансирование из Европейского фонда регионального развития. Однако обустройство убежищ требует времени. По его словам, самоуправлением и школам необходим гибкий подход. В случаях, когда школьные подвалы соответствуют требованиям безопасности, нужно использовать их. А если таких помещений нет, нужно искать другие, по возможности, безопасные места в здании. В качестве альтернативы он также упомянул возможность в случае необходимости организовать дистанционное обучение. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. В среду, 27 мая, Комиссия Сейма по правам человека и общественным делам одобрила в первом чтении поправки к закону об общественных электронных медиа и их управлении, поданные Национальным объединением и Объединенным списком, а также отдельными депутатами Нового единства. Поправки предусматривают, что общественные СМИ имеют право производить содержание на языках нацменьшинств, которые не являются самодостаточными. Напомним, что в приговоре Конституционного суда о языках вещания общественного СМИ говорится, что русский язык является самодостаточным. В то же время в новом законопроекте говорится о том, что общественные СМИ все же может вещать на русском языке в чрезвычайной ситуации, в порядке исключения или целенаправленно опровергая конкретную информацию, которая не соответствует истине, угрожая демократии и латвийскому государству в целом. Как сообщалось ранее, 30 марта Конституционный суд огласил решение, которым признал несоответствующим соответствующим регулирование, касающееся создания контента общественных СМИ на языках меньшинств. Из решения следует, что до 1 мая 2027 года законодатель, то есть Сейм, должен утвердить новое регулирование. 37% детей в Латвии регулярно получают от родителей деньги на карманные расходы. При этом у 90% латвийских детей есть собственные сбережения, сообщили в банке Цитаделы, ссылаясь на результаты проведенного опроса. Согласно данным исследования, в Латвии детям предоставляется сравнительно высокая финансовая самостоятельность. Каждый второй ребенок принимает решение о расходе собственных средств самостоятельно. 24% опрошенных родителей указали, что помимо карманных денег, их дети имеют и другие доходы. 28% респондентов признали, что доходы детей носят нерегулярный характер, то есть дети получают деньги в виде подарков на праздники, в качестве вознаграждения за помощь по дому, за сезонную работу и в других подобных ситуациях. В то же время каждый десятый ребенок школьного возраста не имеет собственных средств вовсе. Данные опроса показывают тенденцию. Чем старше ребенок, тем большую свободу в принятии финансовых решений ему предоставляют родители. Однако, вне зависимости от возраста ребенка, более трети родителей участвуют в принятии решений о расходах. 24% дают свои наставления, а в 13% случаев решения принимаются совместно с ребенком. В среду на саммите дронов в Риге руководитель Латвийского центра компетенции автономных систем майор Модрис Кариш заявил, что системы противодействия дронам отстают от развития самих дронов как минимум на 2 шага. Развитие дронов майор сравнил с ящиком Пандоры. Рано или поздно эти технологии начнут широко использовать не только государство и армия, но и преступники и террористы, поскольку знания распространяются. По его словам, угроза может исходить и от фанатика-одиночки, который может использовать такие технологии против общества. Поэтому в системы противодронной защиты необходимо серьезно инвестировать. Директор по оборонной политике Европейской комиссии Томаш Хусак сообщил, что из 150 миллиардов евро инструмента Европейского союза SAFE 7 миллиардов предназначены именно для развития дронов и систем.

0: тем противодействие им. По его словам, в ближайшие дни государства-члены подадут как минимум два проекта общеевропейского оборонного планирования, полностью посвященных этим технологиям. Руководитель проекта воздушного превосходства Европейского оборонного агентства Лука Гарджуло со своей стороны отметил, что агентство в следующем году запустит пилотные программы экспериментальной проверки дронов и антидроновых систем, одну в Нидерландах, вторую в Латвии. С 1 июля люди с инвалидностью будут получать автоматические напоминания об окончании срока статуса инвалидности, чтобы своевременно подать документы на повторную экспертизу. Как сообщила представитель Государственной врачебной комиссии по экспертизе здоровья и трудоспособности Лелда Креслиня, напоминания будут отправляться дважды – за 90 дней и за 45 дней до окончания статуса инвалидности. Напоминания автоматически будут отправляться из информационной системы инвалидности на официальный электронный адрес человека, если он активирован, а также на адрес электронной почты, указанный человеком в заявлении на экспертизу инвалидности. Цель напоминаний – побудить жителей своевременно действовать до окончания срока статуса инвалидности. Таким образом, планируется снизить риск задержки подачи документов на повторную экспертизу инвалидности, в результате чего может возникнуть перерыв в статусе инвалидности и в получении связанных с ним услуг поддержки. Партии, вошедшие в новую правящую коалицию Латвии, подписали соглашение о сотрудничестве и декларацию правительства. Документ предусматривает жесткую политическую дисциплину внутри коалиции, нулевую терпимость к коррупции и согласованную работу министров. Партнеры договорились не прикрывать нарушения и принимать ключевые решения только единогласно. Особый акцент в декларации нового кабинета министров сделан на безопасности страны. Правительство намерено увеличить расходы на оборону до 5% ВВП, укреплять границу, развивать систему противовоздушной обороны и поддерживать местную военную промышленность. Одновременно коалиция обещает усилить контроль за иммиграцией, придерживаться строгой бюджетной дисциплины и стимулировать экспорт и предпринимательство. В социальной сфере новое правительство планирует расширить поддержку семей, внедрить базовую пенсию и увеличить финансирование здравоохранения. Отдельно подчеркивается необходимость более жесткого контроля за крупными государственными проектами и расходованием средств. Согласно соглашению, министры должны будут работать по четко определенным целям. В случае их невыполнения премьер-министр сможет требовать отставки. Распад коалиции правительства Эвики Силине начался с рестарта и замены министров, заявила спикер Сейма Дайга Мириня. Ранее Силине отметила, что распад коалиции ее правительства начался с попытки денонсировать Стамбульскую конвенцию, когда осенью 2025 года по вопросу денонсации конвенции Союз зеленых и крестьян объединился с тогдашней оппозицией. В свою очередь Мириня считает, что правящая коалиция начала рушиться еще раньше, в феврале 2025 года, когда Эвика Силине объявила о рестарте своего правительства, решив заменить тогдашнего министра сообщения Каспарса Бришкинса, министра образования Анду Чакшу и министра благосостояния Улдеса Аугулеса. Спикер Сейма предположила, что такие маневры были достаточно непонятны для партий, после чего началась волна недоверия. В новом правительстве Андреса Кулбергса Дайга Мериня надеется на более стабильную работу, поскольку у него более устойчивое большинство голосов в Сейме. Возможно, вместе с изменениями в правительстве изменится и состав комиссии Сейма. Однако пока этот вопрос не решен, и большая ясность появится на следующем заседании Сейма, заявила политик. Для проверки работы государственной системы раннего предупреждения на следующей неделе во вторник 2 июня с 10.00 до 10.10 по всей стране на 3 минуты будут включены сирены тревоги, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе. Проверка сирен тревоги проводится для выявления возможных повреждений, а также для проверки слышимости сигнала. Одновременно с проверкой сирен на смартфоны по всей Латвии будет отправлено сообщение системы сотового оповещения, информирующее о проверке. До сих пор сообщения системы сотового оповещения о различных угрозах в основном рассылались лишь на части территории Латвии. Поэтому важно проверить техническую работоспособность системы, отправив сообщения на смартфоны по всей территории Латвии. В Государственной пожарно-спасательной службе пояснили, что в этот день жителям не стоит беспокоиться, поскольку это очередная проверка работы сирен тревоги и системы сотового оповещения. Однако, если жители заранее не были предупреждены предупреждены о проверке, то, услышав сигнал сирены, они должны включить телевизор, радио или другие устройства, чтобы получить информацию о причине включения сирен и необходимых дальнейших действиях. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Центр защиты детей в прошлом году получил более 1700 заявлений о возможных нарушениях прав детей, что почти в два раза больше, чем годом ранее. В публичном отчете центра за 2024 год сообщалось, что по поводу возможных нарушений прав детей было получено и рассмотрено 92 служебных доклада и 679 заявлений, в целом 771 заявление. Отчет за прошлый год еще не опубликован, а ранее в 2023 году было получено 811 заявлений. В 2022-м 627 заявлений. Как указывает центр, увеличение числа заявлений свидетельствует о росте внимания общества к вопросам безопасности детей. Также увеличивается и нагрузка на специалистов, которые принимают решения, влияющие на будущее ребенка. Центр подчеркивает, что в таких обстоятельствах своевременное участие и действия каждого специалиста – социального работника, педагога, полицейского, медика или представителя сиротского суда – имеют решающее значение. Для детей. В четверг Центр защиты детей начинает коммуникационную кампанию «Твоя работа меняет будущее ребенка», чтобы подчеркнуть роль работающих в системе защиты прав детей специалистов. В рамках кампании Центр призывает людей делиться вдохновляющими историями о специалистах, чьи профессиональные действия, человечность и участие помогли детям в сложной ситуации. Центр защиты детей подчеркивает, что устойчивость системы защиты детей во многом зависит от отношения, понимания, профессиональной уверенности и мотивации работающих в ней специалистов, для которых соблюдение интересов ребенка в повседневной работе является приоритетом, а не просто формальным требованием закона. Безопасность ребенка очень часто начинается с одного человека, который замечает, слышит и не остается равнодушным. За прошедшие сутки поступило 117 вызовов на устранение разрушений, вызванных сильным ветром, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе. В основном ветер ломал деревья, которые падали на проезжую часть улиц и дорог. В 5 случаях в Риге деревья упали на автомобили, а в Прейле – на автомобиле жилой дом. В одном случае в Риге дерево при падении сорвало кровлю жилого дома. Больше всего вызовов в связи с сильным ветром поступило из Риги – 39. В Рижском регионе было 29 вызовов, в Латгале – 27, Видземе и Земгале по 10, в Курземе 2. В Латгале большая часть вызовов поступила из Прейльского края, а в Рижском регионе из Ропожского. Одно из деревьев в среду упало в Старой Риге у входа в здание Банка Латвии. Росшее на краю тротуара дерево рухнуло на территорию, где ведутся строительные работы, связанные с реновацией выставочного зала «Арсенал». Германия и Нидерланды уже в этом году создадут в странах Балтии совместный тактический штаб. Для командования силами на восточном фланге НАТО и сдерживания России сообщило в четверг Министерство обороны ФРГ. Совместный германо-нидерландский командный центр в ближайшие месяцы возьмет на себя командующую роль на восточном фланге НАТО, особенно в регионе Эстонии и Латвии, говорится в заявлении Министерства обороны Германии. Размещение дополнительного тактического штаба в регионе укрепляет единство НАТО и способствует сдерживанию России, указало министерство. Данный командный центр при необходимости способен контролировать до 50 тысяч военнослужащих. В его задачи входят планирование и руководство военными учениями, подготовка к возможным конфликтам, а также управление силами в случае начала войны. Штаб подразделения германо-нидерландского корпуса расположен в Мюнстере. Оттуда при необходимости военнослужащие направляются на миссии НАТО. Министерство обороны Латвии сообщило, что НАТО планирует официально утвердить новую роль германо-нидерландского корпуса уже этим летом. До сих пор эти функции выполнял Северо-Восточный многонациональный корпус. Изменения являются частью реформы системы командования НАТО, введенной после саммита в Вильнюсе в 2023 году с целью обеспечить более быструю и эффективную мобилизацию союзнических сил. В ответ на призыв НАТО Германия и Нидерланды предложили свой совместный корпус в качестве тактического штаба для планов обороны Балтийского региона. короткое время германо-нидерландский корпус выстроил тесное и профессиональное сотрудничество с национальными вооруженными силами, подтвердив способность эффективно координировать совместные задачи по укреплению безопасности региона, подчеркивает Министерство обороны Латвии. Размещение дополнительного тактического штаба в регионе укрепляет единство НАТО и способствует сдерживанию России, указало министерство. Новый командный штаб предназначен для того, чтобы обеспечить НАТО большую мощность и способность быстрее реагировать. Создавая второй корпусный штаб в регионе, Германия вместе с Нидерландами демонстрирует свою готовность и способность взять на себя ответственность за сдерживание и защиту восточного фланга НАТО, отметило Министерство обороны Латвии. Пока не ясно, когда точно соглашение вступит в силу и сколько солдат будет в подчинении нового командного пункта в случае конфликта. Министерство обороны Нидерландов указало, что разработка плана создания корпуса в настоящее время продолжается, но отказалось раскрывать более подробные детали. Парламентская следственная комиссия по оценке удорожания теплоснабжения в Риге призывает Генеральную прокуратуру, Бюро по предотвращению борьбы с коррупцией и Службу государственных доходов дать оценку указанным в итоговом отчете комиссии обстоятельствам в связи с возможным разбазариванием имущества публичного лица, бездействием должностных лиц, конфликтами интересов и неблагоприятными действиями в отношении лица, сообщившего о возможных нарушениях. В итоговом отчете комиссия указывает на ряд выявленных недостатков. В частности, констатировано, что в системе централизованного теплоснабжения на правом берегу Даугавы, производимая теплоэлектроцентралями АО «Латвэнерго», остаточное тепло в значительных объемах выбрасывалось в атмосферу, в то время как тот же спрос удовлетворялся за счет более дорогой закупаемой теплоэнергии. Комиссия пришла к выводу, что финансовый объем удорожания и разбазаривания средств за весь этот период оценивается на сумму от 62,5 миллионов евро до 78 миллионов 800 тысяч евро в зависимости от цены остаточного тепла. Кроме прочего, в отчете отмечается, что комиссия по регулированию общественных услуг не в полном объеме защищала интересы потребителей, утверждая тарифы и не используя права противостоять удорожанию. Комиссия указала, что система закупки теплоэнергии в Риге не демонстрирует достаточной конкуренции и не обеспечивает экономически обоснованную и самую низкую из возможных цен на теплоэнергию для конечного потребителя. Депутаты пришли к выводу, что «Латвэнерго» получала необоснованно высокую прибыль от деятельности на рынке теплоснабжения в Риге. В воскресенье 31 мая в Риге состоится веломарафон, в связи с чем в городе будут введены масштабные ограничения движения транспорта. Ограничения начнут вводить уже в субботу 30 мая. С 17 часов будет запрещена остановка и парковка автомобилей по обеим сторонам набережной 11 ноября на участке от Каменного моста до улицы Муйтес, а также на параллельные улицы со стороны Старой Риги между улицами Бископа и Полю. Ограничения сохранятся до 19:30 воскресенья. В это время вступят в силу ограничения на остановку и парковку на Баласта Дамбис и улице Кугу со стороны Даугавы. Они будут действовать до 17 часов воскресенья. В воскресенье с 11 до 12 будет перекрыто движение по Каменному мосту в направлении Пар-Даугавы, окрестных улицах и на Вантовом мосту. На Вантовом мосту общественный транспорт будет курсировать по левой полосе. С 12:30 до 16 часов 15 минут движение будет закрыто на набережной 11 ноября и набережной генерала Радзиня в направлении улицы Краста. От Каменного моста до Южного моста. Кроме того, с 12:30 до 16:30 перекроют движение по Южному мосту в направлении Пар-Даугавы от съезда с улиц Краста до улицы Баускас. С 12:30 до 17 часов ограничения также затронут другие улицы. Кроме того, 30 и 31 ноября на набережной 11 ноября отключат светофоры. Из-за ограничений ожидаются изменения в маршрутах и расписании общественного транспорта. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте! В среду, 27 мая, Комиссия Сейма по правам человека и общественным делам одобрила в первом чтении поправки к закону об общественных электронных медиа и их управлении, поданные Национальным объединением и Объединенным списком, а также отдельными депутатами Нового единства. Поправки предусматривают, что общественные СМИ имеют право производить содержание на языках нацменьшинств, которые не являются самодостаточными. Напомним, что в приговоре Конституционного суда о языках вещания общественных общественного СМИ говорится, что русский язык является самодостаточным. В то же время в новом законопроекте говорится о том, что общественное СМИ все же может вещать на русском языке в чрезвычайной ситуации, в порядке исключения или целенаправленно опровергая конкретную информацию, которая не соответствует истине, угрожая демократии и латвийскому государству в целом. Как сообщалось ранее, 30 марта Конституционный суд огласил решение, которым признал несоответствующим соответствующим касающееся создания контента общественных СМИ на языках меньшинств. Из решения следует, что до 1 мая 2027 года законодатель, то есть Сейм, должен утвердить новое регулирование. 37% детей в Латвии регулярно получают от родителей деньги на карманные расходы. При этом у 90% латвийских детей есть собственные сбережения, сообщили в банке Цитаделы, ссылаясь на результаты проведенного опроса. Согласно данным исследования, в Латвии детям предоставляется сравнительно высокая финансовая самостоятельность. Каждый второй ребенок принимает решение о расходе собственных средств самостоятельно. 24% опрошенных родителей указали, что помимо карманных денег, их дети имеют и другие доходы. 28% респондентов признали, что доходы детей носят нерегулярный характер, то есть дети получают деньги в виде подарков на праздники, в качестве вознаграждения за помощь по дому, за сезонную работу и в других подобных ситуациях. В то же время каждый десятый ребенок школьного возраста не имеет собственных средств вовсе. Данные опроса показывают тенденцию. Чем старше ребенок, тем большую свободу в принятии финансовых решений ему предоставляют родители. Однако, вне зависимости от возраста ребенка, более трети родителей участвуют в принятии решений о расходах. 24% дают свои наставления, а в 13% случаев решения принимаются совместно с ребенком. В среду на саммите дронов в Риге руководитель Латвийского центра компетенции автономных систем майор Модрис Кариш заявил, что системы противодействия дронам отстают от развития самих дронов как минимум на 2 шага. Развитие дронов майор сравнил с ящиком Пандоры. Рано или поздно эти технологии начнут широко использовать не только государство и армия, но и преступники и террористы, поскольку знания распространяются. По его словам, угроза может исходить и от фанатика-одиночки, который может использовать такие технологии против общества. Поэтому в системы противодронной защиты необходимо серьезно инвестировать. Директор по оборонной политике Европейской комиссии Томаш Хусак сообщил, что из 150 миллиардов евро инструмента Европейского союза SAFE 7 миллиардов предназначены именно для развития дронов и систем противодействия им. По его словам, в ближайшие дни государства-члены подадут как минимум 2 проекта общеевропейского оборонного планирования, полностью посвященных этим технологиям. Руководитель проекта воздушного превосходства Европейского оборонного агентства Лука Гарджуло со своей стороны отметил, что агентство в следующем году запустит пилотные программы экспериментальной проверки дронов и антидроновых систем, одну в Нидерландах, вторую в Латвии. С 1 июля люди с инвалидностью будут получать автоматические напоминания об окончании срока статуса инвалидности, чтобы своевременно подать документы на повторную экспертизу. Как сообщила представитель Государственной врачебной комиссии по экспертизе здоровья и трудоспособности Лелда Креслиня, напоминания будут отправляться 2 раза – за 90 дней и за 45 дней до окончания статуса инвалидности. Напоминания автоматически будут отправляться из информационной системы инвалидности на официальный электронный адрес человека, если он активирован, а также на адрес электронной почты, указанный человеком в заявлении на экспертизу инвалидности. Цель напоминаний – побудить жителей своевременно действовать до окончания срока статуса инвалидности. Таким образом, планируется снизить риск задержки подачи документов на повторную экспертизу инвалидности, в результате чего может возникнуть перерыв в статусе инвалидности и в получении связанных с ним услуг поддержки. Партии, вошедшие в новую правящую коалицию Латвии, подписали соглашение о сотрудничестве и декларацию правительства. Документ предусматривает жесткую политическую дисциплину внутри коалиции, нулевую терпимость к коррупции и согласованную работу министров. Партнеры договорились не прикрывать нарушения и принимать ключевые решения только единогласно. Особый акцент в декларации нового кабинета министров сделан на безопасности страны. Правительство намерено увеличить расходы на оборону до 5% ВВП, укреплять границу, развивать систему противовоздушной обороны и поддерживать местную военную промышленность. Одновременно коалиция обещает усилить контроль за иммиграцией, придерживаться строгой бюджетной дисциплины и стимулировать экспорт и предпринимательство. В социальной сфере новое правительство планирует расширить поддержку семей, внедрить базовую пенсию и увеличить финансирование здравоохранения. Отдельно подчеркивается необходимость более жесткого контроля за крупными государственными проектами и расходованием средств. Согласно соглашению, министры должны будут работать по четко определенным целям. В случае их невыполнения премьер-министр сможет требовать отставки. Распад коалиции правительства Эвики Силине начался с рестарта и замены министров, заявила спикер Сейма Дайга Мериня. Ранее Силине отметила, что распад коалиции ее правительства начался с попытки денонсировать Стамбульскую конвенцию, когда осенью 2025 года по вопросу денонсации конвенции Союз зеленых и крестьян объединился с тогдашней оппозицией. В свою очередь Мериня считает, что правящая коалиция начала рушиться еще раньше, в феврале 2025 года, когда Эвика Силине объявила о рестарте своего правительства, решив заменить тогдашнего министра сообщения Каспарса Бришкинса, министра образования Анду Чакшу и министра благосостояния Улдеса Аугулыса. Спикер Сейма предположила, что такие маневры были достаточно непонятны для партий, после чего началась волна недоверия. В новом правительстве Андреса Кулбергса Дайга Мериня надеется на более стабильную работу, поскольку у него более устойчивое большинство голосов в Сейме. Возможно, вместе с изменениями в правительстве изменится и состав комиссии Сейма. Однако пока этот вопрос не решен, и большая ясность появится на следующем заседании Сейма, заявила политик. Для проверки работы государственной системы раннего предупреждения на следующей неделе во вторник 2 июня с 10.00 до 10.10 по всей стране на 3 минуты будут включены сирены тревоги, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе. Проверка сирен тревоги проводится для выявления возможных повреждений, а также для проверки слышимости сигнала. Одновременно с проверкой сирен на смартфоны по всей Латвии будет отправлено сообщение системы сотового оповещения, информирующее о проверке. До сих пор сообщения системы сотового оповещения о различных угрозах в основном рассылались лишь на части территории Латвии. Поэтому важно проверить техническую работоспособность системы, отправив сообщения на смартфоны по всей территории Латвии. В Государственной пожарно-спасательной службе пояснили, что в этот день жителям не стоит беспокоиться, поскольку это очередная проверка работы сирен тревоги и системы сотового оповещения. Однако, если жители заранее не были предупреждены о проверке, то, услышав сигнал сирены, они должны включить телевизор, радио или другие устройства, чтобы получить информацию о причине включения сирен и необходимых дальнейших действиях. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 3 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Приоритетом Мариса Кучинскиса на посту министра финансов в новом правительстве будет пересмотр бюджетных расходов. Нужно пересмотреть нерациональные бюджетные расходы, создать буфер для защиты от них. Будет проведена основательная ревизия бюджета, так как мы не можем передавать следующему Сейму и правительству бюджет с непродуманными позициями по расходам, заявил Кучинскис. На вопрос, может ли эта ревизия затронуть базовые бюджетные расходы, Кучинскис ответил, что новому правительству отведено слишком мало времени, чтобы провести пересмотр всей бюджетной базы. Она будет рассматриваться, но разработать нулевые бюджеты министерств мы не успеем. Однако рано или поздно это придется сделать, сказал кандидат в министры финансов. Кучинскис напомнил, что приоритетами нового правительства под руководством Андреса Кулбергса будут безопасность, образование и здравоохранение, и любые новые политические инициативы могут быть связаны только с ними. В то же время, по словам Кучинскиса, министерство смогут реализовать другие свои приоритеты, если найдут для них средства в своем бюджете и не станут запрашивать дополнительное финансирование. В детской клинической университетской больнице открыто несколько построенных и отремонтированных на средства Фонда восстановления Европейского Союза объектов и инфраструктуры. В том числе 2 стационарных отделения, помещения дома обследований, входная зона инфекционного отделения и новые уличные зоны. Как отметили в больнице, самые существенные изменения произошли в 2 стационарных отделениях на 6-м и 7-м этажах многоэтажного корпуса. Помещения полностью перестроены, чтобы создать более современные условия и для пациентов.